0: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты – Google, Microsoft – с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
1: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
0: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
1: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
0: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
1: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
5: «Нет дыма без огня» в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян, однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
6: Я, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в той или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
5: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщение о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
7: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
5: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
8: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
5: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
9: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется с каждым днем.
5: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку, и юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
10: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
11: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
10: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
12: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
10: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
13: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
10: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: К компенсация через военкомат. От жителей Крыма потребовали встать на учет для получения компенсации за отключение электричества и воды. Речь идет о единоразовой выплате в 15 тысяч рублей для жителей, которые оставались без света и воды более 48 часов. Чтобы эти деньги получить, крымчанам приходится вставать на воинский учет. В сети десятки сообщений на эту тему. В основном жалуются жители северных районов полуострова.
14: В Джанкойском районе требуют мужчинам обязательно ставить в паспорте штамп в военкомате, чтобы получить выплаты по ЧС. В постановлении этого не нашла. Это вообще законно?
5: Женщина спрашивает главу Крыма Сергея Аксенова под одним из его постов в Телеграм, действует ли это правило на остальной территории острова. Аксенов ей ничего не ответил. Другой пользователь написал об аналогичной практике в соседнем Нижнегорском районе. Пока глава Крыма молчит, в заявлении администрации Азовского сельского поселения говорится, что требование встать на воинский учет для выплат касается только мужчин и женщин, которые обладают специальностью медика. Напомню, такие считаются военнообязанными. Кроме того, жители жалуются, что для подачи заявления на выплаты их заставляют лично приходить в администрацию сельских поселений, хотя у многих попросту нет такой возможности.
15: Зачем идти в администрацию подтверждать свое место жительства? Ведь все есть на госуслугах. Как быть пожилым людям, лежачим, больным?
16: Это уже крик души. Неужели власти не понимают, что не все могут выехать из сел, так как нет бензина?
17: У меня ребенку 4 года. Мне с ним стоять по жаре в очередях с утра до вечера?
8: Джанкойский район 11 суток вообще без электроэнергии. А давайте ваши министры к нам приедут и будут так жить. Может, по-другому заговорят.
5: Ситуация с электричеством в Крыму на грани коллапса. Даже в Севастополе не могут установить четкие графики подачи электричества. Мощностей не хватило и на обещанный ранее режим 2 через 6, сообщил глава города Михаил Развожаев. При этом на севере ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах свет появляется на несколько минут, вода на пару часов. У кого-то электричества нет уже 2 недели, говорит крымский обозреватель Виталий Синицын.
18: В Севастополе нет электроэнергии почти в 2/3 города. Город Армянск обесточенный, город Красноперекопск. Там находится завод «Бром». Это завод, на территории которого находится склад хлора. 500 тонн хлора жиженного там находится. Это склад, который очень, ну скажем, опасный в случае, если будет нарушено его энергоснабжение. И может быть сильная техногенная катастрофа. И это серьезные вызовы, такие риски, которые сейчас есть, их можно уже как бы осязать. Конечно же, электроэнергия приводит и другие проблемы. Это ситуация с водой. И ну, прямо сотни сел остались без воды. Это серьезная катастрофа, серьезная проблема, которую должны решать власти.
5: Перебои со светом начались на полуострове в конце июня после атак на энергообъекты. Это потянуло за собой и проблемы со связью. Например, в Джанкое мобильную связь включают на 4 часа дважды в день. При этом люди не имеют возможности даже вызвать пожарную или скорую. Расплатиться мобильным через банковский терминал тоже не вариант. Жители жалуются, что очень тревожно жить, когда не можешь дозвониться близким и узнать, все ли у них в порядке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
10: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже.
17: Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
19: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
17: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
19: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
17: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптел Аудинов.
20: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили. Но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое. Что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается. Модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
17: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
17: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
21: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
17: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
22: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
10: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
0: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого, вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров,

0: И в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Санкции работают и после смерти. Трамп поддерживает законопроект о сокрушительных санкциях против России, умершего на днях сенатора Линдси Грэма. Президент США поддерживает принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, одним из инициаторов которого выступал Грэм. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. О поддержке документа Трампом стало известно через несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Как указывает телеканал, поддержка документа со стороны президента США, вероятно, еще больше облегчит прохождение инициативы через Конгресс. Пока же Трамп сообщил, что смерть Грэма стала большой утратой для партии.
3: Сенатор Линдси Грэм – один из самых замечательных людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси.
2: Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 9 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. Он был одним из сторонников Украины в Конгрессе и главным автором законопроекта о так называемых вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей. Документ предусматривает право президента США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, газ, уран и другие стратегические товары. И этот законопроект даже нарекли санкциями из ада. В целом, Грэм относился к так называемым ястребам американской политики, говорит американист Денис Смотрищев.
4: Грэм, он вместе с Маккейном, собственно, вот они активно продвигали на протяжении десятилетий буквально санкции против России, продвигали американскую милитаристскую, так сказать, позицию вообще по всему миру, активно работали как и с украинской армией, с украинскими политиками, так и с российскими политиками в изгнании. Грэм, его уникальность была в том, что он действительно мог найти общий язык с Трампом, несмотря на то, что Грэм в 2016 году баллотировался в президенты. Но после того, как Трамп стал президентом, Грэм увидел в нем будущее республиканской партии, встроился в эту систему, которую построил Трамп, и действительно мог внутри этой системы иногда чего-то добиваться.
2: Второй соавтор законопроекта о кошмарных санкциях для России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, уже сообщил, что обсуждает с руководством Сената сроки голосования. Тем временем в Евросоюзе работают над новым 21-м пакетом санкций против России. Его планируют утвердить на этой неделе. Скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего, особенно для нефтяных доходов страны, считает экономист Игорь Липсин.
5: Вот Россия попала в ситуацию, когда она не очень управляет вот этими доходами нефтяными, потому что то, что происходит на НПЗ, этим управляет Украина, а то, что происходит на мировых рынках, этим управляет мировой рынок и, соответственно, в основном крупнейшие нефтедобывающие страны. То есть сейчас как бы ситуация с российскими доходами, она определяется не Россией, а исключительно внешними силами, и Россия только вынуждена пассивно принимать либо рост доходов, либо падение доходов, и она не сама этим управляет. Довольно такая, ну я бы сказал, ограниченная суверенизация произошла в результате войны в этом сегменте.
2: 15 июля – последний день, когда будет действовать ценовой потолок на российскую нефть. Дело в том, что страны Евросоюза сами нефть из России практически не покупают, но они ввели так называемый ценовой потолок, чтобы ее не могли покупать дороже определенной цены, также другие страны. То есть, если для перевозки российской нефти необходимы услуги компании из стран Большой Семерки или Евросоюза, то она должна продаваться на 15% ниже рыночной цены. Срок действующего зафиксированного потолка истекает 15 июля, и сейчас хотят срочно зафиксировать новый потолок. Причем речь пойдет уже не о скидке в 15%, а о значительно большем дискаунте. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Срочников сливают. Призывникам от 18.

0: 17 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
1: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
2: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
2: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
5: На, прям на видос, вон дым.
4: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
5: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
4: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
4: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Рекоморе», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
8: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
7: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
9: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
7: Напомню, что госмессенджер Макс был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
8: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
7: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики. Полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
10: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
7: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
11: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
12: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
7: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
13: Сахар уже 122 рубля. Молодец. Как вот варенье закрылось? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
14: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
7: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
15: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
7: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
16: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
17: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске.
7: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
18: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля и... Главное – это обезопасить Москву, и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
7: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь две партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
7: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
21: Да, всем привет.
20: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
21: Угу.
20: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
21: Точно.
20: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
21: Угу.
20: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
21: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
20: Согласен.
21: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
20: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
21: Угу.
20: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
21: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
20: Ну да. Звучит логично, пока не посмотришь на графики.
21: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
20: Ядро.
21: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
20: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый 5-й потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
21: Угу.
20: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
21: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
20: Что обычно подается как успех.
21: Вот именно. как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
20: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
21: Угу.
20: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
21: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
20: Броня к армии.
21: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
20: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
21: Угу.
20: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
21: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
20: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
21: То есть все уже ушли?
20: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
21: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
20: Да. Что делает власть?
21: Включает деньги.
20: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
21: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
20: Что казалось немало, кстати.
21: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
20: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
21: Угу.
20: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
21: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
20: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
21: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
20: Точно.
21: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
20: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
21: Это эффект отложенного ожидания, да.
20: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
21: Как признание слабости.
20: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
21: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
20: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
21: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
20: За месяц.
21: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч. Как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
20: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
21: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
20: Согласен.
21: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
20: Угу.
21: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
20: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
21: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
20: Или раненые.
21: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
20: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
21: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
20: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
21: То есть приватизируют принуждение?
20: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
21: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платит его работодателя?
20: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
21: Начальник становится внештатным вербовщиком.
20: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
21: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
20: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
21: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
20: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
21: Человек все еще воюет.
20: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
21: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
20: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
21: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
20: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет недостаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
21: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
22: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
23: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
24: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
0: Электричества нет, подстанции разбиты. Пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы. Я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
2: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
4: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
5: Сотый есть.
4: А, сотый сколько стоит?
5: 350 рублей литр.
4: О, 350 рублей литр сотый.
5: Новый рекорд.
4: Это судак Крым.
2: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
6: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
2: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
9: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
25: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
2: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Бензин убивает. Как минимум два случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
26: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
2: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
27: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
2: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
8: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
10: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
11: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
2: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
12: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
2: В ночь на 18 июля беспилотники атаковали 2 логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
13: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
2: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
14: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
2: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
15: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
2: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
16: Все, там ничего нету. Не передать словами.
2: Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинска». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
17: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
7: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
18: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
7: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
19: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
7: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
20: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
7: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев Бабаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
0: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно, принудительно туда отправить.
2: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
0: Есть сценарии как бы частичной мобилизации.

0: и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
1: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там. И он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200. У него не ходят ноги. Он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
0: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
3: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
0: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
4: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
0: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
5: Я узнал о его смерти. Ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
0: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
7: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязан

0: многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
1: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
2: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
2: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
4: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
2: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. На складах началась паника. Это... В результате атаки погибли 7 сотрудников компании «Wildberries» в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, большинство получило осколочные ранения. На другом складе в «Электростале» Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в «Электростале», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
6: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
7: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
8: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон тут посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
2: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
9: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
10: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. этому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
11: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
2: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
12: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
2: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
13: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
2: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
2: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
14: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленности. Промышленного производства.
2: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
14: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были бы реальные. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты. В действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
2: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
2: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
14: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
2: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
14: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
2: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
2: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
17: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
16: Мягко говоря.
17: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
16: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
17: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало давно, но в какой-то момент произошел надлом.
16: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
17: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
16: Угу.
17: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
16: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
17: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
16: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
17: Стандартная.
16: Да.
17: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
16: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
17: А что это?
16: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
17: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
16: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
17: Давай посмотрим на цифры.
16: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
17: Ого, в неделю?
16: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
17: Жесть.
16: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
17: Ага.
16: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
17: Плюс 34,4% получается.
16: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
17: Слушай, ну Росстат – это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
16: Ну да, усредняют.
17: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
16: О, тут отличный пример – Севастополь.
17: Там экстремальная стадия.
16: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
17: За одну неделю 30%?
16: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
17: С ума сойти.
16: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
17: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
16: Нужна физическая причина.
17: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
16: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
17: Да, удары по нефтебазам.
16: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
17: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
16: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
17: Это огромный объем.
16: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
17: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
16: Ну, сгорело и сгорело, да.
17: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
16: Так, так.
17: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери,
16: угу.
17: Этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
16: Ничего себе цифра.
17: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
16: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
17: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
16: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
17: Возвращение в прошлое.
16: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
17: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
16: Да. И вводят совершенно дикое правило.
17: Четность номеров.
16: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
17: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
16: В чем?
17: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
16: Или дать на лапу заправщику.
17: Вот именно. Чаевые решают все.
16: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
17: Что там?
16: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
17: Вообще некуда.
16: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
17: То есть даже взятку давать бесполезно?
16: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
17: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
16: Давай.
17: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
16: Логично.
17: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
16: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
17: И это приводит к международным проблемам.
16: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
17: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
16: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
17: И какие там правила?
16: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
17: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
16: А потому что это правило бьет по самому больному.
17: Почему?
16: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
17: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
16: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
17: Эффект домино в чистом виде.
16: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
17: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
16: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
17: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
16: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
17: Так.
16: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
17: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
16: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
17: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
16: Думаешь, заморозит цены?
17: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
16: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
17: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
16: Да, почему система рухнула именно сейчас?
17: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
16: Структурные проблемы.
17: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
16: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
17: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
16: Отсутствие западных технологий.
17: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
16: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
17: Именно, маржа там выше.
16: Ну, случай, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
17: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
16: Отпуска.
17: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
16: Спрос улетает в космос.
17: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
16: И теперь математика неумолима.
17: Рост стоимости логистики на 31%.
16: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
18: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
19: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
20: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
19: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
21: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
19: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
9: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
19: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня, всего за четверо суток, количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Тема недели.
0: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
1: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
0: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
22: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
0: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
23: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
0: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
24: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
0: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
4: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Так это громко и страшно.
0: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
0: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Он не летает. Опа.
0: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства, это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с камерой, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: У них камера! Если пошел...
3: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны разбомбили резервуарный

0: Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
1: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
0: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
2: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
0: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, даст каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас блочат, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. На сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей

0: например, Киевской области. Там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет. Это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму. У меня там родственники, да? И я знаю, о чем я говорю. Я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним, как своим пять пальцев, да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же пятый год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только задышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5 лет. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология, ну можно, в некоторых местах можно добуриться до технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважину. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс, снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. А то бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разной направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да? А я говорю о контратаке ВСУ в данном случае. Что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река Море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
2: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
3: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
2: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
4: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
2: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около 50 долларов за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
6: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
5: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу «Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
7: Я не думаю, что это партнерство, где, мол, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
5: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
8: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
5: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
9: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
2: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
2: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
11: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
2: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
13: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
12: Угу.
13: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
12: Эпоха так называемых дивидендов мира.
13: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
12: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
13: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
12: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
13: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
12: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
13: Согласна.
12: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
13: Какой именно?
12: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
13: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
12: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
13: Ага.
12: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
13: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
12: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
13: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
12: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
13: В смысле крэш-тестов?
12: Да, Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварии. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
13: С полным потоком данных со всех датчиков.
12: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
13: Против тех же кинжалов или калибров.
12: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
13: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
12: Угу.
13: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
12: Технический термин для этого – интероперабельность.
13: Ага.
12: А на практике это означает создание единого боевого облака.
13: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
12: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
13: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
12: Давай.
13: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
12: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
13: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
12: Напрямую?
13: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
12: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
13: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
12: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
13: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
12: Да. Русла рек проходят через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным. А теперь оно сужается до критических значений.
13: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
12: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
13: И патчи могут выходить регулярно.
12: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
13: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
12: Безусловно. Щит просто покупает время.
13: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
12: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
13: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
12: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
13: А тут 50 тысяч беспилотников?
12: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
13: Типа программного обеспечения от Ethereum?
12: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
13: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
12: Угу.
13: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
12: Все так.
13: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
12: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
13: Ему больше не нужен человек с пультом.
12: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
13: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
12: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
13: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами, это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
12: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
13: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
12: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
13: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
12: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
13: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
12: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
13: Ну, знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
14: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
13: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
14: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
13: Угу.
14: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
13: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
14: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
13: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
14: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
13: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
14: Да, это политические сигналы. Европе говорят: «Мы тут надолго, России, что Запад не отступит».
13: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
14: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
13: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
14: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
13: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
14: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
13: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
14: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
13: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
14: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
13: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
14: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
13: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
14: Угу.
13: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
14: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
13: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
14: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
13: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
14: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным.
12: Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
15: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
16: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
5: Нет дыма без огня в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
17: Я, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в той или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
5: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
8: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
5: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
18: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
5: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
19: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется с каждым днем.
5: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку, и юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
20: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
0: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
20: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
21: Короче, ребят, да раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
20: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
22: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай... Подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
20: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Последние 7 дней. Скандал недели.
23: Компенсация через военкомат. От жителей Крыма потребовали встать на учет для получения компенсации за отключение электричества и воды. Речь идет о единоразовой выплате в 15 тысяч рублей для жителей, которые оставались без света и воды более 48 часов. Чтобы эти деньги получить, крымчанам приходится вставать на воинский учет. В сети десятки сообщений на эту тему. В основном жалуются жители северных районов полуострова.
24: В Джанкойском районе требуют мужчинам обязательно ставить в паспорте штамп в военкомате, чтобы получить выплаты по ЧС. В постановлении этого не нашла. Это вообще законно?
23: Женщина спрашивает главу Крыма Сергея Аксенова под одним из его постов в Телеграм, действует ли это правило на остальной территории острова. Аксенов ей ничего не ответил. Другой пользователь написал об аналогичной практике в соседнем Нижнегорском районе. Пока глава Крыма молчит, в заявлении администрации Азовского сельского поселения говорится, что требование встать на воинский учет для выплат касается только мужчин и женщин, которые обладают специальностью медика. Напомню, такие считаются военнообязанными. Кроме того, жители жалуются, что для подачи заявления на выплаты их заставляют лично приходить в администрацию сельских поселений, хотя у многих попросту нет такой возможности.
3: Зачем идти в администрацию подтверждать свое место жительства? Ведь все есть на госуслугах. Как быть пожилым людям, лежачим больным?
4: Это уже крик души. Неужели власти не понимают, что не все могут выехать из сел, так как нет бензина?
6: У меня ребенку 4 года. Мне с ним стоять по жаре в очередях с утра до вечера?
18: Джанкойский район 11 суток вообще без электроэнергии. А давайте ваши министры к нам приедут и будут так жить. Может, по-другому заговорят.
23: Ситуация с электричеством в Крыму на грани коллапса. Даже в Севастополе не могут установить четкие графики подачи электричества. Мощностей не хватило и на обещанный ранее режим 2 через 6, сообщил глава города Михаил Развожаев. При этом на севере ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах свет появляется на несколько минут, вода – на пару часов. У кого-то электричества нет уже 2 недели, говорит крымский обозреватель Виталий Синицын.
7: В Севастополе нет электроэнергии почти в 2/3 города. Город Армянск обесточенный, город Красноперекопск. Там находится завод «Бром». Это завод, на территории которого находится склад хлора. 500 тонн хлора жиженного там находится. Это склад, который очень, ну скажем, опасный в случае, если будет нарушено его энергоснабжение. И может быть действительно техногенная катастрофа. И это серьезные вызовы, такие риски, которые сейчас есть, их можно уже как бы осязать. Конечно же, электроэнергия приводит и другие проблемы. Это ситуация с водой. И ну, прямо сотни сел остались без воды. Это серьезная катастрофа, серьезная проблема, которую должны решать власти.
23: Перебои со светом начались на полуострове в конце июня после атак на энергообъекты. Это потянуло за собой и проблемы со связью. Например, в Джанкое мобильную связь включают на 4 часа дважды в день. При этом люди не имеют возможности даже вызвать пожарную или скорую. Расплатиться мобильным через банковский терминал тоже не вариант. Жители жалуются, что очень тревожно жить, когда не можешь дозвониться близким и узнать, все ли у них в порядке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Враг недели.
20: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
25: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
20: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
25: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
10: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
12: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
2: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
13: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
2: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
14: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого, вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально, 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
2: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
26: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там, ослужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
20: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Опасность недели.
23: Санкции работают и после смерти. Трамп поддерживает законопроект о сокрушительных санкциях против России, умершего на днях сенатора Линдси Грэма. Президент США поддерживает принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, одним из инициаторов которого выступал Грэм. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. О поддержке документа Трампом стало известно через несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Как указывает телеканал, поддержка документа со стороны президента США, вероятно, еще больше облегчит прохождение инициативы через Конгресс. Пока же Трамп сообщил, что смерть Грэма стала большой утратой для партии.
0: Сенатор Линдси Грэм – один из самых замечательных людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси.
23: Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 9 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. Он был одним из сторонников Украины в Конгрессе и главным автором законопроекта о так называемых вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей. Документ предусматривает право президента США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, газ, уран и другие стратегические товары. И этот законопроект даже нарекли санкциями

0: Автор законопроекта о кошмарных санкциях для России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, уже сообщил, что обсуждает с руководством Сената сроки голосования. Тем временем в Евросоюзе работают над новым 21-м пакетом санкций против России. Его планируют утвердить на этой неделе. Скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего, особенно для нефтяных доходов страны, считает экономист Игорь Липсиц.
1: Вот Россия попала в ситуацию, когда она не очень управляет вот этими доходами нефтяными, потому что то, что происходит на НПЗ, этим управляет Украина, а то, что происходит на мировых рынках, этим управляет мировой рынок и, соответственно, в основном крупнейшие нефтедобывающие страны. То есть сейчас как бы ситуация с российскими доходами, она определяется не Россией, а исключительно внешними силами, и Россия только вынуждена пассивно принимать либо рост доходов, либо падение доходов, и она не сама этим управляет. Довольно такая, ну я бы сказал, ограниченная суверенизация произошла в результате войны в этом сегменте.
0: 15 июля – последний день, когда будет действовать ценовой потолок на российскую нефть. Дело в том, что страны Евросоюза сами нефть из России практически не покупают, но они ввели так называемый ценовой потолок, чтобы ее не могли покупать дороже определенной цены, также другие страны. То есть, если для перевозки российской нефти необходимы услуги компании из стран Большой Семерки или Евросоюза, то она должна продаваться на 15% ниже рыночной цены. Срок действующего зафиксированного потолка истекает 15 июля, и сейчас хотят срочно зафиксировать новый потолок. Причем речь пойдет уже не о скидке в 15%, а о значительно большем дискаунте. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
3: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
4: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погиб?

0: хоть один депутат. Ну, кто-то сына своего отправил туда. Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
0: То есть у нас получается самая непострадавшая за все СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
4: На, прям на видос, вон дым.
3: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
5: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
3: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
3: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании – Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
7: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
1: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
8: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот поэтому президент требует. Ну, действительно, даже ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
1: Напомню, что госмессенджер «Макс» был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
7: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране, но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Вот так курорт. В Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
9: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
1: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
10: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
11: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
1: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
12: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как утварение закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
1: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
13: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, в Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
14: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС – от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
15: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
16: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
1: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
17: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
1: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
1: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
20: Да, всем привет.
19: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
20: Угу.
19: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
20: Точно.
19: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
20: Угу.
19: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
20: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
19: Согласен.
20: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
19: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
20: Угу.
19: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
20: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
19: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
20: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
19: Ядро.
20: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
19: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
20: Угу.
19: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
20: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
19: Что обычно подается как успех.
20: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
19: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
20: Угу.
19: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
20: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
19: Броня к армии.
20: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
19: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
20: Угу.
19: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
20: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
19: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
20: То есть все уже ушли?
19: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
20: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
19: Да.
0: Что делает власть?
20: Включает деньги.
0: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
20: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
0: Что казалось немало, кстати.
20: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
19: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
20: Угу.
19: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. одним платежом вперед.
20: Слушай, 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
19: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
20: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
19: Точно.
20: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
19: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
20: Это эффект отложенного ожидания, да.
19: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
20: Как признание слабости.
19: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
20: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
19: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
20: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или АллатРя.
19: За месяц.
20: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
19: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
20: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
19: Согласен.
20: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
19: Угу.
20: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
19: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
20: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
19: Или раненые.
20: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
19: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
20: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
19: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
20: То есть приватизируют принуждение?
19: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
20: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
19: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
20: Начальник становится внештатным вербовщиком.
19: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
20: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
19: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
20: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
19: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
20: Человек все еще воюет.
19: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
20: А без ротации наступает истощение, психика ломается. Начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
19: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
20: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
21: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
4: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
22: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
4: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
23: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
4: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
3: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
4: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
5: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
6: Сотый есть.
5: А, сотый сколько стоит?
6: 350 рублей литр.
5: О, 350 рублей литр сотый.
6: Новый рекорд.
5: Это судак Крым.
4: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
8: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
4: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
24: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
25: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
4: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Бензин убивает. Как минимум два случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
26: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
4: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
7: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
4: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
9: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
10: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
11: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются НПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
4: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
12: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
4: В ночь на 18 июля беспилотники атаковали 2 логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
13: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
4: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
14: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
4: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
27: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
4: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товары при атаке БПЛА не будет.
0: Все, там ничего нету. Как будто не передать словами.
4: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
15: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
1: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
16: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
1: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
17: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
1: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
18: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
1: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жада убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
26: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
4: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
26: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
4: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
3: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
4: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
5: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
4: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
6: беспилотники такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону. То есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что ты, даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
4: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
8: Я узнал о его смерти. Ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, мы ходили, гуляли. Вот такие дела.

0: Скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
1: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
2: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
0: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
0: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
4: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
0: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. «Фокус технологии» отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. Этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электросталии и в Котовске Тамбовской области. На складах на

0: началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, большинство получило осколочные ранения. На другом складе в Электростале Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
1: Вот здесь все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
2: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
3: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон тут, смотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
0: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
0: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
0: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так, как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над смессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
7: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, Газпром, на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
0: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
8: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
0: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
9: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
0: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
0: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
11: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
0: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
11: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были бы реальные. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
0: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, из каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
11: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленности. Промышленного производства.
0: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
11: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были бы реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
0: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, из каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
13: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
12: Мягко говоря.
13: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
12: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
13: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
12: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
13: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
12: Угу.
13: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
12: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
13: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
12: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
13: Стандартная?
12: Да.
13: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
12: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей, это не защита рынка?
13: А что это?
12: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
13: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
12: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
13: Давай посмотрим на цифры.
12: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
13: Ого, в неделю?
12: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
13: Жесть.
12: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
13: Ага.
12: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
13: Плюс 34,4% получается.
12: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
13: Слушай, ну Росстат – это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
12: Ну да, усредняют.
13: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
12: О, тут отличный пример – Севастополь.
13: Там экстремальная стадия.
12: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
13: За одну неделю 30%?
12: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
13: С ума сойти.
12: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
13: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
12: Нужна физическая причина.
13: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
12: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
13: Да, удары по нефтебазам.
12: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
13: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
12: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
13: Это огромный объем.
12: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
13: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
12: Ну, сгорело и сгорело, да.
13: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
12: Так, так.
13: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери,
12: угу.
13: Этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
12: Ничего себе цифра.
13: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
12: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
13: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
12: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
13: Возвращение в прошлое.
12: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
13: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
12: Да. И вводят совершенно дикое правило.
13: Четность номеров.
12: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
13: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
12: В чем?
13: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
12: Или дать на лапу заправщику.
13: Вот именно. Чаевые решают все.
12: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
13: Что там?
12: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
13: Вообще некуда.
12: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
13: То есть даже взятку давать бесполезно?
12: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
13: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
12: Давай.
13: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
12: Логично.
13: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
12: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
13: И это приводит к международным проблемам.
12: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
13: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
12: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
13: И какие там правила?
12: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
13: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
12: А потому что это правило бьет по самому больному.
13: Почему?
12: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
13: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
12: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
13: Эффект домино в чистом виде.
12: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
13: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
12: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
13: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
12: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
13: Так.
12: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
13: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
12: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
13: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
12: Думаешь, заморозит цены?
13: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
12: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
13: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
12: Да, почему система рухнула именно сейчас?
13: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
12: Структурные проблемы.
13: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
12: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
13: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
12: Отсутствие западных технологий.
13: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
12: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
13: Именно, маржа там выше.
12: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
13: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
12: Отпуска.
13: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
12: Спрос улетает в космос.
13: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
12: И теперь математика неумолима.
13: Рост стоимости логистики на 31%.
12: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. Затем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
15: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
0: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
16: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
0: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
4: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важно. Очень прибыльно Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
17: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
18: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
17: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
19: Я уже не знаю, как просто себя вести, у меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов, я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
17: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
20: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
17: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
21: Но вот
10: вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
17: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Тема недели.
17: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
1: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
17: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе, Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
0: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Он не летает. Опа.
0: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Ронштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я сколько простояла, ушла за машиной, я пришла, заняла, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: У них камера! Если
3: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
0: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
3: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
5: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
3: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей

нам, наверное, опять за это снесут канал. Но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт. Поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области. Там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет. Это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму. У меня там родственники, да? И я знаю, о чем я говорю. Я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним, как своим 5 пальцев, да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спас. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете, вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете, или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках, но не в Крыму. И не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там Бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде.

0: Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться. До технической, по крайней мере, воды. Выройте на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработала у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись. Нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности лекарств. Вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас... Ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да? Пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так... Да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно, к бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму, в крымскую зиму, очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Рекоморье», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива, и никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
2: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировал, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
3: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
2: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
4: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
2: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
6: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
5: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу Сибири-2. Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
7: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
5: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
8: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидная речь о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
5: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
9: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
2: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
2: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
11: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
2: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом. Без лишних эмоций, но и без прикрас. Потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
13: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
12: Угу.
13: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
12: Эпоха так называемых дивидендов мира.
13: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
12: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
13: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
12: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
13: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
12: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
13: Согласна.
12: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
13: Какой именно?
12: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
13: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
12: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
13: Ага.
12: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
13: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
12: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
13: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
12: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
13: В смысле крэш-тестов?
12: Да, Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварии. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
13: С полным потоком данных со всех датчиков.
12: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
13: Против тех же кинжалов или калибров.
12: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
13: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросхит.
12: Угу.
13: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
12: Технический термин для этого – интероперабельность.
13: Ага.
12: А на практике это означает создание единого боевого облака.
13: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
12: Да, они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
13: Звучит красиво на бумаге. Но слушай, давай будем реалистами.
12: Давай.
13: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
12: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Но увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
13: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
12: Напрямую?
13: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
12: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
13: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
12: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
13: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
12: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
13: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
12: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
13: И патчи могут выходить регулярно.
12: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
13: Слушай, ну допустим, Евросхит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
12: Безусловно. Щит просто покупает время.
13: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
12: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
13: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
12: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
13: А тут 50 тысяч беспилотников?
12: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
13: Типа программного обеспечения от Ethereum?
12: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
13: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
12: Угу.
13: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
12: Все так.
13: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
12: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
13: Ему больше не нужен человек с пультом.
12: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
13: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
12: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
13: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
12: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
13: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
12: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
13: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
12: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
13: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
12: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
13: Но знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
12: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
13: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
12: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
13: Угу.
12: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
13: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
12: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
13: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
12: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
13: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
12: Да, это политические сигналы. Европе говорят: «Мы тут надолго». России, что Запад не отступит.
13: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
12: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
13: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
12: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
13: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
12: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
13: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
12: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
13: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
12: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
13: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
12: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
13: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
12: Угу.
13: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
12: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
13: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
12: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
13: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
12: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
14: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
15: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
5: «Нет дыма без огня» в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
16: Я, в общем, честно говоря, с еще довоенных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в той или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
5: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
8: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
5: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Косыгин.
17: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо справочку дадут, кому не надо справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
5: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
18: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется каждым днем.
5: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку, и юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
19: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт.
2: Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
14: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
2: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
20: Короче, ребят, да раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
2: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
21: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
2: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Компенсация через военкомат. От жителей Крыма потребовали встать на учет для получения компенсации за отключение электричества и воды. Речь идет о единоразовой выплате в 15 тысяч рублей для жителей, которые оставались без света и воды более 48 часов. Чтобы эти деньги получить, крымчанам приходится вставать на воинский учет. В сети десятки сообщений на эту тему. В основном жалуются жители северных районов полуострова.
22: В Джанкойском районе требуют мужчинам обязательно ставить в паспорте штамп в военкомате, чтобы получить выплаты по ЧС. В постановлении этого не нашла. Это вообще законно?
5: Женщина спрашивает главу Крыма Сергея Аксенова под одним из его постов в Телеграм, действует ли это правило на остальной территории острова. Аксенов ей ничего не ответил. Другой пользователь написал об аналогичной практике в соседнем Нижнегорском районе. Пока глава Крыма молчит, в заявлении администрации Азовского сельского поселения говорится, что требование встать на воинский учет для выплат касается только мужчин и женщин, которые обладают специальностью медика. Напомню, такие считаются военнообязанными. Кроме того, жители жалуются, что для подачи заявления на выплаты их заставляют лично приходить в администрацию сельских поселений, хотя у многих попросту нет такой возможности.
0: Зачем идти в администрацию подтверждать свое место жительства? Ведь все есть на госуслугах. Как быть пожилым людям, лежачим, больным?
3: Это уже крик души. Неужели власти не понимают, что не все могут выехать из сел, так как нет бензина?
4: У меня ребенку 4 года. Мне с ним стоять по жаре в очередях с утра до вечера?
17: Джанкойский район 11 суток вообще без электроэнергии. А давайте ваши министры к нам приедут и будут так жить. Может, по-другому заговорят.
5: Ситуация с электричеством в Крыму на грани коллапса. Даже в Севастополе не могут установить четкие графики подачи электричества. Мощностей не хватило и на обещанный ранее режим 2/6, сообщил глава города Михаил Развожаев. При этом на севере ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах свет появляется на несколько минут, вода на пару часов. У кого-то электричества нет уже 2 недели, говорит крымский обозреватель Виталий Синицын.
23: В Севастополе нет электроэнергии почти в 2/3 города. Город Армянск обесточенный, город Красноперекопск. Там находится завод «Бром». Это завод, на территории которого находится склад хлора, 500 тонн хлора жиженного там находится. Это склад, который очень, ну скажем, опасный в случае, если будет нарушено его энергоснабжение. И может быть сильная техногенная катастрофа. И это серьезные вызовы, такие риски, которые сейчас есть, их можно уже как бы осязать. Конечно же, электроэнергия приводит и другие проблемы. Это ситуация с водой. И ну, прямо сотни сел остались без воды. Это серьезная катастрофа, серьезная проблема, которую должны решать власти.
5: Перебои со светом начались на полуострове в конце июня после атак на энергообъекты. Это потянуло за собой и проблемы со связью. Например, в Джанкое мобильную связь включают на 4 часа 2 раза в день. При этом люди не имеют возможности даже вызвать пожарную или скорую. Расплатиться мобильным через банковский терминал тоже не вариант. Жители жалуются, что очень тревожно жить, когда не можешь дозвониться близким и узнать, все ли у них в порядке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Враг недели.
19: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
24: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
19: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
24: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
2: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования Ахмата Аптела Удинов.
6: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие, ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
2: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
7: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
2: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
9: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
2: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
10: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого, вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально, 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
2: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
11: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там, отслужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
2: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Санкции работают и после смерти. Трамп поддерживает законопроект о сокрушительных санкциях против России, умершего на днях сенатора Линдси Грэма. Президент США поддерживает принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, одним из инициаторов которого выступал Грэм. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. О поддержке документа Трампом стало известно через несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Как указывает телеканал, поддержка документа со стороны президента США, вероятно, еще больше облегчит прохождение инициативы через Конгресс. Пока же Трамп сообщил, что смерть Грэма стала большой утратой для партии.
12: Сенатор Линдси Грэм – один из самых замечательных людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси.
8: Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 9 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. Он был одним из сторонников Украины в Конгрессе и главным автором законопроекта о так называемых вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей. Документ предусматривает право президента США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, газ, уран и другие стратегические товары. И этот законопроект даже нарекли санкциями из ада. В целом, Грэм относился к так называемым ястребам американской политики, говорит американист Денис Смотрищев.
13: Грэм, он вместе с Маккейном, собственно, вот они активно продвигали на протяжении десятилетий буквально санкции против России, продвигали американскую милитаристскую, так сказать, позицию вообще по всему миру. Активно работали как и с украинской армией, с украинскими политиками, так и с российскими политиками в изгнании. Грэм, его уникальность была в том, что он действительно мог найти общий язык с Трампом, несмотря на то, что Грэм в 2016 году баллотировался в президенты. Но после того, как Трамп стал президентом, Грэм увидел в нем будущее республиканской партии, встроился в эту систему, которую построил Трамп, и действительно мог внутри этой системы иногда чего-то добиваться.
8: Второй соавтор законопроекта о кошмарных санкциях для России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, уже сообщил, что обсуждает с руководством Сената сроки голосования. Тем временем в Евросоюзе работают над новым 21-м пакетом санкций против России. Его планируют утвердить на этой неделе. Скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего, особенно для нефтяных доходов страны, считает экономист Игорь Липсин.
16: Вот Россия попала в ситуацию, когда она не очень управляет вот этими доходами нефтяными, потому что то, что происходит на НПЗ, этим управляет Украина, а то, что происходит на мировых рынках, этим управляет мировой рынок и, соответственно, в основном крупнейшие нефтедобывающие страны. То есть сейчас как бы ситуация с российскими доходами, она определяется не Россией, а исключительно внешними силами, и Россия только вынуждена пассивно принимать либо рост доходов, либо падение доходов, и она не сама этим управляет. Довольно такая, ну я бы сказал, ограниченная суверенизация произошла в результате войны в этом сегменте.
8: 15 июля – последний день, когда будет действовать ценовой потолок на российскую нефть. Дело в том, что страны Евросоюза сами нефть из России практически не покупают, но они ввели так называемый ценовой потолок, чтобы ее не могли покупать дороже определенной цены, также другие страны. То есть, если для перевозки российской нефти необходимы услуги компании из стран Большой Семерки или Евросоюза, то она должна продаваться на 15% ниже рыночной цены. Срок действующего зафиксированного потолка истекает 15 июля, и сейчас хотят срочно зафиксировать новый потолок. Причем речь пойдет уже не о скидке в 15%, а о значительно большем дискаунте.
5: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
14: Я пришла отчисляться, а мне

0: всего на год и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
1: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
1: То есть у нас получается самая непострадавшая за все СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
4: На, прям на видос, вон дым.
3: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
5: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
3: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
3: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни.

0: Два дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании – Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
3: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
2: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
4: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно не безопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только не безопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
2: Напомню, что госмессенджер «Макс» был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
3: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития развития без пользователей, которые заинтересованы в нем. Это все не работает. Изначально весь этот МАКС был мертворожденной идеей.
2: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики. Полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
5: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
2: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
6: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
7: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
2: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
8: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля. Каждый день нарожает.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
9: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
2: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
10: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
2: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС – от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
11: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
12: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
2: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
13: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
2: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
2: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Да, всем привет.
16: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
15: Угу.
16: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
15: Точно.
16: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
15: Угу.
16: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
15: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
16: Согласен.
15: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
16: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
15: Угу.
16: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
15: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
16: Ну да. Звучит логично, пока не посмотришь на графики.
15: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
16: Ядро.
15: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
16: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
15: Угу.
16: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
15: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
16: Что обычно подается как успех.
15: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
16: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
15: Угу.
16: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
15: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
16: Броня к армии.
15: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
16: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
15: Угу.
16: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
15: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
16: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
15: То есть все уже ушли?
16: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
15: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
16: Да. Что делает власть?
15: Включает деньги.
16: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
15: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
17: Что казалось немало, кстати.
15: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
17: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
15: Угу.
17: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
15: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
17: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
15: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
17: Точно.
15: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
17: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
15: Это эффект отложенного ожидания, да.
17: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
15: Как признание слабости.
17: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и лишает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
15: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
17: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
15: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или АллатРя.
17: За месяц.
15: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
17: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
15: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
17: Согласен.
15: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
17: Угу.
15: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
17: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
15: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
17: Или раненые.
15: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
17: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
15: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
17: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
15: То есть приватизируют принуждение?
17: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
15: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
17: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
15: Начальник становится внештатным вербовщиком.
17: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
15: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
17: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
15: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
17: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
15: Человек все еще воюет.
17: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
15: А без ротации наступает истощение, психика ломается. Начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
17: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
15: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
17: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
15: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
18: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
19: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
20: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
19: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
0: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
19: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
21: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
19: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
22: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
19: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
23: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
24: Сотый есть.
23: А, сотый сколько стоит?
24: 350 сотый? Рублей литр.
23: О, 350 рублей литр сотый.
24: Новый рекорд.
23: Это Судак, Крым.
19: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
25: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
19: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
26: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
27: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
19: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
19: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
3: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
19: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
4: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
19: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
5: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
6: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
7: 92-й бензин по 40 рублей. Дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
19: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
19: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
8: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную, солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
19: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали 2 логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Согласно плану. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростале растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
2: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
19: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
9: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь» Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
19: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
10: Вот такая обстановка. Здесь жарко, вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
19: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
11: Все, там ничего нету. Не передать словами.
19: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дистоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
12: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
19: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
13: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
19: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
12: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
19: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
0: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
19: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
15: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно, принудительно туда отправить.
14: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
15: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению, как бы, тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
14: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
16: Сейчас он где-то под Луганском. Он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, Он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
12: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
17: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
12: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет в более чем 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
20: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
12: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
21: Я узнал о его смерти. Через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
12: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Последние 7 дней. Шок недели.
22: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
23: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
24: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит. А мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
22: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Ну да, на всех, причем и на промышленных.

0: 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
1: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
0: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксирует снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, большинство получило осколочные ранения. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
3: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
4: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
5: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон тут, смотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
0: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
6: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый

0: удар нацелен на то, чтобы не оставить шанс этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
1: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
1: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
4: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
1: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
5: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
1: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
6: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
1: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот это кризис надолго.
1: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
8: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
1: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
8: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были бы реальные. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
1: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, из каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
1: то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
8: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
1: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
8: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
1: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, из каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
1: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение Вторжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
10: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
9: Мягко говоря.
10: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
9: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
10: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
9: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
10: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
9: Угу.
10: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
9: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
10: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
9: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
10: Стандартная.
9: Да.
10: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
9: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей – это не защита рынка?
10: А что это?
9: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
10: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
9: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
10: Давай посмотрим на цифры.
9: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
10: Ого, в неделю?
9: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
10: Жесть.
9: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
10: Ага.
9: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
10: Плюс 34,4% получается.
9: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
10: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
9: Ну да, усредняют.
10: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
9: О, тут отличный пример – Севастополь.
10: Там экстремальная стадия.
9: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
10: За одну неделю 30%?
9: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
10: С ума сойти.
9: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
10: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
9: Нужна физическая причина.
10: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
9: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
10: Да, удары по нефтебазам.
9: Это ночь с 8 на 9 июля 2026 года. Синхронные удары беспилотников.
10: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
9: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
10: Это огромный объем.
9: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
10: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
9: Ну, сгорело и сгорело, да.
10: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
9: Так, так.
10: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери, угу, этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
9: Ничего себе цифра.
10: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
9: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
10: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
9: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
10: Возвращение в прошлое.
9: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
10: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
9: Да. И вводят совершенно дикое правило.
10: Четность номеров.
9: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
10: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
9: В чем?
10: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
9: Или дать на лапу заправщику.
10: Вот именно. Чаевые решают все.
9: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
10: Что там?
9: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
10: Вообще некуда.
9: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
10: То есть даже взятку давать бесполезно?
9: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
10: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
9: Давай.
10: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
9: Логично.
10: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
9: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
10: И это приводит к международным проблемам.
9: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
10: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
9: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
10: И какие там правила?
9: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
10: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
9: А потому что это правило бьет по самому больному.
10: Почему?
9: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
10: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
9: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
10: Эффект домино в чистом виде.
9: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
10: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
9: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
10: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
9: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
10: Так.
9: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
10: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
9: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
10: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
9: Думаешь, заморозит цены?
10: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
9: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
10: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
9: Да, почему система рухнула именно сейчас?
10: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
9: Структурные проблемы.
10: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
9: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
10: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
9: Отсутствие западных технологий.
10: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
9: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
10: Именно, маржа там выше.
9: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
10: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
9: Отпуска.
10: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
9: Спрос улетает в космос.
10: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
9: И теперь математика неумолима.
10: Рост стоимости логистики на 31%.
9: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
11: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
1: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
12: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля — это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль — это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров, этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
1: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
0: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
1: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
14: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей, негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
13: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после ударов ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
15: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
13: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
16: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
13: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
7: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для дорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
13: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
17: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
13: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
0: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Она не летает. Опа.
0: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВа Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с Данилой, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: У них камера!
7: О, да!
6: Если пошел...
3: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. Но бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: По Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
0: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
3: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
5: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
3: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, у нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме квиш простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из четырех букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим пять пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну,

оформлять ключ к себе и жене, чтобы было два ключа, у вас официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать, но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят три канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только задышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушайте, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак. Нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи. Купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться до технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважину. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка, ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс, снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, ну, он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно.

0: совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погранссудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7000 тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
2: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
3: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
2: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
4: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
2: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
6: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
5: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала «Силу Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
7: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
5: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
8: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
5: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
9: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
2: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
2: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
11: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
2: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
13: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
12: Угу.
13: Того самого слома, который, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после Холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
12: Эпоха так называемых дивидендов мира.
13: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
12: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
13: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
12: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
13: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
12: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
13: Согласна.
12: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
13: Какой именно?
12: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
13: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
12: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
13: Ага.
12: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
13: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
12: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
13: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
12: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
13: В смысле крэш-тестов?
12: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
13: С полным потоком данных со всех датчиков.
12: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
13: Против тех же кинжалов или калибров.
12: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
13: Хорошо, раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
12: Угу.
13: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
12: Технический термин для этого – интероперабельность.
13: Ага.
12: А на практике это означает создание единого боевого облака.
13: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
12: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
13: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
12: Давай.
13: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
12: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
13: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
12: Напрямую?
13: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
12: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
13: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
12: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
13: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
12: Да. Русло рек проходят через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
13: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
12: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
13: И патчи могут выходить регулярно.
12: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
13: Слушай, ну допустим, евро-щит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
12: Безусловно. Щит просто покупает время.
13: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
12: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
13: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
12: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
13: А тут 50 тысяч беспилотников?
12: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
13: Типа программного обеспечения от Ethereum?
12: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
13: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
12: Угу.
13: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
12: Все так.
13: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
12: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
13: Ему больше не нужен человек с пультом.
12: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
13: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
12: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
13: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
12: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
13: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
12: Если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
13: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
12: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
13: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
12: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
13: Ну знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
12: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
13: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
12: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
13: Угу.
12: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
13: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
12: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
13: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
12: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
13: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
12: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
13: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
12: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
13: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
12: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
13: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
12: Во-первых, РЭП нового поколения. Раз традиционный РЭП не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
13: подменять координаты, выжигать микросхемы.
12: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
13: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
12: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
13: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
12: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
13: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
8: Угу.
13: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
12: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
13: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
12: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
13: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
12: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
14: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
15: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
16: «Нет дыма без огня» в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
17: Я, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
16: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
18: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
16: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Косыгин.
19: Просто усовершенствовать процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
16: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
20: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий расширяется с каждым днем.
16: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку, и юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Скандал недели.
21: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
22: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
21: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
23: Короче, ребят, да раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
21: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
24: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай... Подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер, Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
21: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Компенсация через военкомат. От жителей Крыма потребовали встать на учет для получения компенсации за отключение электричества и воды. Речь идет о единоразовой выплате в 15 тысяч рублей для жителей, которые оставались без света и воды более 48 часов. Чтобы эти деньги получить, крымчанам приходится вставать на воинский учет. В сети десятки сообщений на эту тему. В основном жалуются жители северных районов полуострова.
3: В Джанкойском районе требуют мужчинам обязательно ставить в паспорте штамп в военкомате, чтобы получить выплаты по ЧС. В постановлении этого не нашла. Это вообще законно?
0: Женщина спрашивает главу Крыма Сергея Аксенова под одним из его постов в Телеграм, действует ли это правило на остальной территории острова. Аксенов ей ничего не ответил. Другой пользователь написал об аналогичной практике в соседнем Нижнегорском районе. Пока глава Крыма молчит, в заявлении администрации Азовского сельского поселения говорится, что требование встать на воинский учет для выплат касается только мужчин и женщин, которые обладают специальностью медика. Напомню, такие считаются военнообязанными. Кроме того, жители жалуются, что для подачи заявления на выплаты их заставляют лично приходить в администрацию сельских поселений, хотя у многих попросту нет такой возможности.
4: Зачем идти в администрацию подтверждать свое место жительства? Ведь все есть на госуслугах. Как быть пожилым людям, лежачим, больным?
6: Это уже крик души. Неужели власти не понимают, что не все могут выехать из сел, так как нет бензина?
7: У меня ребенку 4 года. Мне с ним стоять по жаре в очередях с утра до вечера?
19: Джанкойский район 11 суток вообще без электроэнергии. А давайте ваши министры к нам приедут и будут так жить. Может, по-другому заговорят.
0: Ситуация с электричеством в Крыму на грани коллапса. Даже в Севастополе не могут установить четкие графики подачи электричества. Мощностей не хватило и на обещанный ранее режим 2 через 6, сообщил глава города Михаил Развожаев. При этом на севере ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах свет появляется на несколько минут, вода – на пару часов. У кого-то электричества нет уже 2 недели, говорит крымский обозреватель Виталий Синицын.
25: В Севастополе нет электроэнергии почти в 2/3 города. Город Армянск обесточенный, город Красноперекопск. Там находится завод «Бром». Это завод, на территории которого находится склад хлора. 500 тонн хлора жиженного там находится. Это склад, который очень, ну скажем, опасный в случае, если будет нарушено его энергоснабжение. И может быть действительно техногенная катастрофа. И это серьезные вызовы, такие риски, которые сейчас есть, их можно уже как бы осязать. Конечно же, электроэнергия приводит и другие проблемы. Это ситуация с водой. И ну, прямо сотни сел остались без воды. Это серьезная катастрофа, серьезная проблема, которую должны решать власти.
0: Перебои со светом начались на полуострове в конце июня после атак на энергообъекты. И это потянуло за собой и проблемы со связью. Например, в Джанкое мобильную связь включают на 4 часа дважды в день. При этом люди не имеют возможности даже вызвать пожарную или скорую. Расплатиться мобильным через банковский терминал тоже не вариант. Жители жалуются, что очень тревожно жить, когда не можешь дозвониться близким и узнать, все ли у них в порядке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Враг недели.
21: Евросчит, ПВО. Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
2: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
21: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
2: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
21: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
5: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
21: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
21: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
8: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
21: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
9: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
21: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
10: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
21: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
11: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там, ослужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
21: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Санкции работают и после смерти. Трамп поддерживает законопроект о сокрушительных санкциях против России, умершего на днях сенатора Линдси Грэма. Президент США поддерживает принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, одним из инициаторов которого выступал Грэм. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. О поддержке документа Трампом стало известно через несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Как указывает телеканал, поддержка документа со стороны президента США, вероятно, еще больше облегчит прохождение инициативы через Конгресс. Пока же Трамп сообщил, что смерть Грэма стала большой утратой для партии.
14: Сенатор Линдси Грэм – один из самых замечательных людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси.
13: Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 9 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. Он был одним из сторонников Украины в Конгрессе и главным автором законопроекта о так называемых вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей. Документ предусматривает право президента США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, газ, уран и другие стратегические товары. И этот законопроект даже нарекли санкциями из ада. В целом, Грэм относился к так называемым ястребам американской политики, говорит американист Денис Смотрищев.
26: Грэм, он вместе с Маккейном, собственно, вот они активно продвигали на протяжении десятилетий буквально санкции против России, продвигали американскую милитаристскую, так сказать, позицию вообще по всему миру. Активно работали как и с украинской армией, с украинскими политиками, так и с российскими политиками в изгнании. Грэм, его уникальность была в том, что он действительно мог найти общий язык с Трампом, несмотря на то, что Грэм в 2016 году баллотировался в президенты. Но после того, как Трамп стал президентом, Грэм увидел в нем будущее республиканской партии, встроился в эту систему, которую построил Трамп, и действительно мог внутри этой системы иногда чего-то добиваться.
0: Второй соавтор законопроекта о кошмарных санкциях для России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, уже сообщил, что обсуждает с руководством Сената сроки голосования. Тем временем в Евросоюзе работают над новым 21-м пакетом санкций против России. Его планируют утвердить на этой неделе. Скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего, особенно для нефтяных доходов страны, считает экономист Игорь Липсин.
1: Вот Россия попала в ситуацию, когда она не очень управляет вот этими доходами нефтяными, потому что то, что происходит на НПЗ, этим управляет Украина, а то, что происходит на мировых рынках, этим управляет мировой рынок и, соответственно, в основном крупнейшие нефтедобывающие страны. То есть сейчас как бы ситуация с российскими доходами, она определяется не Россией, а исключительно внешними силами, и Россия только вынуждена пассивно принимать либо рост доходов, либо падение доходов, и она не сама этим управляет. Довольно такая, ну я бы сказал, ограниченная суверенизация произошла в результате войны в этом сегменте.
0: 15 июля – последний день, когда будет действовать ценовой потолок на российскую нефть. Дело в том, что страны Евросоюза сами нефть из России практически не покупают, но они ввели так называемый ценовой потолок, чтобы ее не могли покупать дороже определенной цены, также другие страны. То есть, если для перевозки российской нефти необходимы услуги компании из стран Большой Семерки или Евросоюза, то она должна продаваться на 15% ниже рыночной цены. Срок действующего зафиксированного потолка истекает 15 июля, и сейчас хотят срочно зафиксировать новый потолок. Причем речь пойдет уже не о скидке в 15%, а о значительно большем дискаунте. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
16: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
17: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
17: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле

0: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
1: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
2: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
0: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, почта и облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
5: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно, с VPN это работает.
4: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры,

0: сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
1: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер Макс был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
2: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития, без пользователей, которые заинтересованы в нем. Это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики. Полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
4: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
0: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
5: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками, включили свет на вот эти вот там, будем говорить, час, хотя это было меньше.
6: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
0: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
7: сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
0: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
9: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп. Поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС – от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
10: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
11: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
0: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
12: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
0: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь две партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
0: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Да, всем привет.
14: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
15: Угу.
14: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
15: Точно.
14: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
15: Угу.
14: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
15: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там, или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
14: Согласен.
15: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
14: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
15: Угу.
14: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
15: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
14: Ну да. Звучит логично, пока не посмотришь на графики.
15: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
14: Ядро.
15: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
14: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый 5-й потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
15: Угу.
14: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
15: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
14: Что обычно подается как успех.
15: Вот именно. как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
14: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
15: Угу.
14: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
15: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
14: Броня к армии.
15: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
14: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
15: Угу.
14: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
15: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
14: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
15: То есть все уже ушли?
14: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
15: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
14: Да. Что делает власть?
15: Включает деньги.
14: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
15: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
14: Что казалось немало, кстати.
15: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
14: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
15: Угу.
14: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
15: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
14: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
15: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
14: Точно.
15: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
14: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
15: Это эффект отложенного ожидания, да.
14: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
15: Как признание слабости.
14: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
15: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
14: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
15: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или АллатРя.
14: За месяц.
15: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч. Как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
14: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
15: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
14: Согласен.
15: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
14: Угу.
15: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
14: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
15: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
14: Или раненые.
15: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
14: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
15: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
14: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
15: То есть приватизируют принуждение?
14: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
15: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
14: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
15: Начальник становится внештатным вербовщиком.
14: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
15: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
14: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
15: Но постой, а мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
14: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
15: Человек все еще воюет.
14: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
15: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
14: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
15: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
14: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
15: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио Лента. 15:57

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем, бизнесмен из Сибири, рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
3: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
4: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
5: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
6: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по 2 в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
2: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
7: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет. Колонки пустые.
8: Сотый есть.
7: А, сотый сколько стоит?
8: 350 рублей литр.
7: О, 350 рублей литр сотый.
8: Новый рекорд.
7: Это Судак, Крым.
2: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
9: Слушайте, ну, бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну, как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
2: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине, и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
10: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
11: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
2: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
12: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
2: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
13: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
2: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
14: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
15: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
16: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
2: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
17: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
2: В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
18: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
2: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
19: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
2: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
20: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
2: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
21: Все, там ничего нету. Не передать словами.
2: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
22: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
2: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
0: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
3: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
0: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
4: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
0: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
23: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
0: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
24: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудить, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
2: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
24: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
2: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
5: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
2: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
6: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
2: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
7: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
2: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
8: Я узнал о его смерти. Ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, мы очень ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
2: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
22: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
9: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
10: С продуктами проблемы будут однозначно, с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
22: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами. Никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
22: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля. То есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
22: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Фокус технологии отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние

0: компанией Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, большинство получило осколочные ранения. На другом складе в Электростале Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
1: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
2: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
3: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
0: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
0: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
0: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так, как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте нацмессенджера «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы.

0: Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
1: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
0: В Алтайском крае, крупнейшем производителе аграрной продукции в Сибири, под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
2: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
0: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
3: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
0: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь к нему отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
0: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
6: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
0: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
6: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальные. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
0: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
6: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура с социальной точки зрения и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
0: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост издержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
6: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, Он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальные. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
0: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. Иначе, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
0: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
8: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
7: Мягко говоря.
8: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
7: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
8: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало давно, но в какой-то момент произошел надлом.
7: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
8: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
7: Угу.
8: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
7: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
8: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
7: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
8: Стандартная.
7: Да.
8: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
7: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей – это не защита рынка?
8: А что это?
7: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
8: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
7: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
8: Давай посмотрим на цифры.
7: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
8: Ого! В неделю?
7: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
8: Жесть.
7: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
8: Ага.
7: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
8: Плюс 34,4% получается.
7: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
8: Слушай, ну Росстат – это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
7: Ну да, усредняют.
8: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
7: О, тут отличный пример – Севастополь.
8: Там экстремальная стадия.
7: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
8: За одну неделю 30%?
7: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
8: С ума сойти.
7: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
8: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
7: Нужна физическая причина.
8: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
7: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
8: Да, удары по нефтебазам.
7: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
8: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
7: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе Вязники. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
8: Это огромный объем.
7: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
8: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
7: Ну, сгорело и сгорело, да.
8: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
7: Так, так.
8: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери, этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
7: Ничего себе цифра.
8: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
7: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
8: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
7: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
8: Возвращение в прошлое.
7: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
8: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
7: Да. И вводят совершенно дикое правило.
8: Четность номеров.
7: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
8: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
7: В чем?
8: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
7: Или дать на лапу заправщику.
8: Вот именно. Чаевые решают все.
7: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
8: Что там?
7: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
8: Вообще некуда.
7: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
8: То есть даже взятку давать бесполезно.
7: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
8: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
7: Давай.
8: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
7: Логично.
8: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
7: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
8: И это приводит к международным проблемам.
7: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
8: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
7: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
8: И какие там правила?
7: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
8: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
7: А потому что это правило бьет по самому больному.
8: Почему?
7: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
8: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
7: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
8: Эффект домино в чистом виде.
7: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
8: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
7: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
8: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
7: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
8: Так.
7: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
8: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
7: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
8: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
7: Думаешь, заморозит цены?
8: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
7: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
8: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
7: Да, почему система рухнула именно сейчас?
8: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
7: Структурные проблемы.
8: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
7: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
8: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
7: Отсутствие западных технологий.
8: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
7: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
8: Именно, маржа там выше.
7: Ну, случай, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
8: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
7: Отпуска.
8: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует моря дизеля.
7: Спрос улетает в космос.
8: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
7: И теперь математика неумолима.
8: Рост стоимости логистики на 31%.
7: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последней в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
9: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас об нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
0: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились, причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
10: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотило рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля — это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль — это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров, этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
0: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
11: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за 4 суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
12: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
13: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
12: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
14: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь, в поиске вот этой связи, блядь, в поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата, ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был, сейчас мы, блядь, ищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну, сделайте тогда, я не знаю, блядь. Одну заправку для водителей такси, блядь. Одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
12: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15 тысяч рублей в день и 50 тысяч в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
15: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
12: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
16: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей, таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Но сейчас остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для дорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
12: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
17: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
12: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: В Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
0: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Она не летает. Опа.
0: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебой со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, Кстово, Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й на 24%, 98-й сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики, повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис, и полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я столько простояла, ушла за машиной! Я пришла с Данилой, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: У них камера!
7: О, да!
6: Если пошел...
3: В Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. Но бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 33-12-03 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: По Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
0: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
3: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
5: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
3: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, у нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дуртоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом на чем-то копеечку заработать. И сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Ну, труба, ну, все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистопливо, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев, да. Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день, какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Ну, не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут родительные машины, богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажнике, будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5-летней. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. И ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. Никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены. А на генераторах вы далеко не уедете. И это

0: потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас... Ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может прижать так, да, а я говорю о контратаке ВСУ в данном случае, что вот эти вот проблемы с отсутствием света покажутся детским лепетом. Может прижать так, что придется прощаться с Крымом, а прощаться к тому моменту можно будет только по морю. И, соответственно, тот человек, у которого будет любой катерок или любая лодочка, вот он уж из Керчи до Тамани как-то тихим ходом, но он перейдет. Там не так далеко на самом деле, если нет большой волны, можно перейти совершенно спокойно пролив. Да, и туда потянется весь Крым. Все, других ходов сейчас у крымчан нет. Вот нет так же, как нет бензина. Вот он был, а теперь его нет. Никак эта ситуация не улучшится. Она только ухудшится. ВСУ все равно грохнет этот Крымский мост. Это уже всем понятно. К бабке не ходи. Да, и останетесь вы там один на один со всей этой красотой. В зиму. В крымскую зиму. Очень-очень неприятно. Все, других вариантов у вас нет. Ну и если нас за такой контент эти колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить, и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погрансудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
2: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из

0: этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
0: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
0: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся наконец договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
5: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
4: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала «Силу Сибири-2». Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам «Мир», Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до 223 долларов за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
6: Я не думаю, что это партнерство, где, мол, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
4: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
7: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношении между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
4: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
8: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
0: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
0: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
10: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
0: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
12: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
11: Угу.
12: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после Холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
11: Эпоха так называемых дивидендов мира.
12: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
11: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
12: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
11: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
12: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
11: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
12: Согласна.
11: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
12: Какой именно?
11: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
12: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
11: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
12: Ага.
11: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
12: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
11: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
12: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
11: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
12: В смысле крэш-тестов?
11: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
12: С полным потоком данных со всех датчиков.
11: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
12: Против тех же кинжалов или калибров.
11: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
12: Хорошо, раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это «Евросчит». Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
13: Технический термин для этого – интероперабельность.
12: Ага.
13: А на практике это означает создание единого боевого облака.
12: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
13: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
12: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
13: Давай.
12: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
13: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
12: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
13: Напрямую?
12: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
13: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
12: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
13: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
12: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
13: Да. Русло рек проходят через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
12: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
13: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
12: И патчи могут выходить регулярно.
13: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
12: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
13: Безусловно. Щит просто покупает время.
12: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
13: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
12: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
13: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
12: А тут 50 тысяч беспилотников?
13: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
12: Типа программного обеспечения от Ethereum?
13: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
12: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент. Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
13: Все так.
12: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
13: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
12: Ему больше не нужен человек с пультом.
13: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. И использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
12: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
13: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
12: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
13: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
12: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
13: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
12: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
13: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
12: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
13: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
12: Ну, знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
13: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
12: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
13: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
12: Угу.
13: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
12: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
13: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
12: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
13: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
12: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
13: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
12: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
13: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
12: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
13: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
12: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
13: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
12: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
13: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
12: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
13: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
12: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
13: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
12: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
13: Угу.
12: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
13: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
12: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
13: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
12: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
13: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
4: «Нет дыма без огня» в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристов. Туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
15: Я, ну, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы такие будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
4: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
14: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
4: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
16: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
4: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
17: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий расширяется с каждым днем.
4: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку, и юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Скандал недели.
18: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт.
0: Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
19: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
0: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
20: Короче, ребят, да раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
0: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
21: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали. Даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
0: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
14: Последние 7 дней. Скандал недели.
22: Компенсация через военкомат. От жителей Крыма потребовали встать на учет для получения компенсации за отключение электричества и воды. Речь идет о единоразовой выплате в 15 тысяч рублей для жителей, которые оставались без света и воды более 48 часов. Чтобы эти деньги получить, крымчанам приходится вставать на воинский учет. В сети десятки сообщений на эту тему. В основном жалуются жители северных районов полуострова.
23: В Джанкойском районе требуют мужчинам обязательно ставить в паспорте штамп в военкомате, чтобы получить выплаты по ЧС. В постановлении этого не нашла. Это вообще законно?
22: Женщина спрашивает главу Крыма Сергея Аксенова под одним из его постов в Телеграм, действует ли это правило на остальной территории острова. Аксенов ей ничего не ответил. Другой пользователь написал об аналогичной практике в соседнем Нижнегорском районе. Пока глава Крыма молчит, в заявлении администрации Азовского сельского поселения говорится, что требование встать на воинский учет для выплат касается только мужчин и женщин, которые обладают специальностью медика. Напомню, такие считаются военнообязанными. Кроме того, жители жалуются, что для подачи заявления на выплаты их заставляют лично приходить в администрацию сельских поселений, хотя у многих попросту нет такой возможности.
1: Зачем идти в администрацию подтверждать свое место жительства? Ведь все есть на госуслугах. Как быть пожилым людям, лежачим больным?
2: Это уже крик души. Неужели власти не понимают, что не все могут выехать из сел, так как нет бензина?
5: У меня ребенку 4 года. Мне с ним стоять по жаре в очередях с утра до вечера?
16: Джанкойский район 11 суток вообще без электроэнергии. А давайте ваши министры к нам приедут и будут так жить. Может, по-другому заговорят.
22: Ситуация с электричеством в Крыму на грани коллапса. Даже в Севастополе не могут установить четкие графики подачи электричества. Мощностей не хватило и на обещанный ранее режим 2/6, сообщил глава города Михаил Развожаев. При этом на севере ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах свет появляется на несколько минут, вода на пару часов. У кого-то электричества нет уже 2 недели, говорит Крым. Обозреватель Виталий Синицын.
6: В Севастополе нет электроэнергии почти в 2/3 города. Город Армянск обесточенный, город Красноперекопск. Там находится завод «Бром». Это завод, на территории которого находится склад хлора. 500 тонн хлора жиженного там находится. Это склад, который очень, ну скажем, опасный в случае, если будет нарушено его энергоснабжение. И может быть действительно техногенная катастрофа. И это серьезные вызовы, такие риски, которые сейчас есть, их можно уже как бы осязать. Конечно же, электроэнергия приводит и другие проблемы. Это ситуация с водой. И ну, прямо сотни сел остались без воды. Это серьезная катастрофа, серьезная проблема, которую должны решать власти.
22: Перебои со светом начались на полуострове в конце июня после атак на энергообъекты. Это потянуло за собой и проблемы со связью. Например, в Джанкое мобильную связь включают на 4 часа 2 раза в день. При этом люди не имеют возможности даже вызвать пожарную или скорую. Расплатиться мобильным через банковский терминал тоже не вариант. Жители жалуются, что очень тревожно жить, когда не можешь дозвониться близким и узнать, все ли у них в порядке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
24: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
0: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
24: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
0: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
7: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
0: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
8: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
0: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
9: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
0: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
10: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого, вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально, 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
0: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
11: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там, отслужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
0: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Санкции работают и после смерти. Трамп поддерживает законопроект о сокрушительных санкциях против России, умершего на днях сенатора Линдси Грэма. Президент США поддерживает принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, одним из инициаторов которого выступал Грэм. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. О поддержке документа Трампом стало известно через несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Как указывает телеканал, поддержка документа со стороны президента США, вероятно, еще больше облегчит прохождение инициативы через Конгресс. Пока же Трамп сообщил, что смерть Грэма стала большой утратой для партии.
12: Сенатор Линдси Грэм – один из самых замечательных людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси.
3: Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 9 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. Он был одним из сторонников Украины в Конгрессе и главным автором законопроекта о так называемых вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей. Документ предусматривает право президента США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, газ, уран и другие стратегические товары. И этот законопроект даже нарекли санкциями из ада. В целом, Грэм относился к так называемым ястребам американской политики, говорит американист Денис Смотрищев.
13: Грэм, он вместе с Маккейном, собственно, вот они активно продвигали на протяжении десятилетий буквально санкции против России, продвигали американскую милитаристскую, так сказать, позицию вообще по всему миру. Активно работали как и с украинской армией, с украинскими политиками, так и с российскими политиками в изгнании. Грэм, его уникальность была в том, что он действительно мог найти общий язык с Трампом, несмотря на то, что Грэм в 2016 году баллотировался в президенты. Но после того, как Трамп стал президентом, Грэм увидел в нем будущее республиканской партии, встроился в эту систему, которую построил Трамп, и действительно мог внутри этой системы иногда чего-то добиваться.
3: Второй соавтор законопроекта о кошмарных санкциях для России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, уже сообщил, что обсуждает с руководством Сената сроки голосования. Тем временем в Евросоюзе работают над новым 21-м пакетом санкций против России. Его планируют утвердить на этой неделе. Скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего, особенно для нефтяных доходов страны, считает экономист Игорь Липсин.
15: Вот Россия попала в ситуацию, когда она не очень управляет вот этими доходами нефтяными, потому что то, что происходит на НПЗ, этим управляет Украина, а то, что происходит на мировых рынках, этим управляет мировой рынок и, соответственно, в основном крупнейшие нефтедобывающие страны. То есть сейчас как бы ситуация с российскими доходами, она определяется не Россией, а исключительно внешними силами, и Россия только вынуждена пассивно принимать либо рост доходов, либо падение доходов, и она не сама этим управляет. Довольно такая, ну я бы сказал, ограниченная суверенизация произошла в результате войны в этом сегменте.
3: 15 июля – последний день, когда будет действовать ценовой потолок на российскую нефть. Дело в том, что страны Евросоюза сами нефть из России практически не покупают, но они ввели так называемый ценовой потолок, чтобы ее не могли покупать дороже определенной цены, также другие страны. То есть, если для перевозки российской нефти необходимы услуги компании из стран Большой Семерки или Евросоюза, то она должна продаваться на 15% ниже рыночной цены. Срок действующего зафиксированного потолка истекает 15 июля, и сейчас хотят срочно зафиксировать новый потолок. Причем речь пойдет уже не о скидке в 15%, а о значительно большем дискаунте.
22: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Опасность недели.
22: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
4: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
22: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
17: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
22: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
17: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывают до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
22: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
14: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
18: На, прям на видос, вон дым.
0: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
19: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
20: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт

0: В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании – Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
3: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости, господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
2: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
4: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно не безопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только не безопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
2: Напомню, что госмессенджер «Макс» был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
3: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
2: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер 1 в стране, но эту возможность упустили, говорит

0: говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Вот так курорт в Крыму. Из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
2: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
0: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
3: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
4: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
0: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
5: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как утварение закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
6: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
0: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
7: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп. Поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
8: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
9: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
0: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
10: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
0: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
0: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Да, всем привет.
13: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
12: Угу.
13: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
12: Точно.
13: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
12: Угу.
13: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
12: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
13: Согласен.
12: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
13: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
12: Угу.
13: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
12: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
13: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
12: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
13: Ядро.
12: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
13: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
12: Угу.
13: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
12: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
13: Что обычно подается как успех.
12: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
13: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
12: Угу.
13: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
12: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
13: Броня к армии.
12: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
13: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
12: Угу.
13: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
12: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
13: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
12: То есть все уже ушли?
13: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
12: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
13: Да. Что делает власть?
12: Включает деньги.
13: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
12: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
13: Что казалось немало, кстати.
12: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
13: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
12: Угу.
13: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
12: Слушай, 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
13: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
12: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
13: Точно.
12: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
13: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
12: Это эффект отложенного ожидания, да.
13: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
12: Как признание слабости.
13: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и лишает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
12: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
13: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
12: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
13: За месяц.
12: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
13: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
12: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
13: Согласен.
12: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
13: Угу.
12: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
13: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
12: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
13: Или раненые.
12: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
13: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
12: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
13: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
12: То есть приватизируют принуждение?
13: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
12: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
13: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
12: Начальник становится внештатным вербовщиком.
13: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
12: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
13: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
12: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
13: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
12: Человек все еще воюет.
13: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
12: А без ротации наступает истощение, психика ломается. Начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
13: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
12: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
13: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
12: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
15: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
16: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
15: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
17: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
15: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
18: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
15: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Новость недели.
15: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новые режимы и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
19: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивает, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет, для того, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все, хотя бы есть сварить. Искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
15: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
20: Почему он идет смеяться? Потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
21: Сотый есть.
20: А, сотый сколько стоит?
21: 350 рублей литр.
20: О, 350 рублей литр сотый.
21: Новый рекорд.
20: Это судак Крым.
15: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
22: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
15: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
23: Я вчера заправила полный бак бензина. Полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
24: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? Просто вы угораете.
15: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Ужас недели.
15: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
2: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
15: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
3: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
15: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
4: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
5: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
6: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
15: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
14: Последние 7 дней. Ужас недели.
15: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
25: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
15: В ночь на 18 июля беспилотники атаковали 2 логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростале растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
0: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
15: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
7: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
15: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
8: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
15: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
9: Все, там ничего нету. Не передать словами.
15: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
10: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
15: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
11: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
15: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
10: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
12: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
13: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
12: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
17: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов добровольно-принудительно туда отправить.
16: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
17: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей. Это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
16: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
18: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
16: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
19: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
16: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов «Беспилотные войска». Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
20: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону. То есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
16: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
21: Я узнал о его смерти. Через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
16: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
22: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
23: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
12: топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом, и это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, а возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. И сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
12: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
3: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом числе.
12: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. Этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, большинство получило осколочные ранения. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 4 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
0: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
4: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
5: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, тут посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Вайлдберриса больше не существует.
12: Глава Вайлдберрис Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля

0: боевые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
1: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
0: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте нацмессенджера «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
3: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
0: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
4: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... беда.
0: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
5: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
0: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому

0: вот этот кризис в России, вот этот кризис надолго.
1: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
3: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
1: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
3: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были бы реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
1: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, из каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
1: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
3: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
1: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
3: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
1: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
1: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы, потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция, это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия, страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
5: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
4: Мягко говоря.
5: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
4: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
5: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало давно, но в какой-то момент произошел надлом.
4: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
5: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
4: Угу.
5: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
4: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
5: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
4: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
5: Стандартная.
4: Да.
5: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
4: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей – это не защита рынка?
5: А что это?
4: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
5: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
4: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
5: Давай посмотрим на цифры.
4: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
5: Ого, в неделю?
4: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
5: Жесть.
4: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
5: Ага.
4: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
5: Плюс 34,4% получается.
4: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
5: Слушай, ну Росстат — это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
4: Ну да, усредняют.
5: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
4: О, тут отличный пример – Севастополь.
5: Там экстремальная стадия.
4: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
5: За одну неделю 30%?
4: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
5: С ума сойти.
4: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
5: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
4: Нужна физическая причина.
5: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
4: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
5: Да, удары по нефтебазам.
4: Это ночь с 8 на 9 июля 2026 года. Синхронные удары беспилотников.
5: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
4: Да, Тверская база «Элеватор» и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей «Руснефти» и «Сургутнефтегаза».
5: Это огромный объем.
4: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
5: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
4: Ну, сгорело и сгорело, да.
5: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
4: Так, так.
5: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери.
4: Угу.
5: Этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
4: Ничего себе цифра.
5: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
4: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
5: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
4: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
5: Возвращение в прошлое.
4: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
5: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
4: Да. И вводят совершенно дикое правило.
5: Четность номеров.
4: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
5: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
4: В чем?
5: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
4: Или дать на лапу заправщику.
5: Вот именно. Чаевые решают все.
4: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
5: Что там?
4: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
5: Вообще некуда.
4: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
5: То есть даже взятку давать бесполезно?
4: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
5: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
4: Давай.
5: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
4: Логично.
5: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
4: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
5: И это приводит к международным проблемам.
4: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
5: Ну, разница в ценах огромная, люди массово едут заправляться к соседям.
4: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
5: И какие там правила?
4: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
5: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
4: А потому что это правило бьет по самому больному.
5: Почему?
4: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
5: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
4: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
5: Эффект домино в чистом виде.
4: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
5: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
4: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
5: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
4: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
5: Так.
4: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
5: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток.
4: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
5: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
4: Думаешь, заморозит цены?
5: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
4: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
5: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
4: Да, почему система рухнула именно сейчас?
5: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
4: Структурные проблемы.
5: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
4: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
5: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
4: Отсутствие западных технологий.
5: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
4: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
5: Именно, маржа там выше.
4: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
5: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
4: Отпуска.
5: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
4: Спрос улетает в космос.
5: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
4: И теперь математика неумолима.
5: Рост стоимости логистики на 31%.
4: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов. Всегда был последним. За тем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Бензиновая блокада. За сутки дроны ударили по Сызранскому НПЗ, 4 паромам и 10 танкерам с нефтью. В Самарской области повреждения получил Сызранский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Роснефти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие. По его словам, также повреждены частные и многоквартирные дома. В результате погиб мужчина. Еще 3 человек, включая ребенка, госпитализировали с ранениями. На самом Сызранском НПЗ возник масштабный пожар. Очевидцы сняли на видео множество столбов черного дыма над предприятием.
7: Вон, а горит все там. Вся нить. Все горит. Так, а дроны сейчас... Вон опять взрыв. Офигеть. Где-то над нами сейчас тарахтит еще. А вон летит. Вон летит, но... Да сейчас в нашу толпу. Дрон туда летит. Взрывы оттуда идут.
1: Последний раз предприятие попадало под атаку 21 мая, после чего оно приостанавливало работу. Это уже был 12-й удар по Сызранскому НПЗ. Также за последнюю ночь дроны атаковали 4 парома и 10 российских танкеров с нефтью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники ударили по танкеру, заходившему в Азовско-Черноморский морской канал. Но разлива нефтепродуктов, по его словам, не произошло. произошло. Удары по судам в Азовском море в последнее время заметно участились. Причем ВСУ атакуют не только танкеры, но и буксиры, которые должны спасать и вытаскивать поврежденные танкеры. В случае буксиров дроны бьют по рубкам, и те, без возможности управления, просто становятся плавучим металлоломом, говорит израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
8: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. Там органы управления. Как ты будешь управлять кораблем, если тебя разворотила рубку? То есть все, корабль нужно брать на буксир и тащить на ремонт. Это же еще пожар вызывает непременно. Пожар для корабля это такое крайне губительное событие. Да? Выгорают кабели. Корабль это сплошные кабели. Да? Там их десятки километров этих кабелей. И все, привет. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего.
1: Удары по судоходству в Азовском море – это не просто уничтожение кораблей. Из-за топливной блокады сухопутного коридора в Крым Азовское море оставалось для полуострова последней надеждой. Именно через Азов можно было переправлять топливо. Но теперь и эта возможность перекрыта. Из-за массированных атак дронов Россия закрыла Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, а также приостановила судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. А это уже грозит новыми проблемами с экспортом зерна, говорит экономист Григорий Меньшов.
9: Значит, вот это решение, это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важно, очень прибыльно. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже фото есть. Уже есть сообщение, что мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку через Азовское море. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
1: Ранее на порт в Азове припадало до 10 миллионов тонн экспорта зерновых, а это практически четверть всего экспорта пшеницы. На сегодня всего за четверо суток количество пораженных судов в Азовском море достигло 70. Блокада Крыма продолжается, топливный кризис нарастает, а остановка Волго-Донского канала и коллапс портов Азовского моря лишает и без того проблемный бюджет страны экспортной выручки за зерно. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: За месяц Крым из курорта стал зоной. Кроме дефицита бензина, полуостров накрыл дефицит налички. ВТБ ввел ограничения по всему Крыму.
11: С трассы на Веселовскую бухту, и людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще. Абсолютно пусто на новой набережной. Мы сюда заезжали как-то в мае месяце, когда набережную открыли, и людей было просто уйма. И вот местные говорят, что и в прошлом году было очень много людей. Негде было даже вот вообще лечь. И лодок было, и водных всяких видов спорта миллиона. Сегодня, конечно, лишние 5 километров с трассы свернуть в Веселовскую бухту – это уже шик.
10: Такая ситуация не только на юге полуострова. По данным Ассоциации туроператоров России, к концу июля в Крыму и Севастополе отменили около 1 миллиона бронирований. Организация оценила объем аннулированных поездок в 25 миллиардов рублей. Туристы не хотят ехать в Крым из-за дефицита бензина, который охватил полуостров после удара в ВСУ по сухопутному коридору и судам в Керченском проливе.
12: Я уже не знаю, как просто себя вести. У меня уже вот нервная клетка, она осталась одна, наверное, потому что реально это уже все просто заебало. В поиске вот этого, блядь, бензина, блядь. В поиске вот этой связи, блядь. В поиске, блядь, нормальных заказов. Я хуй его знает, что уже. Вот реально уже вот-вот, блядь, взорвется мой мозг, наверное, и пиздец. Ну просто, извиняюсь за мой мат, многие, блядь, говорят, зачем столько мата. Ну как не матюкаться в этой, блядь, жопе, если это пиздец. Раньше мы искали, где бы интернет был. Сейчас мы, блядь, городищем, где бы бензин взять. Только очереди такие, пиздец. Ну сделайте тогда, я не знаю, блядь, одну заправку для водителей такси, блядь, одну, блядь, для служебных, там, скорой, пожарной и все остальные. И все остальные, блядь, сделайте для граждан. Это пиздец просто.
10: Отсутствие бензина повлекло за собой огромное количество проблем. Продукты стали подвозить с перебоями, такси почти не ездит, а теперь еще и на полуострове возник дефицит наличных рублей. Госбанк ВТБ, у которого 1500 банкоматов на полуострове, ввел ограничения на снятие денег с карт других банков. Лимиты снизили в 10 раз. В банкоматах можно снять не более 15000 рублей в день и 50000 в месяц. Как рассказали крымчане, в банке их попросили не драматизировать. Мол, сами видите, что творится в стране.
13: Так, ну что, неполадки с бензином уже дают о себе знать вовсю. Вот Валберес и даже Озон уже потихоньку отменяют посылки в связи с тем, что нет возможности их доставить. А в связи с этим, конечно же, многие логистические компании подняли цены на перевозки.
10: С 26 июня в Крыму действует режим ЧС. Помимо ограничений на продажу бензина, на полуострове проблемы с электричеством. По данным Крымэнерго, веерные отключения затрагивают почти весь полуостров, в том числе Симферополь, а также курортные Евпаторию, Судак и Феодосию. Экономист Игорь Липсиц считает, что ситуация еще не скоро наладится.
0: Но вот уже пошла информация, что действительно началось возрождение, во всяком случае, в деревнях гужевого транспорта. Крестьяне начали покупать лошадей. Небывалые продажи лошадей таких конозаводчики давно не видели объемов продаж. Так что все шутки глупые про российское будущее, они быстро становятся абсолютно российской реальностью. Ну, поэтому это вот надолго, и это, конечно, начинается процесс разрушения транспортной системы России. Потому что, ну, смотрите, автомобильный транспорт под ударом, авиационный тоже под ударом, потому что, опять же, с авиакеросином беды. Значит, остается железная дорога, но пока нет ударов по электростанциям, пока не отключается электричество для железнодорожного транспорта. А дальше мы посмотрим, Россия рассыпется на куски без транспортной связности.
10: На днях правительство выделило из резервного фонда 4,3 миллиарда рублей на поддержку туристического сектора Крыма и Севастополя. Выплаты получат сотрудники отраслевых предприятий, оказавшихся в непростой ситуации из-за атак беспилотников, говорится в сообщении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Опять все полыхает. На Москву летели полсотни дронов. В области есть погибшие. Второй раз за неделю под атакой нефтебаза в Ставрополье. На Кубани загорелся порт «Кавказ».
14: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
10: Атака беспилотников на московский регион началась еще с вечера 12 июля. Об этом сообщил мэр Собянин. По его словам, в направлении Москвы летело более 350 дронов. Большинство, по его словам, удалось уничтожить на дальних подступах к столице. При этом в Солнечногорске дрон в результате работы РЭП попал в жилую многоэтажку. Момент попадания зафиксировали камеры наблюдения.

0: Солнечногорске пострадали 2 человека, написал губернатор Московской области Воробьев. Кроме того, в поселке Пионерский, рядом с Истрой, на западе от Москвы, в результате падения БПЛА на частные дома погибли 3 человека. Еще 3 получили ранения, добавил Воробьев. В Москве из-за атаки дрона в аэропорт Домодедово работал с ограничениями, а в Жуковском были приостановлены рейсы.
1: На, прям на видос, вон дым.
0: Кроме Москвы и области, беспилотники 2 раз за неделю ударили по нефтебазе в Ставрополье. Она находится рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. По словам местных журналистов, именно в этом населенном пункте 9 июля была атакована и горела другая нефтебаза. Очевидцы пишут, что на нефтебазе, атакованной в ночь на 13 июля, загорелось как минимум 2 резервуара с топливом. Потушить огонь такой силы крайне сложно. Налет на окрестности Ставрополья и пожар на территории промзоны в хуторе Вязники подтвердил губернатор региона Владимиров. При этом, что именно горит, он не уточнил.
2: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
0: В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников также вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, сообщил местный оперштаб. По данным местных военкоров, загорелся комплекс перегрузки нефтепродуктов и железная станция в порту Кавказ, которая соединяет всю Россию с Крымом через Керченскую паромную переправу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Украина взялась за небо. Дроны атаковали крупнейший военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
4: Лётка там вся дымит.
0: В ночь на 16 июля жители Саратовской области сообщили о большом количестве взрывов. Очевидцы пишут, они слышали гул беспилотников, стрельбу, сильные хлопки. А через некоторое время в районе военного аэродрома «Энгельс-2» появился огромный столб черного дыма.
4: Вон еще дым. Не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых российская армия обстреливает территорию Украины. По предварительным данным, повреждены несколько бортов, но точное количество неизвестно. В Минобороны об атаке военного аэродрома не сообщали.
5: Он не летает. Опа.
0: Также в ночь на 16 июля под удар попала электроподстанция в Энгельсе. В городе перебои со светом. Кроме того, один из дронов после работы РЭП упал на многоэтажку в ЖК «Ладья». От дома до взлетно-посадочной полосы военного аэродрома «Энгельс» около 2 километра. Защитить аэродром Энгельса не помог даже плотный пулеметный огонь, пишут военкоры. Кроме того, беспилотники атаковали крупный НПЗ в Ярославле. Один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и Подмосковья, отмечают военные аналитики.
6: Близко!

0: Сейчас обьют.
1: Ранее после ударов БПЛА уже останавливали работу НПЗ в Рязани, КСТОВА Нижегородской области и Московский НПЗ в Капотне, который обеспечивает до 40% потребностей столичного региона в топливе. Ярославский НПЗ мощностью почти 16 миллионов тонн нефти в год до этих пор продолжал работу, несмотря на предыдущие атаки. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Нефтегазовый гигант без топлива. Цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр уже в 7 регионах России. В Крыму не добыть бензин и за 350. По официальным данным Росстата, за период с 7 по 13 июля средняя розничная стоимость 95-го бензина преодолела отметку в 100 рублей за литр сразу в 7 регионах. Критический рост цен зафиксирован в Крыму. Средняя стоимость 95-го подскочила сразу на 18%, превысив психологический рубеж в 200 рублей. Однако это по Росстату, который нередко занижает цифры. Сами же крымчане говорят, цена топлива на некоторых заправках доходит до 450 рублей за литр.
4: Недавно я офигевал с того, что цена была 185 рублей за литр топлива. Теперь смотрите, лихо, да, просто двадцаточка на 5,580. Просто 279. Причем вчера было 265.
3: За последний год 92-й бензин подорожал на 20%, 95-й – на 24%, 98-й – сразу на 32%. Людям нужно забывать про дешевый бензин. Высокие цены в России надолго, предупреждает специалист по топливному рынку Борис Оранштейн.
5: В России надо понять потребителю, что ситуация, когда бензин был дешевым, это было последнее, как бы одно из последних социальных плюшек государства. Это закончилось. Бензин – это дорогое удовольствие. Ну, мы имеем классический пример плановой экономики. Повторение того, что было в последние годы СССР. Тогда был не топливный кризис, а продовольственный кризис. И полки магазинов были все время пусты. Пока правительство не отпустит цены и не даст возможности рыночной экономике, которая в России все-таки еще осталась, привести спрос и предложение к новому балансу, цены будут расти, причем чем больше будет контроль над ценами, тем больше будет дефицит бензина.
3: Дефицит топлива сказался и на работе общественного транспорта. Автобусные рейсы, как городские, так и междугородние, сократили как минимум в 10 регионах России. Власти пытаются справиться с кризисом как могут. Выходит, не слишком эффективно. В Новороссийске впервые попытались ввести электронную очередь на заправку, но уже через минуту после запуска система попросту легла. В чат-бот пришло свыше 20 тысяч запросов. У некоторых россиян сдают нервы, и на заправках становится все больше конфликтов. Следующие кадры из Ростова-на-Дону.
6: Я сколько простояла, ушла за машиной, я пришла, заняла, говорю, камеру!
7: Да, какую камеру?
6: У них камера!
7: О, да!
6: Если пошел,
3: в Перми драка мужчин закончилась стрельбой. Стрелявший задержан. Заведено дело о хулиганстве. Чтобы избежать подобного, власти Иркутска придумали новые правила. Теперь в очереди за бензином нельзя выйти из машины и общаться друг с другом. Тем временем в сети огромную популярность приобрела инструкция по поимке нужного бензовоза.
8: Многие говорят, что нужно охотиться на бензовозы. На бензовоз может перевозить как керосин, так и солярку, так и бензин. Как отличить, что он везет? Покажу вам на простом примере. Вот видите вот эту табличку оранжевую? Берете, открываете Яндекс и вбиваете в Яндексе 331203 «Опасный груз». И вам покажут, что обозначает данная аббревиатура. В нашем случае это обозначает, что он перевозит как раз-таки бензин. Пользуйтесь!
3: Как говорится, хозяйке на заметку. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: По Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны разбомбили резервуарный парк Славнефть-Янас. Из-за дефицита бензина в регионах срываются закупки топлива для больниц и пожарных. После утренней атаки 16 июля в Ярославле горит резервуарный парк Славнефть-Янас. Это огромный автоматизированный комплекс хранения нефти объемом более 620 тысяч кубических метров. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, все 54 дрона успешно сбиты. Однако непонятно, откуда в сети кадры очевидцев, на которых отчетливо видно, как дрон пикирует и взрывается на территории Ярославского НПЗ. При этом все попытки сбить его из крупнокалиберного пулемета ни к чему не приводят. Подобные попытки сбить цель при помощи автоматического оружия – это скорее имитация бурной деятельности, а не эффективная защита, говорит военный эксперт Даниил Кондратьев.
0: Военные пытаются стрелять со своих калашников по воздушной цели, что, в принципе, является просто имитацией попытки что-то перехватить и никак не может помочь для перехвата таких воздушных целей на такой высоте.
3: Губернатор Ярославской области сообщил, что в результате атаки погиб мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Росавиация вводила ограничения на работу местного аэропорта. Также в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Там как раз и находится местный НПЗ. Он последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и который продолжал работать после атак украинских дронов до сегодняшнего дня. НПЗ в Ярославле – пятый по мощности переработки в России. В год он перерабатывает почти 16 миллионов тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года. И пока налеты будут продолжаться, решить проблему бензинового кризиса не получится, считает аналитик топливного рынка Борис Оранштейн.
5: Факт налицо следующий. ВСУ совершенно перестроила тактику своих ударов. Теперь это очень комплексные, очень интенсивные, повторяющиеся удары по всей цепочке логистической и инфраструктурной нефтегазового рынка России. И я думаю, что если интенсивность и комплексность этих ударов будет продолжаться, то уже кризис, он уже имеется, национальный топливный кризис. Я думаю, что он станет перманентным.
3: Из-за дефицита бензина в России начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. Поставщикам топлива стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает вырасти. Поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети вместо участия в госзакупках. Так не смогли приобрести бензин, потому что на тендер не поступило ни одной заявки. Самарский областной медицинский центр «Династия», реабилитационный центр «Дарина» в Ленобласти, автобаза администрации Тамбова и компания «Госэлектросеть» во Владимирской области. На Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт заключили с единственным поставщиком. Также под угрозой срыва летний ремонт дорог в России, резкий рост цен на дизельное топливо и битум на 75% и 45% соответственно вынуждает подрядчиков сокращать объемы работ, а это меньше отремонтированных дорог. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Колючие пледики из ТикТока заблокировали наш очередной канал. Это какой-то смех, конечно. Слава богу, у нас каналов предостаточно. Мы сейчас начинаем вещать с очередного дополнительного. Заходите, подписывайтесь, читайте, будем рассказывать то, за что нас плачут, то бишь то, что происходит на самом деле, и как во всем этом дурдоме выжить простому человеку. Больше ни о чем мы, собственно-то, и не рассказываем. Мы просто берем события, которые происходят на большой геополитической карте, да, и рассказываем, как во всем этом ориентироваться, как спасти себя, как спасти детей, а в идеале еще как на этом, на чем-то копеечку заработать. Сегодня поговорим про многострадальных жителей Крыма. Что будет с ними? Нам, наверное, опять за это снесут канал, но, тем не менее, ситуация с Крымом абсолютно ясна и понятна. И прежде всего, она ясна и понятна самим жителям Крыма. Понимаете? Все, труба. Все понятно. Если невозможно завести бензин летом или дистоплива, то представьте, что будет осенью и зимой. Будет слово из 4 букв, и это слово не торт, поверьте мне, совсем не торт. Жителям Крыма нужно внимательно изучить опыт жителей, например, Киевской области, там или Харьковской области. Вот то же самое будет в Крыму. У Крыма сейчас, поймите, с военной точки зрения, это ведь не секрет, это все прекрасно понимают. Спросите у любого человека, который живет в этом Крыму, у меня там родственники, да, и я знаю, о чем я говорю, я бывал в Крыму много-много раз и знаком с ним как своим 5 пальцев. Да? Так вот, всем понятно, что на зиму Крым отсекут. Зима будет происходить не на полуострове Крым, а на острове Крым. Соответственно, что нужно делать прямо сейчас? И здесь, как всегда, ответ зависит от того, насколько много у вас денег. Вот я вам честно скажу, те из вас, у кого денег немного, вот вы будете спасены на самом деле. Ну, почему? Потому что власти все равно будут создавать какие-то пункты обогрева, переоборудуют спортзалы в школах. Естественно, не будет никаких занятий, все это будет дистанционно происходить во всех вузах, учебных заведениях, это все понятно. И если, ну, нет денег, так получилось, такая вот ужасная жизнь живется, да, без особых денег, ну, естественно, вас спасут. Все, будете жить в спортзале в каком-то, будет какой-то матрас, будет горячее питание, как минимум раз в день. Какая-то каша с тушенкой, ну, всегда у вас будет. А те, у которых много денег, у вас тоже ничего не поменяется на самом деле. Вы выедете. Вы вывезете, естественно, семью, и вы выедете. Или, как обычно бывает, семью вывозят на большую землю куда-то, на материк, где-то пристраивают детей и жен, вывозят все драгоценности. А вы помните, да, я же 5-й год рассказываю, что жителям Белгородской, Курской областей, да, вот сейчас и Крыма, все свои деньги, если они у вас есть наличные, нужно хранить в глубине России в банковских ячейках. Ну, не в Крыму, и не в этих прифронтовых областях. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Их нужно просто брать и вывозить куда-то вглубь территории. Снимать там ячеечки, оставлять ключ к себе и жене, чтобы было 2 ключа у вас. Официально это все оформлять. И туда возить, тупиковать копеечку. Только так поступать. Но не оставлять здесь. Так вот, побогаче. Ну, естественно, выйдут. Или вы выйдете, ребята. А куда вы денетесь? Вы останетесь там куковать? Ну, или тоже бывает такая схема нормальная, когда вывозят, опять же, семью, но сами остаются, присматривают за бизнесом, приезжают, периодически уезжают. Вот. Ну, сядут на дизельные машины богатые люди, да? Поставят 3 канистры в багажник и будут приезжать с большой земли тем или иным способом что-то смотреть, давать какие-то ценные указания. Среднему классу будет торба. Потому что средний класс, он, во-первых, ну, в силу тех или иных причин, он, естественно, до последнего не будет верить в то, что ему торба. А почему? Потому что человек-то существо слабое на самом деле, да? И отрываться от какой-то нормальной жизни, ой, как человек не любит. А средний класс, он только-только додышал, понимаете? Вот только как-то задышал, только купил какие-то Volkswagen бэушные, или Ford Focus, или там бэхи калининградской сборки 5 лет. И вот только какая-то жизнь пошла у среднего класса. Ты ему так попробуй скажи, что у тебя будет каменный век этой зимой. А он будет, естественно. Потому что отопление нужно забыть. Про отопление его не будет, если у вас несчастный дом. Электричества у вас не будет. Просто не будет. никакого. Это не то, что было раньше, что его не хватало. Его не будет, потому что будут разгромлены эти малозначительные на территории Крыма объекты генерации электричества и тепла. Вот они сами будут разрушены, а на генераторах вы далеко не уедете. И это вот сейчас, в июле месяце, для многих звучит: да ладно, слушай, как-то прорвемся. Да ну как-то вы прорветесь? Никак, нет особых ходов. Нужно ехать в свои дома, как минимум. Если нет у вас, вот у среднего класса, послушайте меня, если у вас нет своего дома, ну вот как-то скооперируйтесь на 3 семьи, на 4 семьи, купите какой-то дом в каком-нибудь селе. Вот купите. И сейчас, пока есть время, в этом доме вырыть скважину, если позволяет рельеф местности, чтобы был доступ хотя бы к технической воде. Обычно это не сильно получается в Крыму, да, ну понятно, какая геология. Ну можно, в некоторых местах можно добуриться до технической, по крайней мере, воды. Вырыть на 3-4 семьи скважин. Купите солнечные панели, пока не поздно. Это будет ваша электрика, другой электрики не будет. И, естественно, можете купить какие-то парочку генераторов. Ну, потому что один у вас гикнется очень быстро, понимаете? Он же не рассчитан, вот те генераторы, которые покупают люди, да, они ведь не рассчитаны на то, что они будут работать круглосуточно. Это должны быть промышленные генераторы. А вот то, что все сейчас народ разметает, это бытовой генератор, который рассчитан на что? Ну, что ты приехал на дачу, да, ты строишься где-то. Вот ты его завел, этот генератор, там, поработал, а у тебя час бетономешалка. Ты его выключил, он охладился. Потом завел еще что-то, у тебя поработало, какой-то там девайс. Снова его выключил. Он не рассчитан на то, что он будет у тебя маслать 5 киловатт 24 часа в сутки. Он мяу скажет очень быстро. То бишь, одним им не обойтись, нужно покупать хотя бы два. Занять в школах и вузах не будет, естественно. Поэтому, если будете покупать этот дом, то покупайте этот дом, но из расчета того, что дети будут находиться с вами. Купите лекарств как можно больше. Купите антибиотики. Не покупайте ни в коем случае один какой-то антибиотик. Обязательно купите разные группы, разные направленности. Лекарства вам там ваши знакомые доктора подскажут, чтобы у вас, ну, был хороший запас всех этих средств. Да, те, кто живет на линии морского побережья, я советую приобрести лодку. Я, кстати, советую уже 4-й год. Приобретите лодку. Пока есть время, отремонтируйте ее. И поставьте туда хотя бы какой-то моторчик. Ну, не знаю, пусть хотя бы 15 лошадей будет. Ну, пусть хотя бы будет какой-то 15. Бэушный, не бэушный. Вот подшаманьте его, накрасьте ему губы, проверьте. Пусть он работает, да, пусть он будет в рабочем состоянии. Моторчик и лодка. Потому что может...

0: колючие пледики из ТикТока снова заблокируют, мы снова перейдем на следующий резервный канал. Но мы продолжим рассказывать о том, что происходит на самом деле и как нам всем в этой ситуации выжить и, если повезет, стать немножечко богаче.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Флот снова теряет корабли. ВСУ уничтожили погранссудно ФСБ «Изумруд». Судьба экипажа неизвестна. Это произошло возле Новороссийска. По данным местных военкоров, судно уничтожили морским безэкипажным дроном «Сарган-3000». «Изумруд» спустили на воду совсем недавно, в 2014-м. Это сторожевой корабль второго ранга. В 2018-м «Изумруд» принимал участие в атаках на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Известно, что среди экипажа есть погибшие и раненые. В Минобороны об этом инциденте молчат, как и о судьбе экипажа. В последнее время ВСУ практически каждый день атакуют российские корабли. Все началось 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: На следующий день, 7 июля, под удар попали уже 8 танкеров, а также сухогруз и паром. Это все те же суда по 7 тысяч тонн. Все они под санкциями и относятся к теневому флоту. Они не участвуют в экспорте напрямую. Пересекать Черное море на таких судах опасно. Но они доставляют нефть и топливо в порты и на более крупные танкеры. Аналитики отмечали, что в тот день российские суда стояли целой толпой на стоянке возле Керченского пролива. И никто даже не пытался спасти их, дав команду на выход в Черное море, например.
2: С каждым днем атаки нарастали. 9 июля дроны нанесли удар по 14 кораблям, поражены 12 танкеров, сухогруз и буксир. Ни один из этих ударов Минобороны не комментировала, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
3: Судя по открытым данным, ни один из танкеров не затонул, но многие горели. Если 30 июня на стоянке неподалеку от Керченского пролива находилось до 98 судов, то 6 числа их стало уже 42, 8 июля — 28, а теперь всего 3. На спутниковые снимки попали и пожары на подбитых судах. Почти все они получили повреждения надстройки. Аналитики отмечают, что, возможно, ВСУ применяют дроны с уменьшенной боевой частью, чтобы хватало дальности полета. Поэтому ущерб ограниченный. Но все равно такой, который заставит суда встать на ремонт.
2: Поражение каждого корабля – существенная потеря для флота. Даже незначительное повреждение приводит к задержкам из-за ремонтных работ, говорит военный эксперт Сергей Услендер.
4: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать, и то это все равно приведет к тому, что украинцы их будут атаковать, что те, что эти. Судя по всему, количество пораженных кораблей, вот оно достигнет сотни буквально вот в ближайшие 48 часов. И в Крыму от этого всего только все становится хуже, хуже и хуже.
2: В ночь на 15 июля беспилотники атаковали 17 танкеров и 2 газогона в Черном море. В Азовском море всего за последние 9 суток поразили 116 танкеров и других плавсредств. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Это конец. Китай окончательно остановил переговоры с Россией по новому газопроводу «Сила Сибири-2», а до этого резко осудил угрозы удара ядерным оружием по Украине. Продолжающиеся более 10 лет переговоры с Китаем о новом газопроводе

0: газопроводе «Сила Сибири-2», от которого Москва ждала замены потерянному европейскому рынку, окончательно зашли в тупик. Во время последнего визита Владимира Путина в Пекин, когда президент надеялся, наконец, договориться с Си Цзиньпином по газовой трубе, китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать этот вопрос до тех пор, пока условия не изменятся. Об этом позже написала большую статью газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Китай требует от России радикального снижения стоимости газа. Он готов подписать контракт на поставки только если цена будет на уровне внутрироссийского рынка, а это около $50 за 1000 кубометров, говорит эксперт по Восточной Азии Наталья Королева.
1: В Китае существует какой-то скептицизм. Они сейчас по-другому смотрят на войну против Украины, нежели это было 4 года назад, и с меньшей уверенностью в возможностях России. Мне кажется, что они сильны в своих позициях для того, чтобы в любом случае видеть свои возможности в России и использовать эту ситуацию так, как Китаю это будет более всего выгодно. Получить от России дешевые ресурсы, использовать ситуацию для того, чтобы привязать к себе ослабленную Россию.
0: Китай де-факто требует, чтобы Москва субсидировала силу Сибири-2. Ему нужна цена в 5 раз ниже текущей и 8 раз ниже, чем у других клиентов «Газпрома», говорят эксперты. Хотя и сейчас Китай закупает газ с существенными скидками. В этом году он платит $258 за 1000 кубометров. Это на 39% меньше, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам Минэкономразвития, стоимость газа для КНР еще снизится до $223 за 1000 кубов. Китай явно пользуется тем, что России больше некуда продавать газ в больших объемах, говорит экономист Валентин Пронин.
2: Я не думаю, что это партнерство, где стороны доверяют друг другу. Это ситуативное, знаете, брак по расчету, где каждая из сторон пытается решать свои проблемы за счет помощи друг другу. Но это ни в коем случае не доверительное отношение. И, конечно, ослабленная Россия может стать очень хорошим активом для Китая, который получит ресурсы Дальнего Востока и Сибири практически без любых военных действий.
0: Тем временем Зеленский заявил, что Китай в ультимативной форме запретил Владимиру Путину применять ядерное оружие. О таких угрозах Си Цзиньпину сообщили европейские партнеры, показав публикации ведущих российских СМИ. После этого Пекин якобы направил Москве категоричный сигнал. Похоже, Китай меняет свое отношение к СВО, считает китаист Алексей Семичев.
3: Вы знаете, мы с вами видим эту расстановку очень очевидно. Дисбаланс в отношениях между Китаем и Россией. Китай – это донор технологий, Россия – это страна, которая поставляет ресурсы. Ну и плюс экономический дисбаланс, уровень ВВП. Это очевидные вещи о том, что Россия опасно попадает в зависимость от Китая.
0: Таким образом, еще неизвестно, больше ли плюсов от сотрудничества России с Китаем, чем минусов, говорят эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
5: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
6: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
5: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
5: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году за такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
8: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
5: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
10: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
9: Угу.
10: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
9: Эпоха так называемых дивидендов мира.
10: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
9: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
10: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
9: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
10: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
9: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
10: Согласна.
9: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
10: Какой именно?
9: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
10: Звучит, конечно, масштабно, но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
9: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
10: Ага.
9: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
10: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
9: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
10: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
9: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
10: В смысле крэш-тестов?
9: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
10: С полным потоком данных со всех датчиков.
9: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
10: Против тех же кинжалов или калибров.
9: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
10: Хорошо, раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
9: Угу.
10: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
9: Технический термин для этого – интероперабельность.
10: Ага.
9: А на практике это означает создание единого боевого облака.
10: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
9: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
10: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
9: Давай.
10: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
9: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
10: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
9: Напрямую?
10: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
9: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
10: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
9: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
10: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
9: Да. Русла рек проходят через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным. А теперь оно сужается до критических значений.
10: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
9: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
10: И патчи могут выходить регулярно.
9: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
10: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
9: Безусловно. Щит просто покупает время.
10: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
9: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
10: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
9: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
10: А тут 50 тысяч беспилотников?
9: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
10: Типа программного обеспечения от Ethereum?
9: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
10: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
9: Угу.
10: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
9: Все так.
10: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
9: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
10: Ему больше не нужен человек с пультом.
9: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
10: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
9: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
10: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
9: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
10: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
9: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
10: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
9: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
10: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
9: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
10: Ну, знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
9: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
10: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
9: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
10: Угу.
9: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
10: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
9: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
10: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
9: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
10: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
9: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
10: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
9: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
10: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
9: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
10: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
9: Во-первых, РЭП нового поколения. Раз традиционный РЭП не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
10: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
9: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
10: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
9: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
10: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
9: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
10: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт. Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
9: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
10: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
9: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
10: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
9: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
0: «Нет дыма без огня» в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
12: Я, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы такие будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
0: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
11: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
0: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Косыгин.
13: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, кому надо справочку дадут, кому не надо справочку потеряют. Вот это моя версия. Была она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
0: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
14: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется с каждым днем.
0: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку, и юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
15: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
5: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
16: Короче, ребят, да раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы... Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
5: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
17: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
5: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Компенсация через военкомат. От жителей Крыма потребовали встать на учет для получения компенсации за отключение электричества и воды. Речь идет о единоразовой выплате в 15 тысяч рублей для жителей, которые оставались без света и воды более 48 часов. Чтобы эти деньги получить, крымчанам приходится вставать на воинский учет. В сети десятки сообщений на эту тему. В основном жалуются жители северных районов полуострова.
18: В Джанкойском районе требуют мужчинам обязательно ставить в паспорте штамп в военкомате, чтобы получить выплаты по ЧС. В постановлении этого не нашла. Это вообще законно?
0: Женщина спрашивает главу Крыма Сергея Аксенова под одним из его постов в Телеграм, действует ли это правило на остальной территории острова. Аксенов ей ничего не ответил. Другой пользователь написал об аналогичной практике в соседнем Нижнегорском районе. Пока глава Крыма молчит, в заявлении администрации Азовского сельского поселения говорится, что требование встать на воинский учет для выплат касается только мужчин и женщин, которые обладают специальностью медика. Напомню, такие считаются военнообязанными. Кроме того, жители жалуются, что для подачи заявления на выплаты их заставляют лично приходить в администрацию сельских поселений, хотя у многих попросту нет такой возможности.
19: Зачем идти в администрацию подтверждать свое место жительства? Ведь все есть на госуслугах. Как быть пожилым людям, лежачим, больным?
20: Это уже крик души. Неужели власти не понимают, что не все могут выехать из сел, так как нет бензина?
21: У меня ребенку 4 года. Мне с ним стоять по жаре в очередях с утра до вечера?
13: Джанкойский район 11 суток вообще без электроэнергии. А давайте ваши министры к нам приедут и будут так жить. Может, по-другому заговорят.
0: Ситуация с электричеством в Крыму на грани коллапса. Даже в Севастополе не могут установить четкие графики подачи электричества. Мощностей не хватило и на обещанный ранее режим 2 через 6, сообщил глава города Михаил Развожаев. При этом на севере ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. В некоторых домах свет появляется на несколько минут, вода – на пару часов. У кого-то электричества нет уже 2 недели, говорит крымский обозреватель Виталий Синицын.
22: В Севастополе нет электроэнергии почти в 2/3 города. Город Армянск обесточенный, город Красноперекопск. Там находится завод «Бром». Это завод, на территории которого находится склад хлора. 500 тонн хлора жиженного там находится. Это склад, который очень, ну скажем, опасный в случае, если будет нарушено его энергоснабжение. И может быть действительно техногенная катастрофа. И это серьезные вызовы, такие риски, которые сейчас есть, их можно уже как бы осязать. Конечно же, электроэнергия приводит и другие проблемы. Это ситуация с водой. И ну, прямо сотни сел остались без воды. Это серьезная катастрофа, серьезная проблема, которую должны решать власти.
0: Перебои со светом начались на полуострове в конце июня после атак на энергообъекты. И это потянуло за собой и проблемы со связью. Например, в Джанкое мобильную связь включают на 4 часа дважды в день. При этом люди не имеют возможности даже вызвать пожарную или скорую. Расплатиться мобильным через банковский терминал тоже не вариант. Жители жалуются, что очень тревожно жить, когда не можешь дозвониться близким и узнать, все ли у них в порядке. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
23: Евросчит, ПВО, Украина и 9 стран Европы объявили о создании коалиции по противоракетной обороне. Германия заказала для Украины 50 тысяч дронов. Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Украина. Эти страны договорились о создании коалиции по развитию противоракетной обороны. В утвержденном документе сказано, что коалиция планирует ускорить разработку средств защиты от баллистических ракет. Для этого страны хотят объединить возможности своих оборонных предприятий, научные разработки и практический опыт. Это заявление было опубликовано в Париже. Париже, где и проходил саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что новая форма сотрудничества – это также возможность для Киева производить оружие по лицензии.
1: Украине особенно необходимо укрепление антибаллистической обороны. И именно на это направлена наша главная контрибуция. Но мы также решили создать новую интегрированную коалицию антибаллистической обороны, в которую вошли 9 стран и Украина. И это поможет продвигать и усиливать нашу оборону, предоставляя Украине то, чего ей не хватает, а также возможность производства вооружения под лицензию. И в этом контексте приветствуем решение президента Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Патриот. Мы также предоставляем лицензию на производство наших ракет и создаем пул возможностей, наших сил и экспертизы для того, чтобы развивать новые антибаллистические возможности.
23: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас для России как никогда пришло время садиться за стол переговоров.
1: Наш месседж России состоит в том, что пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время договориться о прекращении огня. Пришло время прекратить эту кровавую бойню в Украине. Сегодня мы договорились о 5 пунктах. Прежде всего, это вопрос мира. А для установления устойчивого мира необходимо прекращение огня. Также должен быть учрежден постоянный надзор за соблюдением гарантий безопасности. Определять их должна не Москва, а Украина и ее партнеры. Надо, чтобы Украина была сильной страной. И коалиция желающих будет играть в этом важную роль в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.
23: Украина за 4 года сделала явный скачок в вооружении, особенно когда речь идет о беспилотных технологиях, считают военные эксперты. То, что по дронам у Киева сейчас преимущество, отмечает даже командир формирования «Ахмата» Аптела Удинов.
2: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники. На днях несколько беспилотников этой категории ребята сбили, но мы их уже изучили в лаборатории, посмотрели, что это такое, что эти беспилотники, видать, совместного производства Украина-Германия, Украина-Франция, получается, модернизированные такие беспилотники – летят дальше, чем предыдущие. Ну, и, конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую.
23: Во время заседания в Париже также стало известно, что Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Сумма контракта около 90 миллионов евро. Беспилотники оснащены американским программным обеспечением, предназначенным для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на заключительном этапе полета. Это одна из крупнейших известных закупок дронов для Украины западным правительством, отмечает Reuters. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
23: Новые ракеты ВСУ на подходе. Британия заказала ускоренную разработку баллистики для Украины. Новые ракеты должны изготовить для ВСУ к началу следующего года. До этого Министерство обороны Великобритании подписало контракты с несколькими оборонными компаниями. Это будет первая за более чем 50 лет тактическая наземная баллистическая ракета в рамках программы Nightfall. По данным агентства Bloomberg, Лондон упростил технические требования к проекту, чтобы ускорить процесс передачи вооружения ВСУ.
3: Экспериментальное вооружение способно поражать цели на расстоянии более 300 миль, около 500 километров, что потенциально позволит украинским военным достигать стратегических объектов на территории Российской Федерации, включая Москву.
23: Испытательные пуски запланированы в течение ближайших 12 месяцев. Максимальная стоимость одной ракеты составила порядка 80 тысяч фунтов. Ракету будут запускать с различных мобильных платформ, и она сможет обходить РЭБы. На эту новость уже отреагировали Z-военкоры. По их словам, с системами ПВО в стране большие проблемы. Это показывают налеты дронов на НПЗ. На передовой с беспилотниками тоже не очень, говорит военный аналитик Борис Межуев.
6: У Украины появилось огромное количество дронов, и сколько бы мы там, собственно, не мобилизовали людей, все равно, так сказать, дроновые атаки приведут к тому, что на самом деле чисто численное наступление на самом деле ни к чему не приведет. То есть профиль войны изменился радикально.
7: Это подтверждают и сами военные. Боец Андрей Бурлаков служит на Донецком направлении. Рассказал, что БПЛА – одна из главных причин такой высокой смертности на фронте.
8: То есть сидит снайпер, сидит пулеметчик. У тебя на них вообще никакого вот, просто внимания нету. Ты бежишь, тебе вот 200 метров, буквально 200 метров пробежать надо. Ты ни на снайпера, ни на пулеметчика внимания не обращаешь. Ты смотришь под ноги и на птички.
7: Еще один участник СВО, Сергей Турченко, служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. Он сообщил о больших потерях на фронте. Говорит, что сейчас ни за какие деньги не подписал бы контракт с Минобороны.
9: Вы поймите, что на СВО нету денег. Их там реально нет. И не надо там летать в космос и думать, ты сейчас подпишешь контракт, получишь эти миллионы, пойдешь там ослужишь. Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
7: К тому же, говорит боец, почти вся зарплата идет на обновление снаряжения, покупку тепловизоров и других вещей, от которых в прямом смысле зависит жизнь военного. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Санкции работают и после смерти. Трамп поддерживает законопроект о сокрушительных санкциях против России, умершего на днях сенатора Линдси Грэма. Президент США поддерживает принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России, одним из инициаторов которого выступал Грэм. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. О поддержке документа Трампом стало известно через несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Как указывает телеканал, поддержка документа со стороны президента США, вероятно, еще больше облегчит прохождение инициативы через Конгресс. Пока же Трамп сообщил, что смерть Грэма стала большой утратой для партии.
10: Сенатор Линдси Грэм – один из самых замечательных людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси.
0: Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер 9 июля в возрасте 71 года от сердечного приступа. Он был одним из сторонников Украины в Конгрессе и главным автором законопроекта о так называемых вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей. Документ предусматривает право президента США вводить пошлины до 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, газ, уран и другие стратегические товары. И этот законопроект даже нарекли санкциями из ада. В целом, Грэм относился к так называемым ястребам американской политики, говорит американист Денис Смотрищев.
24: Грэм, он вместе с Маккейном, собственно, вот они активно продвигали на протяжении десятилетий буквально санкции против России, продвигали американскую милитаристскую, так сказать, позицию вообще по всему миру. Активно работали как и с украинской армией, с украинскими политиками, так и с российскими политиками в изгнании. Грэм, его уникальность была в том, что он действительно мог найти общий язык с Трампом, несмотря на то, что Грэм в 2016 году баллотировался в президенты. Но после того, как Трамп стал президентом, Грэм увидел в нем будущее республиканской партии, встроился в эту систему, которую построил Трамп, и действительно мог внутри этой системы иногда чего-то добиваться.
0: Второй соавтор законопроекта о кошмарных санкциях для России, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, уже сообщил, что обсуждает с руководством Сената сроки голосования. Тем временем в Евросоюзе работают над новым 21-м пакетом санкций против России. Его планируют утвердить на этой неделе. Скорее всего, не стоит ждать ничего хорошего, особенно для нефтяных доходов страны, считает экономист Игорь Липсин.
25: Вот Россия попала в ситуацию, когда она не очень управляет вот этими доходами нефтяными, потому что то, что происходит на НПЗ, этим управляет Украина, А то, что происходит на мировых рынках, этим управляет мировой рынок и, соответственно, в основном крупнейшие нефтедобывающие страны. То есть сейчас как бы ситуация с российскими доходами, она определяется не Россией, а исключительно внешними силами, и Россия только вынуждена пассивно принимать либо рост доходов, либо падение доходов, и она не сама этим управляет. Довольно такая, ну я бы сказал, ограниченная суверенизация произошла в результате войны в этом сегменте.
0: 15 июля – последний день, когда будет действовать ценовой потолок на российскую нефть. Дело в том, что страны Евросоюза сами нефть из России практически не покупают, но они ввели так называемый ценовой потолок, чтобы ее не могли покупать дороже определенной цены, также другие страны. То есть, если для перевозки российской нефти необходимы услуги компании из стран Большой Семерки или Евросоюза, то она должна продаваться на 15% ниже рыночной цены. Срок действующего зафиксированного потолка истекает 15 июля, и сейчас хотят срочно зафиксировать новый потолок. Причем речь пойдет уже не о скидке в 15%, а о значительно большем дискаунте. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
11: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
12: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
12: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан — это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
14: На, прям на видос, вон дым.
5: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
15: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
5: По предварительным данным, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
16: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
5: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Рекоморе», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Max, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, почта и облако Mail, ВК-видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
13: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами,

0: госслужащих в нацмессенджер. «Потому что люди всячески саботируют этот переход», говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
1: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер «Макс» был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
2: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все. Люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху. Нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс стать номер один в стране, но эту возможность упустили, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики. Полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
4: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
0: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
5: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками, включили свет на вот эти вот там, будем говорить, час, хотя это было меньше.
6: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
0: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
7: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
8: А где же гуманитарная помощь в Крым? А? Ну мы не так давно...

0: Собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
1: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
2: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
1: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
4: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
5: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
1: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальные очереди на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
6: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
1: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. тысяч тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь две партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет, не существует.
1: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Да, всем привет.
8: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
9: Угу.
8: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
9: Точно.
8: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
9: Угу.
8: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
9: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
8: Согласен.
9: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
8: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
9: Угу.
8: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
9: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
8: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
9: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
8: Ядро.
9: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
8: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
9: Угу.
8: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
9: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
8: Что обычно подается как успех.
9: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
8: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
9: Угу.
8: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80, 100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
9: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
8: Броня к армии.
9: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
8: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
9: Угу.
8: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
9: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
8: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
9: То есть все уже ушли?
8: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
9: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
8: Да.
10: Что делает власть?
9: Включает деньги.
10: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
9: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
10: Что казалось немало, кстати.
9: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
8: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
9: Угу.
8: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
9: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
8: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
9: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
8: Точно.
9: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
8: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
9: Это эффект отложенного ожидания, да.
8: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
9: Как признание слабости.
8: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и лишает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
9: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
8: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
9: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
8: За месяц.
9: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
8: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
9: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
8: Согласен.
9: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей. Угу. Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
8: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
9: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
8: Или раненые.
9: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
8: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
9: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
8: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
9: То есть приватизируют принуждение?
8: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
9: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
8: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
9: Начальник становится внештатным вербовщиком.
8: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
9: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
8: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
9: Но постой, а мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
8: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
9: Человек все еще воюет.
8: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
9: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
8: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
9: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
8: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна, просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
9: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
3: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
2: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии. Просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО, можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
4: Вы ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, но у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. Самый такой вот неликвид.
2: Те, кто попадают в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
5: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
2: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление второй волны мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Военный Крым. На полуострове начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день. График обнародовали в Джанкой. Согласно указанному расписанию, связь будет работать по 4 часа дважды в день. Власти просят учитывать новый режим и планировать звонки. Сроки ограничений не уточняются. По графику планируют включать и интернет. Причина – удары беспилотников по подстанциям, путям снабжения и НПЗ на полуострове.
6: Электричества нет, подстанции разбиты, пока их будут делать, их сделают обязательно. Но на этот момент нужны генераторы, я думаю, возможно, для руководства Крыма обеспечить эти города генераторами. Я не думаю, что это такие большие. Пусть снимут со строек, которые ЮБК застраивают, и перекинут на север Крыма. Это ненормально, когда люди хотя бы дайте по часу, по два в день этот свет. И то, чтобы люди хотя бы элементарно какие-то там продукты у них... Ну, пропасть они уже попропадали все. Хотя бы есть сварить, искупаться, чтобы воду можно было дать. Но это же ненормально.
2: С 26 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды. В том же Джанкое воду подают только дважды в день. С 6 до 9 утра и вечером с 18 до 21. Похожая ситуация наблюдается и в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. Кроме того, на полуострове сохраняются проблемы с наявностью топлива, а там, где оно есть, цены взлетели до 450 рублей за литр.
7: Почему он идет смеяться? потому что за литр бензина 299 рублей. Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
8: Сотый есть.
7: А, сотый сколько стоит?
8: 350 рублей литр.
7: О, 350 рублей литр сотый.
8: Новый рекорд.
7: Это Судак, Крым.
2: С продуктами в магазинах тоже беда. Холодильники не работают, много товаров попросту исчезло. На те продукты, которые остались, выросли цены.
9: Слушайте, ну бензин это понятно, но почему пиво так дорого теперь стоит? Вы посмотрите, какие цены. Ну как-то вообще сейчас на 170 за 0,5. Дорого.
2: Все это породило всплеск агрессии в обществе. Люди дерутся в очередях за бензином, спорят, кому достанется товар в магазине и сливают топливо у машин, которых удалось заправить.
10: Я вчера заправила полный бак бензина. У меня сегодня горит чек.
11: Вы серьезно? Стоять в очереди 5 часов, заплатить кучу денег, остаться без машины? На просто вы угораете.
2: Из-за топливного кризиса почти на 20% подскочила стоимость грузоперевозок по стране. А это автоматически отразится на ценах на продукты, стройматериалы, бытовую технику и другие товары, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженевский говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
12: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, но уж точно до конца года.
2: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
13: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
2: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
14: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
15: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
16: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются НПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
2: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Последние 7 дней.
1: Ужас недели.
2: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
17: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную, солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
2: В ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
18: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
2: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
19: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
2: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
20: Вот такая обстановка. Здесь жарко, вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
2: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
21: Все, там ничего нету. Не передать словами.
2: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе Ногинская. Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
22: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
3: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
4: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
5: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
4: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
23: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
4: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
24: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
4: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Пакуют всех подряд. В Пензе мобилизация вышла на новый уровень. По колесам мужчины открыли огонь. Инцидент произошел несколько дней назад, среди белого дня. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов и военной полиции проводили совместный рейд и проверяли документы у прохожих. Так они остановили мужчину и через несколько минут начали силой затаскивать его в машину. Мужчине удалось вырваться и сесть в свой автомобиль. Однако, когда он попытался тронуться, один из сотрудников полиции открыл огонь по колесам автомобиля, повредив шины. Военный аналитик Кирилл Жадаев убежден, таких ситуаций станет больше, ведь на фронте катастрофический дефицит людей. По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как будут пополнять личный состав.
25: Мобилизованные все еще есть в зоне СВО, хотя они как бы, да, эта категория мобилизованных, она несет, наверное, самые большие потери. И среди них огромное недовольство, что вот мы пришли там не за деньги, да, мы пришли по повесткам или там по зову Родины, как угодно. И нас использовали, мы здесь находимся уже 4 года, и вот это недовольство власти видят и обдумывают варианты сделать частичную ротацию, то есть как бы часть мобилизованных вывести в тыл, а вместо них вот этих резервистов принудительно, как бы добровольно, принудительно туда отправить.
2: Также стало известно, что в военкоматы приграничья отправили документ с требованием подготовить списки новобранцев. Если это правда, то слухи о начале мобилизации после выборов выглядят не так и фантастично, считает военный аналитик Кирилл Жадаев.
25: Есть сценарии как бы частичной мобилизации, скажем так, не как это было сделано в прошлый раз, когда ее объявили и начали людей отлавливать на улицах, приходить повестки, чтобы как бы единомоментно набрать там, сколько мы не знаем, да, но, грубо говоря, 400 тысяч мобилизованных примерно. А есть сценарии, где будут набираться по несколько десятков тысяч людей, а это будет не должно, по мнению как бы тех, кто это разрабатывает, привлекать какое-то сильное внимание, особо сильное. Для этих людей готовы уже полигоны, будут учтены, как они говорят, ошибки прошлой волны мобилизации.
2: До осени ситуация с облавами и рейдами на улицах никуда не денется, считают эксперты. Сейчас в военкоматах не смотрят ни на возраст, ни на медицинские ограничения. На службу берут всех подряд, рассказала жительница Томска Алена. Ее 60-летнего отца недавно мобилизовали. Вербовщики пришли к нему домой и обманом заставили подписать контракт, говорит девушка.
6: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
2: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное. Мужчина сам подписал контракт, а доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
7: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
2: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
8: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
2: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
9: Я узнал о его смерти. Через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Двоюродный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
2: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Эффект домино, скачок цен на бензин и его дефицит разогнали цены на продукты. И не только. Что подорожало больше всего? Россияне приготовились к ускорению роста цен из-за топливного кризиса. Об этом говорит и недавний опрос Фонда «Общественное мнение». Социологи утверждают, что ожидание роста цен сейчас даже выше, чем после начала СВО. В том, что в ближайший месяц цены на основные продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем раньше, уверены 49% опрошенных. Месяцем ранее так считало только 35% респондентов.
11: Глобально, конечно, это вообще страшно об этом подумать, потому что на топливе завязаны многие производства, и это, соответственно, будет конечная цена продуктов подрастет, ну и как простое население тоже пострадает. Мы, конечно, ощущаем тоже на себе вот эту ситуацию.
12: То есть с продуктами проблемы будут однозначно с доставкой. Надеемся, что государство это не допустит, а мы, наверное, просто пересядем на велосипеды, вот и все.
10: Топливный кризис ощущают все, независимо от наличия автомобиля. Люди обсуждают очереди и отсутствие бензина на заправках и понимают, что это скажется на остальных ценах. Эффекта от перебоев с топливом на остальные товары в статистике пока нет, но в ближайшие месяцы удорожание логистики будет отражаться в росте цен на все, считает инвестбанкир Евгений Коган и добавляет, что высокая инфляция с нами как минимум на все лето. Дефицит бензина сказывается как на простых потребителях, так и на промышленных предприятиях, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Ну да, на всех, причем и на промышленных, и на обычных, потому что, конечно, на промышленных предприятиях же тоже большой объем грузов идет транспортом. И это как бы затронет абсолютно всю торговлю и потребительскими товарами, и промышленными товарами, никуда от этого не спрятаться. Но сейчас уже вопрос, я думаю, скорее не о том, сколько будет стоить транспортировка, возможно ли она будет вообще, вот об этом надо говорить. То есть сможет ли транспорт обеспечить логистику, смогут ли товары поступать в магазин, это следующий виток проблем. Вот же о чем надо тоже думать.
10: Из-за острой нехватки топлива фермерам приходится перестраивать план работ. Перевозчики начали отказываться от длительных рейсов, а бизнес начал перестраивать логистику. Только за 4 недели, с 9 июня по 6 июля, по оценке Росстата, бензин подорожал почти на 8%, а дизельное топливо на 9,5%. Общая же инфляция за это время составила 0,93%. Однако в реальности рост цен еще выше, считает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Ну, во-первых, вся инфляция от Росстата – это полное вранье. Инфляция только за июнь составила около 1,7%. То это уже больше 20% в годовом исчислении. Это в июне, когда еще не было влияния цен на топливо. Что касается июльской, то я думаю, что мы увидим примерно в 3-4 раза выше динамику цен, потому что все, что я сейчас вижу в регионах, сообщения от предпринимателей, которые получают новые прайс-листы от оптовиков, все, что я вижу по росту стоимости перевозок, отсутствию свободных доступных машин в моменте. Поэтому инфляция, естественно, будет 3-4% реальная по итогам июля, то есть мы увидим уже гиперинфляцию в годовом исчислении.
10: И без гиперинфляции россияне стали реже посещать продуктовые магазины, стараясь экономить. Об этом говорят данные компании «Эватор». В июне число покупок в магазинах у дома сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. В алкомаркетах и табачных магазинах показатель упал на 14%, а в специализированных продуктовых лавках – на 5%. Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. Focus Technology отметили, что в первом полугодии посещаемость супермаркетов в торговых центрах сократилась на 5%. Фиксируют снижение продаж и большинство производителей продуктов питания. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
22: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, большинство получило осколочные ранения. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
15: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
16: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
17: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка тоже, семерки, вон, тут посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
22: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
18: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанс этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
22: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
19: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
22: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Шок недели.
22: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала. Поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые

0: должны все мужчины идти. Давай, ну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
1: В Алтайском крае – крупнейшим производителем аграрной продукции. В Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
2: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать. Но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас... Беда.
1: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
3: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемые главы, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
1: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, это кризис надолго.
1: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
6: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
1: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост сдержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
6: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были реальны. Это будет значить, что когда

0: перевозчики будут включать свои затраты. В действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
1: К тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктуру, компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. Плохо сейчас всем, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, с каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
1: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Топливный кризис добивает экономику. Страну накрыла волна банкротств. Деловая активность бизнеса в июне резко снизилась. Это показал опрос 1000 предприятий, который провел Центробанк. Рассчитываемый индикатор бизнес-климата ушел глубоко в минус, что говорит о кризисе, считают специалисты. Похоже, что топливный дефицит все-таки отправил экономику в рецессию, говорит экономист Кирилл Рогов.
0: Что для экономики значит этот кризис, какие будут последствия? Надо сказать, что прежде всего надо понять, что да, бензин – это инфраструктура. Это инфраструктура и с социальной точки зрения, и с экономической. В частности, вот нефтепереработка, которая сейчас сократилась в России в июне, скорее всего, на 25% в годовом выражении. Это самая большая отрасль обрабатывающей промышленности. Это почти 18% всей обрабатывающей промышленности или 9% всего промышленного производства.
1: Одновременно с этим разгоняется инфляция. Опрос предприятий Центробанком зафиксировал взрывной рост издержек и скачок инфляционных ожиданий. В результате топливный кризис и ускоряет рост цен, и отправляет экономику в рецессию. Такая ситуация называется стагфляцией. Это большая проблема. Если для борьбы с инфляцией поднять ключевую ставку, то можно добить экономику. Но если снизить ее для поддержки деловой активности, то рост цен еще сильнее ускорится и станет бесконтрольно нарастать. Поэтому чем-то надо жертвовать, объясняет экономист Кирилл Рогов.
0: Цены на бензин идут вверх, и, соответственно, инфляция идет вверх. Что это значит для экономики? Что вот то, как сейчас считает инфляцию Росстат, он считает ее по фактическим ценам, которые нереальные и которые были бы выше, если бы цены были бы реальны. Это будет значить, что когда перевозчики будут включать свои затраты, в действительности эти затраты вырастут выше, потому что перевозчики, когда они будут, они будут включать все издержки в цену перевозки, и они будут включать свои простои, там, что дольше выполняются маршруты, все это будет в цене. Это значит, что на самом деле инфляционные последствия будут дальше и больше, чем мы можем себе представить.
1: тому же Россию накрывает волна банкротств, депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост закрытий российских компаний. За первое полугодие суды признали банкротами 3500 юрлиц. Это на 11% больше, чем годом ранее. Банкротство и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящие продукцию для ВПК. «Плохо сейчас всем», — говорит экономист Игорь Липсиц.
2: На рынке бизнеса прибыли плохо, прибыль падает. Российских компаний идет огромный вал неплатежей. Сумма неплатежей в российской экономике, она, по-моему, превысила уже 7 триллионов рублей. И, значит, соответственно, из каких денег я буду гасить кредиты банка, если мне мой покупатель ничего не заплатил, я денег не получил. Значит, я кредит банку не гашу, и банк, соответственно, у меня в беде. Вот это вся, ну, как бы система комплексных бед, нарастающих в России.
1: В то же время правительство увеличивает расходы и дефицит бюджета. Это усиливает инфляцию и не дает снизить ключевую ставку, что, в свою очередь, сдерживает инвестиции и бьет по бизнесу. Военные издержки стремительно растут, отмечается в докладе Центра стратегических и международных исследований. Экономика быстро разрушается, рост остановился, резервы истощаются, а зависимость от Китая увеличивается. Продолжение СВО ведет страну к экономической пропасти, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня тема, от которой лично сводят зубы. Потому что это не какая-то далекая экономическая абстракция. Это происходит прямо сейчас, на глазах, на заправках. Россия – страна, которая качает нефть для половины планеты, осталась без бензина. Не метафорически, буквально. Заправки закрыты. На тех, что открыты, очереди и табличка «не более 40 литров». А в некоторых регионах вообще можно заправиться только в определенный день почетности номера машины. Добро пожаловать в июль 2026-го. Сегодня разбираем, как страна в эту точку приехала и, простите за черный юмор, на чем теперь будет уезжать.
5: Ситуация, конечно, абсолютно сюрреалистичная.
4: Мягко говоря.
5: И знаешь, чтобы понять масштаб поломки, анализ стоит начать с самых первых, по-настоящему радикальных решений властей.
4: От констатации пустых заправок переходим к официальным бумагам.
5: Именно. Топливо на внутреннем рынке дорожало до дна, но в какой-то момент произошел надлом.
4: Ты про тотальный запрет на экспорт дизельного топлива, судового мазута и газойля.
5: Да, про него. И тут важнейшая деталь. Лазейки закрыты даже для прямых производителей. То есть для самих нефтеперерабатывающих заводов. Все топливо до последней капли обязали оставлять внутри страны.
4: Угу.
5: А следом звучит совершенно беспрецедентное заявление вице-премьера Александра Новака.
4: Что Россия начинает официальный импорт нефтепродуктов.
5: Да, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.
4: Слушай, ну я бы тут немного поспорила. Запрет на экспорт – это же, типа, вполне стандартная протекционистская мера.
5: Стандартная.
4: Да.
5: Многие государства так делают, когда нужно быстро сбить цены на внутреннем рынке. Зачем прямо так драматизировать?
4: Не соглашусь. Протекционизм – это когда защищают рынок от внешней конкуренции. А когда государство, входящее в тройку главных нефтедобытчиков мира, официально закупает бензин за границей – это не защита рынка?
5: А что это?
4: Это сирена. Пожарная сирена на всю катушку. Это официальное разрушение многолетнего мифа об энергетической сверхдержаве.
5: Ну, с точки зрения символизма, абсолютно. Долгие годы самодостаточность была базой всей экономической модели.
4: И вот эта база рухнула. И самое показательное, как быстро этот дефицит отражается на ценниках.
5: Давай посмотрим на цифры.
4: Росстат фиксирует просто локальную гиперинфляцию у бензоколонки. Топливо растет в цене на 2-3% в неделю.
5: Ого, в неделю?
4: Да. Если переложить это на год, это больше 100% годовых.
5: Жесть.
4: Смотри на годовые показатели. Июль 26 к июлю 25. АИ-92 стоит 68 рублей 76 копеек. Это плюс 31,4%.
5: Ага.
4: АИ-95 – 74 рубля 38 копеек. Плюс 39%. А дизель вообще улетел на 84 рубля 84 копейки.
5: Плюс 34,4% получается.
4: Точно. То есть полный бак обходится почти на 1000 рублей дороже, чем год назад. 3720 рублей вместо 2840.
5: Слушай, ну Росстат – это же средняя температура по больнице. Они всегда сглаживают пики.
4: Ну да, усредняют.
5: Гораздо интереснее посмотреть, как выглядит ситуация там, где логистика нарушена сильнее всего.
4: О, тут отличный пример – Севастополь.
5: Там экстремальная стадия.
4: Абсолютно. Логистика сложнейшая. И кризис там проявился во всей красе. Скачок цен на 30% за одну неделю.
5: За одну неделю 30%?
4: Да. АИ-95 там пробил потолок в 129 рублей 68 копеек за литр.
5: С ума сойти.
4: То есть стандартный бак бензина там стоит почти 6,5 тысяч рублей. Во многих регионах это недельная зарплата.
5: Вот это очень важный индикатор. Такие аномальные цены на периферии никогда не возникают просто так.
4: Нужна физическая причина.
5: Именно. И тут логично перейти к физическому уничтожению логистических узлов, которое произошло в начале июля.
4: Ты имеешь в виду уничтоженный буфер?
5: Да, удары по нефтебазам.
4: Это ночь с 8 на 9 июля 26 года. Синхронные удары беспилотников.
5: По Тверской нефтебазе и в Ставропольском крае, верно?
4: Да, Тверская база-элеватор и объект в Хуторе-Вязнике. В Твери под угрозой оказались 36 тысяч кубометров мощностей Руснефти и Сургутнефтегаза.
5: Это огромный объем.
4: А на Ставрополье огонь вообще пошел к жилым кварталам. Пришлось проводить ночную эвакуацию.
5: И вот тут надо проанализировать суть происходящего. Знаешь, многие воспринимают это как просто очередные пожары.
4: Ну, сгорело и сгорело, да.
5: А на самом деле нефтебаза – это не просто завод. Это буфер, амортизатор всего рынка.
4: Так, так.
5: Уничтожение 36 миллионов литров топлива в Твери, этого хватило бы на 360 миллионов километров пробега.
4: Ничего себе цифра.
5: Да, и когда это происходит в момент острого дефицита, это означает, что рынок лишился запаса прочности.
4: То есть сгоревшая база – это мультипликатор кризиса.
5: 100%. Резервов для перераспределения топлива больше нет. Любой сбой моментально бьет по потребителю.
4: И вот это физическое исчезновение резервов заставляет региональные власти переходить от рынка к жесткому административному распределению.
5: Возвращение в прошлое.
4: Буквально. С 9-10 июля вводят систему рационирования топлива. Липецкая, Нижегородская, Псковская, Орловская области.
5: И там еще на очереди Владимир, Воронеж, Тамбов, Кострома.
4: Да. И вводят совершенно дикое правило.
5: Четность номеров.
4: Ага. Четный номер машины, заправка в четный день. Нечетный в нечетный. И жесткий лимит. Не более 40 литров в одни руки.
5: Слушай, ну я тут сомневаюсь, честно говоря.
4: В чем?
5: Ну, люди же всегда найдут способ обойти бумажные запреты. Можно просто выехать с заправки и заехать снова. Или поехать на другую АЗС.
4: Или дать на лапу заправщику.
5: Вот именно. Чаевые решают все.
4: Я тоже так думал. Но физическая реальность все меняет. Давай посмотрим на примере Нижегородской области.
5: Что там?
4: Там ежедневные недопоставки бензина достигают 500 тонн в день. Ехать просто некуда.
5: Вообще некуда.
4: Большинство станций стоят закрытыми физически. Пистолеты замотаны лентой. Им нечего продавать.
5: То есть даже взятку давать бесполезно?
4: Конечно. Заправщик не нальет тебе бензин из пустой подземной бочки.
5: Знаешь, тут напрашивается очень глубокая философская параллель.
4: Давай.
5: Вот советские талоны на бензин – это было следствие неэффективности плановой экономики. Государство не могло свести баланс.
4: Логично.
5: А нынешние 40 литров по номерам – это крах уже рыночной системы. Государство буквально говорит водителю: рынок сломался, цена больше ничего не решает, теперь мы решаем, сколько тебе ездить.
4: И когда внутри страны бензин становится вот такой лимитированной роскошью, люди ожидаемо обращают взгляд за границу.
5: И это приводит к международным проблемам.
4: Абсолютно. Казахстан захлопывает дверь. Начинается лавина топливного туризма из Оренбурга, Челябинска, Омска и Саратова.
5: Ну, разница в ценах огромная. Люди массово едут заправляться к соседям.
4: Да. В ответ Астана вводит экстренные меры. Вице-министр энергетики Казахстана Каирхан Туткишбаев объявляет новые жесткие правила.
5: И какие там правила?
4: В Левицу можно пересекать лишь один раз в сутки. И только со штатным баком автомобиля. Никаких канистр или дополнительных емкостей.
5: Ну, звучит как местечковая проблема жителей приграничных сел. Зачем это обсуждать наравне с решениями вице-премьера?
4: А потому что это правило бьет по самому больному.
5: Почему?
4: По грузовикам. Правило одного пересечения в сутки распространяется и на фуры. А это разрушает логистику параллельного импорта.
5: А, от которой с 2022 года так сильно зависит экономика.
4: Именно. Электроника, запчасти – все идет через Центральную Азию. Казахстан, спасая свой внутренний рынок от российского дефицита, наносит двойной удар по логистике внутри страны.
5: Эффект домино в чистом виде.
4: 100%. И разговор о грузовиках и логистике логично подводит нас к главному вопросу.
5: Как это ударит по тем, у кого вообще нет машины?
4: Да, как топливный кризис заберется в кошелек обычного покупателя в супермаркете? Фокус надо перевести на дизель, который подорожал на 34,4%.
5: Дизель? Это же вся коммерческая техника.
4: Да. Давай на конкретном примере. Рефрижератор с молоком едет из Воронежской области в Москву. Это примерно 500 километров.
5: Так.
4: Раньше 175 литров дизеля на этот рейс стоили 11 тысяч рублей. Теперь почти 15 тысяч. Разница в 4 тысячи только в одну сторону.
5: Ну, перевозчик не будет работать себе в убыток?
4: Конечно. Эта разница закладывается в стоимость хлеба, молока и мяса. Это добавляет к чеку в супермаркете от 11 до 17%.
5: Слушай, но я тут сомневаюсь, что цены просто взлетят. Российская власть же обычно вмешивается в таких ситуациях.
4: Думаешь, заморозит цены?
5: Ну да. Введут потолок цен на социально значимые базовые продукты, как это уже бывало.
4: Зафиксированная цена не накормит семьи с низким доходом. Им придется радикально менять рацион из-за дорогой логистики.
5: Слушай, ну вот чтобы собрать всю эту картину воедино, нужен финальный анализ, анатомия коллапса.
4: Да, почему система рухнула именно сейчас?
5: Ведь смотри, как страна с добычей 10 миллионов баррелей нефти в сутки вообще оказалась в такой ситуации?
4: Структурные проблемы.
5: Да, они копились годами. Экономике было выгоднее гнать за рубеж сырую нефть, а не вкладываться в модернизацию старых советских НПЗ для получения качественного бензина.
4: Это же требует огромных инвестиций в технологии гидрокрекинга и катализаторы.
5: Совершенно верно. А с 2022 года к этому хроническому недоинвестированию добавились санкции.
4: Отсутствие западных технологий.
5: Да, и жесточайшая нехватка запчастей. Заводы начали работать на износ. При этом из-за сложностей со страхованием танкеров компании пытались вывести как можно больше именно готовых нефтепродуктов на экспорт.
4: Оставляя внутреннего потребителя последним в очередь.
5: Именно, маржа там выше.
4: Ну, в случае, если эти проблемы копились годами, почему мина взорвалась именно в июле 26-го?
5: Потому что катализатором стал сезонный фактор. Лето – это абсолютный пик потребления в масштабах всей страны.
4: Отпуска.
5: Отпуска, миллионы людей на дорогах, масштабные стройки. И, конечно, сельское хозяйство, уборочная техника требует море дизеля.
4: Спрос улетает в космос.
5: А хрупкая система, ослабленная отсутствием инвестиций, добитая санкциями и потерявшая резервуары из-за атак беспилотников, просто не выдержала этого сезонного скачка спроса. Она лопнула.
4: И теперь математика неумолима.
5: Рост стоимости логистики на 31%.
4: Вот такая история. Нефтяная сверхдержава импортирует бензин, жжет резервуары и выдает топливо по номерам машин как пайку. Казахстан закрыл границу, чтобы внутренний российский кризис не стал их кризисом. И знаете, что самое горькое? Это не природная катастрофа, не землетрясение, не засуха. Это рукотворная история из недоинвестирования, из экспортной жадности, из запоздалых решений. Простой человек у колонки последнего в очереди интересов всегда был последним. Затем, как эта пружина продолжает сжиматься, стоит внимательно следить. С вами был «Разбор дня». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Он, боюсь, будет не веселее.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
6: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
7: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
8: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
1: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
9: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
1: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
10: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
1: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товара в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
11: Сейчас сгорит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
1: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
13: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное решение, то решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому, ну, делаем все, чтобы удержать тот объем страны. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
14: И вовремя.
13: И вовремя.
14: Нужного качества.
3: Главные новости дня.
15: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
16: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
15: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
14: В населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
15: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
17: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
15: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
18: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
15: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
19: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. А средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. А если смотреть 26 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 28 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
3: На радио «Лента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
20: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
22: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописано компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
21: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
23: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
25: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
24: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
26: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами, и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
24: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
27: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
24: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
21: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
2: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
21: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
22: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
21: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор «Астрахань» о будущих лицензиях и производстве.
23: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
27: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
21: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
1: Разгорается, да?
21: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
5: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
21: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
6: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
21: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
1: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши посейдоны, подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями. И не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
7: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8. потому что на ее пути росло то самое священное дерево феи, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, который никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности.

0: будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 21 июля.
2: Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем. Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы. Она символизирует целеустремленность, стойкость. Это стремление к победе. Это одна из самых главных мужских рун. Руна воина. Она отвечает за решительность и жертвенность. И требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть, но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
0: На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
5: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или...

0: Его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
3: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
2: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
3: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41 месте, а по темпам роста зарплаты на 12 месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
2: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в полтысячи магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. рублей. При этом соседние «пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
3: Росгвардейцы проверяют все. Системы физической защиты, видеонаблюдение, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой. Без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более 100 объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
2: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
3: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
2: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
4: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
2: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты. Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации, повышение информационной безопасности, предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
6: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу три нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по двум выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
9: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
8: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали три нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Роснефти» и расположенная по адресу «Промышленная-1» предприятие, где зарегистрированы два юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольской нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
10: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
8: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
11: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
12: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
8: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
14: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирована. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
0: Главные новости дня.
8: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия «ЦНИИ Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массово появляться видео очевидцев.
15: Короче, две прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это пускают. День говорят, беги.
8: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
15: Вообще полная. Это просто, ребят, просто. Дорогу перекрывают. Даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там он перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче. Не дают выехать тоже.
8: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ «Точмаш». Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
16: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
8: За активную работу для ВПК ЦНИИ «Точмаш» находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и 2 склада «Wildberries». Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
17: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.
8: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
18: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно сделать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялся оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
20: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это... сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боестолкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
6: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
21: Резервы противник накапливает, где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год, то есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ, значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым, вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы, и немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивная система залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы, ну, практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, ну, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
1: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, там, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам, там, полиция, скорая. Какая ситуация? По электричеству оно есть 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает. Когда оно будет дальше... Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока мест нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
19: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали.
2: На этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать, и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены, и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский, и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело.
0: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: «Это не та армия, которой можно гордиться», — мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
7: Сейчас просто берут, я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
5: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает, подозревая, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну, а он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах, с другой, в случае подписания контракта, обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
7: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
5: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
7: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
5: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
22: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
5: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье. Семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
11: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
10: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
23: Сильнее разгорается, да?
10: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
24: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
10: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
25: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
10: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
26: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
27: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице, 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников «Форс-мажор». Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
26: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberries и дронах-перехватчиках.
8: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
26: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
12: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции

0: контракт на службу в зоне СВО.
1: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
0: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
1: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
0: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном транспорте и возле торговых центров. Местные жители утверждали, что людей доставляли в военкоматы для бесед с рекрутерами.
2: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь.
0: Политолог Андрей Рогов считает, что сама система денежных бонусов создает опасную мотивацию.
3: Когда за каждого завербованного человека начинают платить деньги, неизбежно возникает соблазн выполнить план любой ценой. И тогда добровольный набор постепенно превращается в настоящую охоту за людьми.
0: Пока власти Пензы требования протестующих не комментировали, но сам факт такого пикета показывает, недовольство вызывает уже не только отправка людей на СВО, но и появление целой индустрии, где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Говорят военкоры.
6: Тыла больше нет. Военкор Котинок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
7: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
6: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
8: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций.

0: Мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
1: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор «Астрахань» о будущих лицензиях и производстве.
2: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для «Патриотов», Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к «Патриотам». Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
6: Последние новости из Крыма. Света нет, бензина нет, интернета нет, карточками воспользоваться бессмысленно, они не проходят. В магазинах есть березовый сок, это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить. За 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных офферт стоят живые люди.
8: Вот физический масштаб разрушений в электростале и Котовске, его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
9: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
8: 8 убитых в электростале, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
9: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный и самый неудобный вопрос.
7: Какой?
9: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
7: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни и там чехлы для смартфонов?
9: Согласна, звучит странно.
7: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.
9: Подожди. Международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
7: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
9: Так, и что там сказано?
7: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное. Есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
9: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
7: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
9: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
7: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
9: А значит, получает статус легитимной военной цели.
7: Да. Уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
9: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
7: Это полностью меняет картину, согласись.
9: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
7: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
9: Так, что там по срокам?
7: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
9: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней? До первых ударов по складам?
7: День в день.
9: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
7: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
9: И что туда добавили?
7: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
9: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредиты на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
7: Да, все шло своим чередом.
9: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
7: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
9: Никаких компенсаций.
7: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
9: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
7: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
9: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
7: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
9: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрывшись этой 98-й офертой, стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
7: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
9: Обалдеть!
7: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
9: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства? Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть – это финансовые катастрофы, кредитная нагрузка.
7: Да, специфика бизнеса.
9: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиций в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
7: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
9: Жесть.
7: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
9: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
7: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
9: И как это работает на практике?
7: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
9: Законный отказ.
7: Отказ в выплатах законен на 100%.
9: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, Marketplace ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
7: Ох, их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
9: Скидку на хранение? товаров, которых больше не существует.
10: Именно. Товар превратился в токсичный пепел, а система в автоматическом режиме рассылает уведомления о льготных тарифах на его размещение. Это попытка сохранить хорошую мину при откровенно плохой игре, попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
9: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
10: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова: «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
9: Или резонансная история человека по имени Дмитрий. Его потери составили 8,5 миллионов рублей. Вся партия товара была закуплена на кредитные средства, а обеспечением по кредиту выступала единственная недвижимость его родителей.
10: Какой кошмар.
9: И когда он попытался добиться хоть какого-то ответа от площадки, техподдержка прислала ему автоматическому боту с цитатой той самой 98-й оферты. Дмитрий публично написал, что в такой ситуации ему проще залезть в петлю, чем прийти к родителям и сказать, что они остаются на улице.
10: И это ведь не единичные случаи, это массовое. Цепное банкротство целого сектора экономики. И этот психологический надлом, это осознание абсолютной беззащитности. Десятилетиями выстраивалась система, основанная на невероятной централизации. Строились гигантские мегасклады размером с небольшие города. Внедрялась полная автоматизация. Все это делалось ради снижения издержек и удобства конечного потребителя. Но что, если именно эта гиперцентрализация делает современную жизнь абсолютно беззащитной? Строились идеальные храмы потребления, а в итоге получились гигантские, ничем не защищенные мишени, уничтожение которых способно обрушить целую отрасль и сломать сотни тысяч жизней за одну ночь. На сегодня это все. Крах Wildberries — это не просто пара логистических пожаров и перебоев с доставкой. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. От мелких селлеров до обычных покупателей. Масштаб разрушений, глубина цинизма корпораций делают эту ситуацию одной из самых тяжелых экономических катастроф в сфере российского ритейла за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
2: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
11: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей Беспрозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако судя по ответу Беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
2: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
11: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще Беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
2: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
11: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
2: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
11: На случай, если таковые появятся, Беспрозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта, и оставаться там небезопасно.
12: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
11: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
9: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения.
11: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
13: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как «Сувалкский коридор», «Непотопляемый авианосец» или «Главная точка напряжения на Балтике». В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
14: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется.
13: Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
15: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВВ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
16: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
17: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в Электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
18: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только Электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
20: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
19: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
21: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
19: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
0: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
19: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
1: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. Всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
19: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
22: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже переведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и изжили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума, возможно, они имели какую-то актуальность, сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф, но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
3: Криминальные новости.
23: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу – но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО Александр Кухаренко был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
6: В то время спрашиваю в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров? И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот. Так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
3: Главные новости дня.
7: Вместо компенсации кредиты пожар на складе «Вайлдберрис» не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
8: Весь мой товар сгорел на складе «Вайлдберрис». Это я узнал сегодня утром.
10: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в такой же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
24: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
7: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
25: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
7: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
2: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
7: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
9: Сейчас сгорит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
7: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
11: 1000 литров привезти нам обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 – это там ТЭСК, это частные заправки, это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот. Но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт, как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, все, не без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы. Хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свой вопрос. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
12: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
13: На заправках очереди, люди нервничают, иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация... Было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым. Это реальная проблема.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жители Электростали спросили о причинах и последствиях удара по складу Wildberries в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
14: Это не то слово, что страшно. Все... Ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в Электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город.

0: балконы вот эти все пожары.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
3: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
2: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
4: Разгорается, да?
2: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
5: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
2: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
6: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
2: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
7: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
8: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
7: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
9: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимире

0: В Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
3: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
2: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
3: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
2: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
3: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
2: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
3: Справедливо.
2: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
3: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
2: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
3: Перестают появляться по месту прописки.
2: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
3: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
2: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
3: Чтобы закрыть микрозаймы?
2: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
3: Разрушен традиционный уклад?
2: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
3: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
2: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
3: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
2: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
3: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
2: Хаос — это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
3: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
2: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
3: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
2: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
3: Камеры с распознаванием лиц.
2: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
4: 5 минут?
2: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
4: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
2: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
4: Это же классическая засада.
2: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
4: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
2: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
4: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
2: 7 дней, верно?
4: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
2: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
4: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
2: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в «Ларгус». Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
4: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
2: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
4: И дальше?
2: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
4: Кошмар.
2: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
4: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
2: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
4: То есть берут всех?
2: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
4: Да ладно?
2: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
4: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
2: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
4: Как именно это работает на практике?
2: Людей держат в переполненном помещениях, яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
4: Пытка лишением сна.
2: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
4: И что говорят?
2: Говорят: смотри, вот постановление. До 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
4: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
2: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
4: А если человек все еще сопротивляется?
2: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
4: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
2: Конечно.
4: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
2: Но суды ведь должны это контролировать.
4: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
2: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
4: Прямо там.
2: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
4: Все готово.
2: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
4: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
2: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
4: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
2: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в 4 стенах.
4: А если что-то со здоровьем?
2: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
4: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
2: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
4: Магазины, коммуналка.
2: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
4: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
2: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
4: Какой?
2: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
4: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
2: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
4: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
2: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
4: И люди в это верят?
2: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
4: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
2: И его тут же задерживает патруль.
4: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов – айтишники, инженеры, проектировщики, логисты – буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
2: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
4: Заводы останавливаются.
2: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
4: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
2: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
4: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
2: На какую?
4: Превращение живого мыслящего человека в бесправный управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
2: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
6: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
7: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
8: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
5: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
9: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
5: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
10: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
5: Как Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
11: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
5: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
13: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное еще то решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства, но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые заплатили.
14: И вовремя.
13: И вовремя.
14: Нужного качества.
1: Главные новости дня.
15: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина, проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
16: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
15: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
17: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
15: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней. В других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
18: Смотрите, прикол. В Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
15: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
14: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
15: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
19: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это, по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%. А средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. Если смотреть 2026 год, то распроданность составляет 56%. Если смотреть 2028 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, там коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
1: На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
21: Погибли не менее 8 человек. Пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В Электростале уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
20: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
0: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр «Wildberries» в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростали» пострадал еще один склад «Wildberries», в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
22: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
4: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
23: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
4: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
24: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
4: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот. Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
2: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
20: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
6: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
20: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
0: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к Патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроновое навало на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
24: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
4: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
5: Разгорается, да?
4: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
7: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
8: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
4: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
9: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево фей, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, которые никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 21 июля. Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или бывший. Да, сейчас мы

0: оба реально готовы поработать над отношениями. Тайвас — это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто так не получится. Вот если решитесь, будьте готовы к непростому пути и пересмотру всех своих привычек и убеждений. И в итоге, если вы настроены решительно и готовы быть честными друг с другом, шанс есть, но это точно будет нелегкая прогулка и очень достойная борьба и, в конце концов, конечно же, победа. Но здесь должны работать оба. Принимайте, благодарите, берегите себя. Я думаю, у вас все получится, но только обязательно прислушивайтесь к своей душе и сердцу, а не к голове.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
4: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих тысяч с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшение не

0: предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает «Калининградстат».
1: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
0: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Ну вот Алексей Беспрозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу Беспрозванных, беспокойство населения он не разделяет.
1: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
0: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще Беспрозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
1: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
0: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей Беспрозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
1: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
0: На случай, если таковые появятся, без прозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах, а вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
2: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа, переселение сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
0: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
3: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации, повышение информационной безопасности, предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов. Но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав. Отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа, страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники – это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество. К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: С бензином все будет еще хуже. Беспилотники в одну ночь атаковали сразу 3 нефтебазы на Ставрополье и морской терминал в Новороссийске. Как сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме, удар пришелся по 2 выносным причальным устройствам – ВПУ-1 и ВПУ-3. В момент атаки через них велась погрузка нефти на танкеры, отметили в консорциуме.
7: В результате погрузка была приостановлена. Пострадавших нет. Разлива нефти удалось избежать, а оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений.
6: А в Ставропольском крае после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Судя по фотографиям и видеозаписям очевидцев, под удар, вероятно, попали 3 нефтебазы. Так, в хуторе Вязники Шпаковского округа, как утверждают аналитики, горят нефтебаза «Руснефти» и расположенная по адресу «Промышленная 1» предприятие, где зарегистрированы 2 юрлица – «Корона» и «МК Нефтепродукт». Кроме того, по данным местных телеграм-каналов, пожар возник на Ставропольской нефтебазе «Лукойл Юг Нефтепродукт» на улице Коломийцева, 19. Объект включает 42 резервуара общей вместимостью более 57,5 тысяч кубометров. Сильный пожар после атаки был виден с разных районов города, сообщают местные жители.
8: Не знаем, что происходит. Был такой взрыв, страсть. Аж хлопок только был, что стены задрожали на С5. Представляете? И вот такой огонь. Все горит. Непонятно что.
6: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Усугубляет ситуацию то, что это довольно крупное нефтехранилище. Украина в ответ на атаки по своей энергетике в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
9: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
6: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России возникла острая нехватка бензина. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках топлива, но безрезультатно. Очереди на АЗС растягиваются на километры. В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. Сейчас в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
10: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
6: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Эксперты такой оптимизм властей не разделяют. Они отмечают, что дефицит топлива в стране ощущается все острее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
12: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирована. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
4: Главные новости дня.
6: Оборонка полыхает. В подмосковном Подольске горит предприятие-разработчик стрелкового оружия ЦНИИ «Точмаш». В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. Очевидцы отмечают, что заметили сразу несколько очагов возгорания. Около 3 часов ночи мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает противовоздушная оборона. Он отметил, что по состоянию на 4.05 противовоздушная оборона сбила уже 58 беспилотников. Некоторые местные СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили. Ближе к 4 утра в соцсетях стали массово появляться видео очевидцев.
13: Короче, две прилетело. Это да, короче, здесь НПЗ. Дальше по путям. По железнодорожке, походу. Вообще. Вообще просто. Я хотел заехать на территорию. Ну, там людям помочь, кого-то увезти, кого-то что-то это. Пускают. День говорят, беги.
6: Позже появилась информация, что в городе не один, а сразу несколько очагов возгорания. Самый сильный удар пришелся на Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
13: Вообще полная. Это просто, ребят. Просто. Дорогу перекрывают. Даже выехать не дают. Уже, короче, поняли, бля, там, вон, перекрыли трассу, перекрыли сзади, перекрыли спереди, короче, не дают выехать тоже.
6: Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске сокращенно называют ЦНИИ «Точмаш». Это предприятие ВПК, входящее в состав госкорпорации «Ростех». Оно специализируется на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
14: Наиболее известные из них – боевая экипировка «Ратник», бесшумный автомат «ВАЛ», а также бесшумная снайперская винтовка «Винторез» и самозарядный пистолет «Гюрза», используемые подразделениями специального назначения.
6: За активную работу для ВПК ЦНИ и Точмаш находится под санкциями ЕС, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии. Кроме этого, предприятие в подмосковном Подольске под ударом дронов также оказалась нефтебаза и два склада Wildberries. Судя по кадрам видео в местных телеграм-каналах, там начали проводить эвакуацию персонала. Позже оказалось, что в результате атаки был поражен склад Wildberries в индустриальном комплексе «Южные врата» в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза в поселке Львовский. Атаку дронов по Московской области уже подтвердили на Украине. Как заявил Зеленский, Украина продолжает отвечать на российские обстрелы городов.
15: Поражены логистические объекты и нефтебаза. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров. Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза.
6: В России официально эту информацию не комментировали. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь Московскую область пытались атаковать более 400 дронов. По его словам, большая часть была нейтрализована на дальних подступах, и 85 ПВО сбило на подлете к Москве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Государственной Думы Сергей Миронов о вводе 5-дневного оплачиваемого отпуска отцам новорожденных.
16: Вот мама, жена легла в роддом. Да, прошли роды, она еще там 2-3 дня с младенцем находится в роддоме, а нужно подготовиться. Да, нужно делать закупки, нужно приготовить кроватку маленькому, все. Вот было бы правильно, если бы хотя бы давали отпуск 5 дней, оплачиваемый, безусловно. Но у нас вообще есть предложение. Мы предлагаем, что в первые 3 месяца ребенка, когда могут быть самые разные ситуации, и когда очень нужно мужское плечо, на которое может жена опереться, чтобы предоставлялось оплачиваемый 14 дней. По выбору. Он сам берет, может быть, там не все подряд, а когда надо, необходимо, берет день, но этот день будет для него выходным, он проведет с семьей, но самое главное, этот день будет оплачен.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Yeah.
18: Основатель организации «Воинский союз Паладин» Георгий Закревский назвал ситуацию в стране бедой и обвинил в ней верховного главнокомандующего Владимира Путина.
19: Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Еще обращаюсь к тем, кто находится на линии боевого столкновения, на тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там. Как в относительно военных действиях непосредственно, с профессиональной и общей точки зрения, так и с точки зрения командования. Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами и над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на 3 часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий. Которые получают по 3 ордена мужества, не участвуя в боях, а то и теряя подразделение. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые. Ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена.
18: Военный обозреватель Кирилл Бессонов заявил, что украинская армия накапливает силы и готовится к контрнаступлению.
20: Резервы противник накапливает. Где находятся бригады, которые входят в состав корпуса морской пехоты противника, точно не на передовой, они год. То есть их больше года нет на передовой, морпехов, а это элитные подразделения ВСУ. Значит, где-то в резерве для чего-то они как бы оставлены. Поэтому плюс то, что противник занимается изоляцией территории военных действий, это ДНР, Запорожская область, Херсонская область, Крым. Вот, пытается максимально нарушить логистику и все остальное. Поэтому я вижу, что противник попытается сходить в наступление. Наступательные действия противника, конечно, отвлекут наши силы. И немного изменят как бы оперативную обстановку. Кроме того, не забываем, что от Черниговской области, от приграничья до Москвы менее 500 километров. У них есть реактивные системы залпового огня «Хаймерс». «Хаймерс» могут работать ракетами «Атакмс». Новые ракеты «Атакмс» имеют дистанцию полета более 500 километров. А до Москвы практически менее 500 километров оттуда. Что им стоит, к примеру, взять территорию под контроль, своей же области, да, то есть и в какую-то ночь туда закинуть какой-то дивизион «Хаймерс» для того, чтобы нанести ракетный удар. Для нашего ПВО, для нашей ПВО это будет сложно.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Житель Крыма о ситуации на полуострове с топливом и электроэнергией.
22: Уже не смешно. Топливо вообще не продается. То есть купить его невозможно. По талонам, нал, без нал. Вообще не важно. Просто нельзя купить. Запрещено продавать. Только службам. Полиция, скорая. Какая ситуация. По электричеству оно есть. 15 минут, потом его нет. Потом оно есть, потом его нет. Потом его нету 2 часа, потом оно может быть 5 часов. Хрен его знает, когда оно будет дальше. Наш выбор, станция для всего дома на 4 киловатта, то есть пока мест нормально. А что там дальше будет, да хрен его знает. Солнечные панели и станция, привет. Вот так и живем. 26-й год, конец июня, Крым. Кайфуем.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, но вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: У вас, как и у многих, накипело?
0: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
24: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
3: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына. Однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта, обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
24: На контракт уговаривают тем, что, типа, вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы, типа, будете альтернативную службу проходить где-то там, типа, в Уссурийске, Хабаровске, Ментовке, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
3: Пока что сын Илины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
24: Я не переживаю, то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
3: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
5: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
3: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье. Который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
8: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
3: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
9: Разгорается, да?
3: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
10: В
9: течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
10: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
3: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Говорят военкоры.
13: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады Wildberries.
14: Вооруженные силы Украины ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников форс-мажор. Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
13: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberries и дронах-перехватчиках.
25: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberries. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
13: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
26: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности, Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковый «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
12: Радио «Лента». 15:57 АМ.
6: Главные новости дня.
11: Это торговля людьми. После скандальных облав в Пензе требуют отменить выплаты вербовщикам на СВО. У здания городской администрации прошел пикет. Экоактивист и журналист местной газеты Игорь Алексеев говорит, что главное требование – отменить выплаты тем, кто склоняет людей подписать контракт на службу в зоне СВО.
15: Депутаты, мы требуем отменить выплаты рекрутерам за каждую человеческую голову. Эти деньги лишили многих разума и совести. Остановите торговлю людьми.
11: Речь идет о решении городской думы Пензы, согласно которому за каждого привлеченного на контракт гражданина посредники могут получать денежное вознаграждение. По словам Алексеева, облавы в Пензе стали едва ли не ежедневными.
15: Теперь они уже не смогут сказать, что не знали о требованиях горожан.
11: Последние месяцы Пенза стала главной темой обсуждения во всех военных каналах из-за жестких методов поиска контрактников для Минобороны. В социальных сетях публиковались сотни видео массовых проверок документов у мужчин на улицах, в общественном

0: где подпись под контрактом фактически превратилась в источник чьего-то заработка. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Говорят военкоры.
3: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
4: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
3: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
5: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
3: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
6: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.

0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель южного берега Крыма рассказал, что отсутствие топлива на полуострове сформировало рынок новых автомобилей.
3: Последние новости из Крыма. Света нет. Бензина нет. Интернета нет. Карточками воспользоваться бессмысленно. Они не проходят. В магазинах есть березовый сок. Это сахар, вода, лимонная кислота. В общем-то, все максимально плачевно. Какие из этого выводы сделать? А выводы такие, что люди, которые приехали отдыхать в Крым, покинуть его на машине не могут. И продают свежие современные машины местным жителям, которые их пытаются выручить. За 800, максимум 1000 долларов. Это машины 24-го года. Так что, если вы желаете приобрести недорого машину, вам путь в Крым. Но вернуться вы сможете или нет, я не знаю.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с Wildberries прямо сейчас. То, о чем вы услышите сегодня, это не апокалиптический сценарий из фантастического фильма и не журналистское преувеличение. Это реальность, в которой в один миг оказались сотни тысяч предпринимателей и покупателей по всей стране. Без товара, без денег, с миллионными кредитами, без каких-либо компенсаций и без понимания того, как жить дальше, после уничтожения крупнейших складов. Мы разберем каждый аспект этого кризиса по пунктам, так чтобы вы поняли не просто масштаб происходящего, но и то, что за сухими цифрами корпоративных оферт стоят живые люди.
5: Вот физический масштаб разрушений в Электростале и Котовске его действительно сложно осознать без правильных сравнений. Речь идет об уничтожении более 250 тысяч квадратных метров складских площадей.
6: 250 тысяч. Это же колоссальная цифра.
5: 8 убитых в Электростале, десятки людей с тяжелыми ранениями. А в Котовске трагедия оказалась еще масштабнее. Там погибла практически вся ночная смена.
6: Кошмар. Это сразу переводит ситуацию из разряда просто экономического ущерба в категорию настоящей трагедии. И здесь нужно задать главный, самый неудобный вопрос.
5: Какой?
6: Как современные, стратегически важные логистические хабы, которые находятся всего в 50 километрах от столицы, могли оказаться настолько уязвимыми?
5: Вот этот вопрос напрямую ведет к пониманию того, чем на самом деле стали эти склады. Если смотреть на ситуацию поверхностно, кажется полным абсурдом. Но зачем тратить дорогостоящие ресурсы на уничтожение ангаров, где лежат детские игрушки, шампуни, там, чехлы для смартфонов?
6: Согласна, звучит странно.
5: Но ответ лежит в плоскости международного гуманитарного права.
6: Подожди. Международное право. Звучит как попытка жестко притянуть за уши юридические термины к сугубо гражданскому ритейлу. Как продажа футболок может регулироваться законами ведения боевых действий?
5: Фокус в том, что маркетплейсы давно перестали быть просто магазинами одежды и электроники. Смотри, существует дополнительный протокол номер 1 к Женевским конвенциям. Статья 52 этого документа очень четко разграничивает гражданские и военные объекты.
6: Так, и что там сказано?
5: Гражданский объект неприкосновенен. Но и вот тут самое важное. Есть исключение. Объект неприкосновенен ровно до того момента, пока он не начинает вносить эффективный вклад в военные действия. И вот здесь в игру вступает концепция товаров двойного назначения. Речь идет о систематических, массовых закупках оборудования, которое напрямую используется в боевых действиях. Бронеплиты классов защиты БР-4 и БР-5 открыто продавались и хранились тысячами единиц. По сути, любой желающий мог собрать полный комплект экипировки и оснащения для целого подразделения, просто, знаешь, накидав товары в виртуальную корзину.
6: Ничего себе. Получается крайне интересная механика. Выходит, что госструктуры, подрядчики или частные военные формирования просто нашли способ элегантно обойти неповоротливую бюрократию официального гособоронзаказа.
5: Абсолютно точное попадание. Это была гениальная в своей простоте схема.
6: И если следовать букве международного права, когда гражданский канал систематически и в таких объемах используется для логистики военного назначения, объект полностью меняет свой статус.
5: Верно. Юридически такой склад перестает быть гражданским ритейлом. Он превращается в комбатантный распределительный узел.
6: А значит, получает статус легитимной военной цели.
5: Да, уничтожение такого узла дает атакующей стороне прямое и неоспоримое военное преимущество, потому что моментально нарушаются поставки комплектующих для беспилотников, связи и экипировки на фронт.
6: И самое жесткое в этой юридической логике то, что наличие рядом миллионов памперсов и футболок не возвращает объекту иммунитет. Согласно конвенциям, ответственность за сопутствующий ущерб ложится на тех, кто допустил интеграцию военных поставок в гражданские потоки. Размещение военных грузов среди гражданских товаров – это фактор, который просто снимает защиту с последних.
5: Это полностью меняет картину, согласись.
6: Да, радикально. И если склады фактически функционировали как элементы военной логистики, значит, угроза ударов была не просто вероятной, она была абсолютно очевидной. В корпорации уровня Wildberries работают целые департаменты аналитиков и юристов. Невозможно поверить, что руководство не просчитывало сценарий уничтожения этих хабов.
5: И судя по документам, этот сценарий не просто просчитывался. К нему шла методичная, совершенно хладнокровная подготовка. Стоит внимательно посмотреть на хронологию событий, потому что она выглядит как сценарий какого-то юридического триллера.
6: Так, что там по срокам?
5: 7 июля 2026 года руководство компании вводит в действие 98-ю редакцию оферты для продавцов.
6: 7 июля, подожди, это ровно за 11 дней? До первых ударов по складам?
5: День в день.
6: Да ладно. Это невозможно списать на рядовое обновление корпоративных правил. 11 дней – это слишком короткий срок. Выглядит как идеально спланированный юридический маневр, который реализовали в самый последний момент перед катастрофой. Что конкретно изменили в тексте?
5: Корпорация провернула операцию, которая полностью сняла с нее любую финансовую ответственность за то, что произошло позже. Основные изменения коснулись раздела о форс-мажорных обстоятельствах.
6: И что туда добавили?
5: Туда были очень тихо, вообще без громких анонсов, добавлены новые пункты. С 7 июля к обстоятельствам непреодолимой силы официально стали относиться атаки беспилотных летательных аппаратов любого типа, падение обломков, работа систем ПВО, а также введение режимов контртеррористической операции на территориях присутствия объектов компании.
6: Поразительный, кристально чистый цинизм. То есть в это самое время сотни тысяч продавцов отгружали на склады товар на миллиарды рублей. Идет подготовка к осенним распродажам. Люди берут кредит на закупку новых партий, отправляют фуры в Электростали, Котовск.
5: Да, все шло своим чередом.
6: А корпорация уже переписала правила игры, зная, что небо над этими складами больше небезопасно.
5: Более того, в этой 98-й оферте прямо зафиксировано. Риск случайной гибели имущества от подобных факторов теперь признается, цитирую, риском предпринимательской деятельности самого продавца. Проще говоря, Marketplace заявил, если ваш товар сгорит из-за прилета беспилотника, это ваши проблемы.
6: Никаких компенсаций.
5: Никаких компенсаций не будет, упущенная выгода не возмещается.
6: Слушай, ну тут возникает логичный вопрос о защите прав бизнеса. Если условия становятся настолько драконовскими, почему продавцы просто не отказались нажимать кнопку «Согласен»? Почему не остановили отгрузки? Почему не ушли со своими товарами на другие площадки?
5: В том-то и дело, что уйти было некуда. Буквально синхронно с Wildberries главный и единственный сопоставимый конкурент Озон вел точно такие же изменения в свои правила работы с селлерами. Формулировки по форс-мажорам обновились вообще у всех крупных игроков.
6: В стране просто нет альтернативных площадок такого масштаба, которые способны переварить подобный объем трафика и товаров. Малый и средний бизнес оказался загнан в абсолютный юридический капкан.
5: Либо соглашаться с тем, что товар на миллион рублей может завтра сгореть без права на компенсацию, либо прямо сейчас закрывать бизнес и увольнять сотрудников.
6: И люди, естественно, выбирали продолжать работать, надеясь, что беда обойдет их стороной. Но беда не обошла. И теперь, когда корпорация официально умыла руки, прикрыв оказавшись этой 98-й офертой. Стоит разобраться, на чьи плечи легли убытки, кто в реальности оплачивает этот пепел.
5: Оплачивает экономика в целом, ну и рядовые предприниматели в частности. Цифры пугают своей масштабностью. По предварительным оценкам, общий ущерб рынка составил 152,5 миллиарда рублей.
6: Обалдеть!
5: Из этой суммы 65 миллиардов рублей – это чистая стоимость сгоревших товарных запасов, принадлежавших селлерам. Это деньги, которые буквально превратились в дым.
6: 65 миллиардов – прямого убытка для сектора малого и среднего предпринимательства? Но это же только верхушка айсберга. Самая страшная часть этой финансовой катастрофы – кредитная нагрузка.
5: Да, специфика бизнеса.
6: Именно. Специфика бизнеса на маркетплейсах такова, что мало кто работает исключительно на свои деньги. Для масштабирования, для поддержания позиции в поисковой выдаче постоянно нужны финансовые вливания. По статистике, больше 70% оборотных средств у таких продавцов – это заемные деньги.
5: Абсолютно точные данные. Кредитные обязательства селлеров, чьи товары сгорели на этих складах, оцениваются в 45 миллиардов рублей.
6: Жесть.
5: То есть товара больше нет, площадка деньги не возвращает, а банк продолжает списывать проценты каждый месяц.
6: Но подожди, ведь существует институт страхования. Невозможно представить, чтобы склады стоимостью в десятки миллиардов рублей не были застрахованы. Неужели страховые компании тоже нашли способ избежать выплат?
5: Разумеется, нашли. Крупнейшие страховщики на рынке, такие как Ингострах и Сагаз, при рассмотрении подобных инцидентов опираются на стандартную для отрасли оговорку. Она так и называется – военные риски.
6: И как это работает на практике?
5: В правилах страхования имущества прописано, что любые повреждения, возникшие в результате действий беспилотников, ракет, работы систем ПВО или иных средств ведения боевых действий, категорически исключаются из страхового покрытия. Страховой полис защищает от короткого замыкания, от прорыва трубы, от ошибки нетрезвого водителя-погрузчика, но перед лицом описанной катастрофы страховка оказалась просто куском бумаги.
6: Законный отказ.
5: Отказ в выплатах законен на 100%.
6: Складывается картина идеального экономического шторма. Страховая компания официально отказывает в выплатах, маркетплейс ссылается на пункт о форс-мажоре в обновленной оферте, банки, в свою очередь, требуют неукоснительного соблюдения графика платежей, грозя арестом счетов и имущества. Бизнесмен остается один на один с многомиллионным долгом. Слушай, а как в этой ситуации ведет себя руководство Wildberries? Что они предложили пострадавшим в качестве жеста доброй воли?
5: Ох, их предложение вошло в историю как пример настоящего корпоративного издевательства. В качестве поддержки площадка предложила пострадавшим продавцам скидку на хранение товаров на срок 45 дней.
6: Скидку на хранение? Товаров, которых больше не существует.
5: Именно. Товар превратился в токсичный пепел, а система в автоматическом режиме рассылает уведомления о льготных тарифах на его размещение. Это попытка сохранить хорошую мину при откровенно плохой игре. Попытка показать инвесторам, что ситуация якобы находится под контролем.
6: За этими маневрами и сухими цифрами невозвратных долгов кроется колоссальный психологический слом целого класса предпринимателей. Нужно понимать природу этих селлеров. Это не безликие корпорации с бездонными бюджетами. Это обычные люди. Они закладывали квартиры родителей, брали потребительские кредиты под безумные ставки. В сети полно конкретных, невыдуманных историй, читать которые физически тяжело.
5: Например, предпринимательница Диана Якимова, которая строила свой бренд одежды несколько лет, пишет в профильном сообществе всего два слова «Мы разорены». И за этими словами конец жизни, которую она знала.
6: Или резонансная история человека по имени Дмитрий. Его потери составили 8,5 миллионов рублей. Вся партия товара была закуплена на кредитные средства, а обеспечением по кредиту выступала единственная недвижимость его родителей.
5: Какой кошмар.
6: И когда он попытался добиться хоть какого-то ответа от площадки, техподдержка прислала ему автоматическому боту с цитатой той самой 98-й оферты. Дмитрий публично написал, что в такой ситуации ему проще залезть в петлю, чем прийти к родителям и сказать, что они остаются на улице.
5: И это ведь не единичные случаи, это массовое. Цепное банкротство целого сектора экономики. И этот психологический надлом, Это осознание абсолютной беззащитности. Десятилетиями выстраивалась система, основанная на невероятной централизации. Строились гигантские мегасклады размером с небольшие города. Внедрялась полная автоматизация. Все это делалось ради снижения издержек и удобства конечного потребителя. Но что, если именно эта гиперцентрализация делает современную жизнь абсолютно беззащитной? Строились идеальные храмы потребления, а в итоге получились гигантские, ничем не защищенные мишени, уничтожение которых способно обрушить целую отрасль и сломать сотни тысяч жизней за одну ночь. На сегодня это все. Крах Wildberries — это не просто пара логистических пожаров и перебоев с доставкой. Это системный коллапс, затронувший абсолютно все сферы жизни сотен тысяч людей одновременно. От мелких селлеров до обычных покупателей. Масштаб разрушений, глубина цинизма корпораций делают эту ситуацию одной из самых тяжелых экономических катастроф в сфере российского ритейла за последние десятилетия. Услышимся в новом разборе дня.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
7: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
6: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если
8: если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Но вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
7: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной и номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
8: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
7: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
8: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей без прозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
7: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
8: На случай, если таковые появятся, без прозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
9: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время. Не в ПВРы, а в нормальные условия.
8: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
10: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
11: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, ну, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество.
12: К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: После ударов по складам Wildberries соцсети заполонили ролики владельцев магазинов, потерявших свой товар.
14: Сегодня мы потеряли 12 тысяч товаров. Меня зовут Виктория Терехова, я основательница бренда детской одежды For Real Kids и бренда сумок. Все наши товары по несчастной случайности были отгружены на московский склад, практически все. И сегодня они сгорели. Мы потеряли не только товары, но и все вложенные деньги в этот товар, потому что компенсации никакой не предусматривается. Буквально на прошлой неделе ВВБ просил подписать оферту, что все эти риски селлер берет на себя.
15: Я посмотрела по отчетам, около 150-200 единиц у меня там хранилось. Wildberries уже обнуляет остатки. Компенсации не будет. Это похоже все, знаете, вот на муравейник, когда муравьи что-то строят, там пытаются, вкладываются, а потом кто-то берет и своей ногой просто наступает на этот муравейник. Вот это примерно так.
16: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Сгорел склад в Электростали. Это склад, на котором находилась основная часть товара нашего бренда. Никто не будет возвращать убытки за этот товар, потому что буквально недавно мы подписали оферту о том, что в случае атаки беспилотников все риски ложатся на нас.
17: Друзья, мы пережили одну из самых тяжелых ночей для предпринимательского сообщества. 24 человека пострадало в одной только Электростали. Склад полностью уничтожен. И никаких, конечно, компенсаций за ваш товар, если вдруг у тебя там товар лежит, конечно, никаких компенсаций не будет. 1 июля обновилась оферта УВБ, где четко было прописано, что в случае прилета БПЛА никаких компенсаций за товар. Ну, в общем, все риски условно на вас.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкое сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
19: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
18: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
20: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
18: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней, в других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
21: Смотрите, прикол, в Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся? Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
18: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
0: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
18: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Депутат Мосгордумы, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева об отмене штрафов от автомобильных до ЖКХ.
3: Мы предлагаем перестать штрафовать людей за отсутствие документов, которые действительно сегодня уже приведены в электронный вид, в частности, водительские права. Мы все с вами, те, кто водители, имеют госуслуги авто, там можно сегодня предъявить электронные водительские права, конечно, и для водителей это было бы удобно. Более того, мы предлагаем не штрафовать за отсутствие подтверждения регистрации. Мы сегодня с вами живем также в цифровом государстве, и это кажется пережитком, особенно для таких больших регионов, как Москва, Подмосковье и ряд других. Мы предлагаем не штрафовать водителей, которые сегодня без ущерба природе решили немного помыть автомобиль на своем участке. Мы предлагаем не штрафовать сегодня тех людей, которые в принципе захотели немножечко навести порядок на своем земельном участке, например, убрать неподходящие деревья. За это тоже сегодня у нас есть штраф. И многие-многие другие, которые сегодня, по мнению партии ЛДПР, просто являются избыточными и изжили себя тогда, когда их принимала Государственная Дума. Возможно, они имели какую-то актуальность. Сегодня они эту актуальность потеряли. Более того, к нам приходят люди и говорят о том, что, пожалуйста, вот уберите эти штрафы. Например, вы знаете, что если сегодня вы переходите дорогу вне пешеходного перехода, вам может быть назначен штраф. Но если это дорога и там нет движения, например, это не та дорога, такая большая автомагистраль, которую мы с вами там можем проходить только в определенных местах, то также может быть назначен штраф. И вот такие вещи мы предлагаем отменить сегодня для того, чтобы наши граждане не беспокоились по пустякам за штраф.
1: Криминальные новости.
22: Бывшего военного из Сибири убили и расчленили в Ленинградской области. По делу об убийстве в СИЗО отправили двоих мужчин. Арестованы 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. По версии 47 News, в июле 2025 года двое мужчин убили уроженца Омской области по имени Степан, которому помогали с оформлением контракта на СВО, чтобы получать его выплаты через банковскую карту. Убитый на тот момент уже проходил военную службу, но ушел в самоволку и поэтому не подходил для получения денег. Расчлененное тело Степана нашли 1 мая текущего года в канаве в Ленобласти. После убийства обвиняемые уехали в Челябинскую область. При обыске у них нашли десятки банковских и мобильных карт. Сообщается, что один из подозреваемых в убийстве участника СВО Александр Кухаренко был многократно судим за нанесение тяжких телесных травм и побои, а также за кражу, грабеж и разбойное нападение. Последнее наказание он получил в 2024 году за кражу сумки с айфоном у ребенка, катавшегося на самокате. В Архангельской области суд приговорил 17-летнего парня к 6 годам и 4 месяцам воспитательной колонии по делу о жестокой расправе над родной матерью. Следствие и суд установили, в ночь на 22 февраля подросток, будучи под наркотиками, напал на спящую мать, нанес ей более 60 ударов ножом. Юноша пояснил, что перед этим надел наушники с музыкой, а на расправу решился, чтобы не огорчить мать своим планом сбежать
4: из дома. После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, подросток завернул ее в покрывало и отнес в подвал. Родные забили тревогу, когда на следующий день женщина не вышла на работу. Они поехали к ней домой. Подросток при общении с родственниками вел себя нервозно, попытался скрыться. Его задержали полицейские уже на вокзале. Известно, что юноша хорошо учился, занимался спортом, увлекался игрой на гитаре. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подросток испытывал признаки депрессии. Отрезал голову другу и спрятал в колодце. В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. По данным регионального следкома, в январе 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разное мнение на некий предмет беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать. В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился. Отделил конечности и голову от тела с помощью имеющегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Михаил Делягин резко высказался о руководстве страны и партии «Единая Россия».
5: В то время спрашивал в прямом эфире, а нормально, что мы поставляем, гордимся тем, что мы крупнейший поставщик металла, тем, кто делает из этого металла снаряды, чтобы убивать наших солдат и офицеров. И представитель «Единой России» мне под камеру объяснил, что да, это в этом заключается политика, которая поддерживает «Единую Россию» всеми силами. Вот, торговать с врагом. В Америке есть такое преступление, но у нас это, как я понимаю, благодетель. Правда, никто не считает Запад врагом, не считая пропагандистов. Обратите внимание, официально нет. Есть даже термин «недружественное государство», но нет термина «враг». Вот, так что это, естественно, не про Венгрию, она никого особо не интересует в этой ситуации, не про Бельгию, и пока не про сжиженный природный газ, она пока про нефть. Но это очень-очень-очень опасно и неприятно. Это сигнал для нормализации нашей социально-экономической политики, но пока этот сигнал в упор продолжают не слышать.
1: Главные новости дня.
6: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
23: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
24: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
25: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
6: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически Marketplace не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
26: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
6: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
27: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
6: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
28: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
6: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Владелец транспортной компании Игорь Зубков о критической ситуации с бензином в Крыму и Краснодарском крае.
8: 1000 литров привезти, но обошлось это 200 плюс тысяч рублей. В 3 машины 2 дня выпали из графика, чисто катанием за бензином занимались. Но не суть. Итак, давайте по ситуации в Краснодарском крае. В Краснодарском крае с каждым днем точно так же, как и в Крыму, ухудшается ситуация. Да, она не такая критичная, как у нас сейчас в Крыму, что на заправках бензин 220, 240, 260 это АТАН-ТЭСКИ, это частные заправки, это 300, 350, 400 рублей за литр. Это прям очень тяжело. Вот. Но многие люди просто отказываются от машин, переходят на велосипеды, электросамокаты, общественный транспорт. Как бы стараются как-то перекрываться. На самом деле тяжело, я уже сам прихожу потихоньку к тому, что пора ставить машину. Даже вот эти вот мутки, то, что мы там ездим за бензином, как-то что-то перекрываемся, ну, тоже уже очень сильно бьет по карману. Плюс наматываются километражи, плюс все непонятнее, непонятнее, какой, где сейчас там бензин заливается. Если первые разы мы ездили, ты приехал на Лукойл, ну, сегодня без проблем залил в канистре, привез, спишь спокойно, то сейчас уже все сложнее. Вот, это если коротко и по делу. Дальше. В Краснодарском крае ситуация ухудшается. Большие пробки, мало АЗС с бензином. Это факт. Это надо просто принять и понять. Поэтому думайте лишний раз, куда-то стоит, не стоит ехать. Старайтесь экономить, старайтесь как бы меньше выкатывать бензин и делать какие-то, возможно, запасы. Хотя бы там по 30, 40, 50, 60 литров. Почему? Потому что, ну, запас нужен. Куда-то надо срочно поехать, заправился, поехал, решил свой вопрос. Вот, мы видели на заправках драки, мы видели на заправках пожары машин, да. Мы видели, пока ехали, прилеты, работу ПВО. Это все настолько сильно оставляет эмоции.
7: Телеведущий Владимир Соловьев внезапно признал, что бензина нет, и пожурил олигархов, которые продолжают устраивать вечеринки, пока в Крыму голодают люди.
9: На заправках очереди. Люди нервничают. Иногда приходится прибегать к помощи правоохранителей, чтобы наводить порядок. Когда заезжаешь в Донецк и видишь, что очереди нет и бензин есть, но цена 150 рублей за литр 95-го. И дистопливо, и газ. А когда в этот момент я читаю, что какой-то очередной российский, не самый большой олигарх, но предприниматель, где-то там подальше от линии фронта, проводит какую-то очередную вечеринку и приглашает одну певицу на костылях и израильскую журналистку вести мероприятие за безумные деньги, мне хочется сказать, а что он отмечает? Я бы подумал, что, наверное, сейчас, когда такая ситуация, было бы правильно на эти деньги купить генератор и отправить в Крым. Это реальная проблема.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Электростали спросили о причинах и последствиях удара по складу Wildberries в ночь на 18 июля. И вот что они думают по этому поводу.
10: Это не то слово, что страшно. Все ночью все повскочили, как никто не поймет, в чем дело. Думали, что уже война. Все перепугались. Ну, это что такое есть-то? С какой стати? Зачем они сюда залетели-то? Что надо-то в электростали-то? Это разве мыслимо? Тут прямо рядом город. Разве можно взрывать? Это всех людей перепугает.
11: Как вы отреагировали, когда
12: страшно.
11: Все это...
12: Страшно. Просто страшно. Ну, реально, как будто война.
11: Есть ли какие-то надежды на будущее, что в будущем это перестанет повторяться? Или же стоит привыкать жить в таком напряжении?
12: Не, ну все говорили, что в 28-м году закончится все это дело. Ждем.
11: В 28-м?
12: Ну, изначально, когда это все было. Все говорили. Поэтому привыкаем, а что делать? А те ребята, которые вообще находятся там в зоне, еще тяжелее.
13: Я это не могу понять, почему это происходит, если честно. Хотя у меня и высшее образование, и несколько, и я работала на такой серьезной работе. Для меня это очень трудно. Я не знала, что делать, и в таком смятении была. Я даже, ну, потому что я уже наслышана, что все Подмосковье горит.
11: Но сами не видели, да, до этого?
13: Я видела с балкона вот эти все пожары.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в

0: разгорается, да?
1: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
2: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
3: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
1: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
6: Погибли не менее 8 человек, пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
5: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
7: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
8: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит за закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
9: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лаборатории,

0: лояльности вдруг перешла к открытому насилию на улицах.
1: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
0: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
1: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
0: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
1: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
2: Справедливо.
1: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
2: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
1: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
2: Перестают появляться по месту прописки.
1: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
2: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
1: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
2: Чтобы закрыть микрозаймы?
1: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
2: Разрушен традиционный уклад?
1: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
2: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
1: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
2: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
1: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
2: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
1: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
2: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
1: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
2: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
1: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
2: Камеры с распознаванием лиц.
1: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
2: 5 минут?
1: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, она предала своих пользователей.
2: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
1: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
2: Это же классическая засада.
1: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
0: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
1: Да, механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
2: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
1: 7 дней, верно?
2: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
1: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
2: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
1: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
2: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
1: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
2: И дальше?
1: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
2: Кошмар.
1: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
2: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
1: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
2: То есть берут всех?
1: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
2: Да ладно?
1: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
2: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
1: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
2: Как именно это работает на практике?
1: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
2: Пытка лишением сна.
1: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
2: И что говорят?
1: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
2: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
1: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
2: А если человек все еще сопротивляется?
1: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
2: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
1: Конечно.
2: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
1: Но суды ведь должны это контролировать.
2: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон, произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
1: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
2: Прямо там.
1: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
2: Все готово.
1: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
2: Ловушка расставлена безупречно, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться? Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
1: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
2: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
1: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
2: А если что-то со здоровьем?
1: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
2: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
1: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
2: Магазины, коммуналка.
1: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
2: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
1: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
2: Какой?
1: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
2: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
1: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
2: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
1: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
2: И люди в это верят?
1: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
2: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
1: И его тут же задерживает патруль.
2: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов, айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
1: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
2: Заводы останавливаются.
1: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
2: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
1: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
2: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
1: На какую?
2: Превращение живого мыслящего человека в бесправный управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
1: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Вместо компенсации кредиты пожар на складе Wildberries не могут потушить уже третий день. Платить за сгоревший товар компания не будет никому.
5: Весь мой товар сгорел на складе Wildberries. Это я узнал сегодня утром.
6: Я понимаю, что еще куча таких же людей в такой же ситуации, в таком же... Что они будут делать тоже, я не знаю.
7: Хочется выйти. Погибли люди. Самое искреннее соболезнование семьям погибших.
4: Ответ от компании многих шокировал. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что юридически маркетплейс не обязан компенсировать продавцам стоимость утраченной продукции.
8: Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
4: При этом вместо прямых компенсаций пострадавшему бизнесу предложили льготные кредиты. Wildberries Bank сообщил, что предприниматели смогут получить займы на восстановление товарных запасов, воспользоваться отсрочкой платежей и программами факторинга. Экономист Игорь Липсис говорит, что для многих предпринимателей такой вариант трудно назвать помощью.
9: Если человек потерял товар, который уже был куплен на собственные деньги, кредит не компенсирует убыток, он лишь создает новый долг. Для малого бизнеса это зачастую означает попытку выжить за счет очередного займа.
4: Как стало известно, в день атаки еще 7 июля компания Wildberries внезапно изменила условия договоров. Она документально сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов. По оценкам экспертов, в результате удара Marketplace мог потерять около 7% всех своих складских мощностей. Общий ущерб оценивается примерно в 50 миллиардов рублей. Продавцы по всей стране публикуют сотни видеороликов о своих убытках.
10: Сейчас горит или уже сгорел самый большой склад Wildberries, Электросталь и еще Котовск. Я вообще просто в шоке, с чем мы сталкиваемся в последнее время. Конечно, да, там еще есть погибшие. Я очень сочувствую тем, чьи близкие там пострадали, погибли. Мы не должны через это проходить, но почему-то так получается, что проходим. Это очень печально на самом деле.
4: История показала новую реальность российского бизнеса. Раньше главным риском для продавцов были конкуренты или падение спроса. Теперь к этому добавились атаки на логистическую инфраструктуру. И, как выяснилось, даже если товар полностью сгорит на складе, ответственность за эти потери в итоге ложится не на компанию, а на самого предпринимателя. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал президенту, что жилье строится благодаря беспрецедентной поддержке по ипотеке.
12: 16 триллионов у нас инвестирует население в жилье ежегодно. Это самый крупный инвестор. И, конечно, когда мы поддерживаем ипотекой, то люди вкладывают больше. Вот целый ряд решений, которые были приняты, да, но самое главное еще то решение, то, что мы не остановили ничего. Это было непростое решение. Вот, и сейчас мы видим, кстати, что рыночная ипотека повышается. Мы видим, что по мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость. Поэтому делаем все, чтобы удержать тот объем строительства. Но и самое главное, чтобы люди получили все свои дома, все свои квартиры, за которые они заплатили.
13: И вовремя.
12: И вовремя.
13: Нужного качества.
3: Главные новости дня.
14: Каменный век в Крыму. На фоне дефицита бензина, проблем со светом и интернетом на полуострове начали устанавливать таксофоны. Первые такие аппараты уже появились в Джанкое и Евпатории. Их начали устанавливать в Крыму на фоне проблем со связью. Местные власти объясняют, что стационарные телефоны нужны на время перебоев с сотовой связью, чтобы вызвать экстренные службы. В городской администрации Джанкоя сообщили, что таксофоны работают даже при отсутствии сотовой связи и электричества.
15: По ним можно дозвониться в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газа и единую службу экстренной помощи.
14: Сотовая связь в Джанкое теперь по расписанию. Судя по объявлениям местных властей, стабильно пользоваться ею в городе можно только в определенные часы – с 8 до 12 и с 14 до 18 часов. Кроме того, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, отметили в Крымэнерго.
16: В населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак беспилотников, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Аварийно-ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
14: Как пишут местные телеграм-каналы, только с начала июля в Крыму под атаки попали более 10 объектов электроэнергетики. В отдельных районах полуострова электричество отсутствует по несколько дней. В других введены графики отключения электроэнергии. На этом фоне в Крыму начали появляться специальные мобильные точки, где можно зарядить телефон или подключиться к интернету.
17: Смотрите, прикол. В Крыму появляются пункты заряда телефона и Wi-Fi. Я думаю, что здесь люди так трутся. Оказывается, тут целый бизнес. Смотрите.
14: В Крыму проблемы не только с электричеством, но и с бензином. Купить топливо нельзя ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призывают жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Сами крымчане жалуются, что не могут купить продукты, связаться с близкими и не получают правдивой информации о ситуации. Многие признаются, что в Крыму стало очень тревожно.
18: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. А иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
14: В ночь на 20 июля беспилотники в очередной раз атаковали Крым. Как пишут местные телеграм-каналы, взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. А возле Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции. На фоне проблем с безопасностью, топливом, электроснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов, а теперь и подавно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин о ситуации в строительном бизнесе.
19: Давайте вот с конца начнем. Отличная презентация, абсолютно правильные несколько слайдов, которые показывают, с одной стороны, то, что по факту сегодня есть, но с другой стороны, вот давайте начнем о запуске новых проектов. Сегодня у нас в стройке порядка 118 миллионов метров, которые строятся с привлечением средств граждан через проектное финансирование, через счета эскроу. Порядка 35% из них еще не выведено в продажу, потому что разрешение на строительство есть. Это по сути, те этапы стройки, которые реализуются. Из этого объема продано 31%, а средняя распроданность по стране сегодня составляет как раз 30-32%. А если смотреть 26 год, то распроданность составляет 56%, если смотреть 28 год, то распроданность составляет 18%. Соотношение стройготовности к распроданности сегодня снижается. Поступления на счета эскроу снижаются. Соответственно, сегодня эффективная ставка при проектном финансировании в среднем по стране составляет порядка 10-10,5%. Если посмотреть на проекты, запущенные в прошлом году во втором полугодии и в этом полугодии, то там средняя ставка, а это порядка 20-25% от объема строящегося на рынке жилья, составляет, на мой взгляд, коллеги поправят застройщики, порядка 14-18% в зависимости от того, в каком регионе.
3: На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Погибшие и ущерб, которые никто не возместит. Военкор Живов о последствиях атаки на Wildberries.
13: Погибли не менее 8 человек. Пострадали около 50. По оценкам участников рынка, с учетом потерь селлеров, общий ущерб может приблизиться к сотне миллиардов рублей. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время. В «Электростале» уничтожены 5 из 10 складских блоков. В это время Зеленский публично поблагодарил подразделение за ночную атаку беспилотников на логистические центры. К слову, интересно совпало, что Wildberries еще в начале июля внес изменения в правила работы с продавцами. Падение беспилотники прописаны компанией как форс-мажоры, освобождающие ее от ответственности. То есть возмещения ущерба не будет.
4: Пила больше нет. Военкор-канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на Россию.
20: В ночь на 18 июля 2026 года вооруженные силы Украины провели масштабную комбинированную атаку беспилотниками по территории нескольких регионов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Тамбовской области, где удару подвергся логистический центр Wildberries в городе Котовск. По уточненным данным, погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 24 человека пострадали. На объекте возник пожар, который впоследствии потушили. Московская область также стала главным направлением налета. Более 370 дронов были направлены именно туда. В подмосковном Ногинске атакован резервуарный парк нефтебазы. Зафиксировано возгорание. Также в «Электростале» пострадал еще один склад Wildberries, в результате чего начался сильнейший пожар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над областью сбиты 64 беспилотника. Но некоторые все же достигли целей. Во Владимирской области один из дронов попал в жилой многоквартирный дом. Людей эвакуировали, жертв, по предварительным данным, нет. Но это же не война. Еще не она ведь, а просто специальная военная операция по плану.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
0: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
4: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
21: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
4: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
22: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
4: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот. Указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Тыла больше нет. Военкор Котенок о последствиях атаки на Вайлдберриз.
1: Иной раз наши говорящие головы могут ляпнуть такое, что хоть святых вон выноси. На этот раз после ударов по структуре Wildberries вдруг решили принять позицию зайцев, которые косят трын-траву. Мол, а нам все равно, бейте еще, только злее будем. И еще брякнули, мол, кому нужен этот Wildberries, разве что только хозяевам. Убытки на 100 миллиардов как-то прошли мимо кассы. Лишний раз убеждаюсь, что иной раз лучше промолчать. Понимаю, что порой трудно пропетлять, потому что если партия прикажет, то комсомол ответит «есть». И все же, к чему переливать из пустого в порожнее, когда мы каждый день несем потери не только военных, но и гражданских людей? А при ударах по Wildberries есть убитые, а число раненых перевалило за 60. И комментировать тут можно только так – война. Враг пытается хоронить любую приемлемую и значимую цель на территории Российской Федерации. Любую. От заводов и аэродромов к воинским частям, хранилищам с топливом, объектам транспортной логистики и многому другому. Оборона воздуха требует радикального усиления. От этого зависит безопасность миллионов. А говорить про удары врага, что только на пользу пойдут, вам перед погибшими не стыдно? Хотя какой там стыд?
4: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
5: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
4: Япония, Украина и ракеты для «Патриот». Военкор Астрахань о будущих лицензиях и производстве.
20: После слов Трампа о будущих лицензиях для Украины на производство ракет для патриотов, Зеленский почти сразу начал как-то интересно упоминать желание сотрудничать с Японией. Надо понимать, что массовое производство новых ракет по лицензиям реально ведет концерн Mitsubishi. Прошло еще несколько дней, и украинская пресса, вещающая на международную аудиторию, начала резко рассказывать, как Япония срочно закупает украинские дроны для обороны от Китая, и как она нуждается в сотрудничестве с уникальной украинской наукой и промышленностью. Потому что построить квадрокоптер-перехватчик без уникальных украинских решений в Японии не могут. А тут стало известно, что японцы из Terra Drone Corporation уже некоторое время как выкупили крупные пакеты тех самых народных украинских производств дронов. И теперь японцы продают армии Японии, по сути, японские дроны. Возвращаемся к патриотам. Пару месяцев уйдет на юридические детали и, собственно, оформление лицензий. Дальше ракеты по лицензии надо будет где-то производить. И тут японцы-то и могут разрешить делать это у себя. Время у нас есть, но его немного.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроновая навала на Подмосковье. Беспилотники снова атаковали склад Wildberries, нефтебазу в Подольске и логистический хаб в Домодедово. Минувшей ночью Подмосковье вновь оказалось под массированной атакой беспилотников. По сообщениям очевидцев, взрывы гремели сразу на нескольких объектах – в Подольске, Домодедово и в районе одного из крупнейших логистических комплексов Wildberries.
22: Сначала было несколько громких взрывов, потом увидели большое зарево. Через несколько минут над складом уже поднимался густой черный дым. Сирены не смолкали почти всю ночь.
4: Почти сразу очевидцы сообщили о возгорании логистического комплекса в деревне Каледино. В самой компании заявили, что склад якобы не пострадал, однако подтвердили проведение экстренной эвакуации персонала. Одновременно появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Подольске и возгорании крупного логистического хаба в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой многоквартирный дом. По данным местной больницы, кареты скорой помощи доставили 6 человек.
6: Сильнее разгорается, да?
4: Тем временем Министерство обороны сообщило о рекордном масштабе ночного налета.
2: В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что удары все чаще приходятся именно по объектам логистики и снабжения.
7: Логистические комплексы, склады и нефтебазы становятся одной из основных целей таких атак. Именно через них проходит снабжение промышленности, армии и крупных торговых сетей. Даже если объект не уничтожен полностью, его работа может быть нарушена на длительное время.
4: Это уже не первый удар по структуре Wildberries за последние дни. Накануне после пожара на другом складе компания заявила, что не обязана компенсировать продавцам стоимость утраченного товара, предложив им вместо этого льготные кредиты. И если раньше подобные атаки были скорее исключением, то теперь они становятся практически ежедневными. Регионам все труднее защищать одновременно военные объекты, нефтяную инфраструктуру, логистические центры и важные предприятия, разбросанные по огромной территории страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
8: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента.
3: Красный карлик. На радио Лента.
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В наш век высоких технологий, когда спутники сканируют каждый метр планеты, на зеленых просторах Ирландии продолжает жить удивительная и пугающая вера в сверхъестественные силы. Современные инженеры и дорожные строители регулярно меняют траектории крупных шоссейных трасс, тратя огромные государственные деньги, лишь бы не потревожить одинокий старый куст боярышника или небольшой земляной холм. Местные жители свято верят, что эти места принадлежат древним элементалям, лепреконам и Туата-де-де-Нан, таинственному невидимому народу, который жестоко карает любого, кто посмеет осквернить их священные границы. Стоит рабочим завести экскаватор возле такого волшебного форта, как техника мгновенно ломается, а с людьми начинают происходить жуткие несчастные случаи, которые невозможно объяснить простым стечением обстоятельств или усталостью металла. Мистики и фольклористы утверждают, что ирландские холмы фей являются естественными порталами в параллельные миры, где время течет по совершенно иным законам. Известный исследователь аномальных явлений Эдди Ленихан не раз официально выступал на стороне местных общин, требуя от правительственных комиссий переносить строительные работы в обход этих зон, чтобы избежать гнева невидимых сущностей. Антропологи и социологи смотрят на это явление с точки зрения культурного феномена и исторической памяти нации. Ирландия веками бережно сохраняла свои кельтские языческие корни, где уважение к природе и древним ландшафтам было основой выживания, а истории про лепреконов служили отличным табу, защищавшим плодородные земли от слепого уничтожения. В 1999 году из-за протестов была полностью изменена траектория важнейшей автомагистрали М8, потому что на ее пути росло то самое священное дерево феи, которое местные жители считали неприкосновенным. Ученые говорят о психологическом самовнушении, когда люди списывают обычные строительные неудачи на месть сказочных существ. Но для самих ирландцев это не просто сказки, а живая традиция и неписанный пакт о ненападении между человеком и скрытыми силами Земли, которые никто не рискует нарушать. Жители верят, что пока они соблюдают эти границы, природа остается к ним благосклонной, обеспечивая урожай и спокойствие. В этом и заключается главная мудрость древних – осознание того, что мы лишь временные гости на этой земле, и наш технический прогресс не дает нам права на разрушение сакральных мест, память о которых старше любых современных государств. Каждое дерево и каждый холм здесь несут на себе печать вечности, напоминая нам, что грань между мирами гораздо тоньше, чем мы привыкли думать в нашей суетной повседневности. Мы лишь слегка приоткрываем завесу тайн, вглядываясь в ирландский туман, который до сих пор скрывает то, что человеческий разум боится признать. Возможно, именно эта готовность договариваться с неведомым делает Ирландию страной, где легенды оживают, как только вы съезжаете с асфальтированной дороги в сторону древних лесов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 21 июля.
15: Руна будет не просто о прогнозе дня, а с вопросом, который сейчас очень актуален. Очень многие обращаются именно с этим вопросом. Стоит ли возвращаться к бывшему? Давайте посмотрим. Или к бывшей. Да, сейчас мы вытянем Итак, выпала руна Тейвас. Ну, это руна мужской силы, она символизирует целеустремленность, стойкость, это стремление к победе. Это одна из самых главных мужских рун. Руна воина, она отвечает за решительность и жертвенность и требует честности и, знаете, такой бескомпромиссности. Вот как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. И здесь Тейвас говорит нам, что для достижения результата нужно действовать целенаправленно и смело. Однако ради этой победы стоит подчинить свои эмоции целям и жертвовать личными интересами ради большого блага. То есть руна Тейвас в ответе на вопрос, стоит ли возвращаться к бывшему, говорит так. Вернуться можно, но только если вы оба реально готовы поработать над отношениями. Тейвас – это про честность, это решительность. То, что если хотите, чтобы на этот раз все получилось, придется говорить напрямую, выяснять все как есть и не бояться каких-то сложных разговоров. Это не вариант для тех, кто хочет попробовать снова, а вдруг само наладится. Нет, друзья, здесь нужно четкое понимание, что вы готовы выложиться на полную и больше не повторять старых ошибок. То есть все грабли пройдены, все обсудили, выяснили, все, что чувствовали, что накопилось, все обиды проговорили, услышали друг друга. И это самое важное. Руна также напоминает, что если отношения закончились из-за недосказанности или, может быть, слабости с обеих сторон, то вернуть все обратно просто

0: Радіо Лента 1557 АМ. Радіо Лента. Прямая речь.
1: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов, они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
2: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, 1-го, вот видите, Волгоград, 6 июля, и вот 1 июля было транзитом с Краснодара на Электросталь 1005 штук, тут 1200 штук, это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то Электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Жизнь дорожает. Калининград обогнал всю Россию по росту цен. Улучшения не предвидится. Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса. Безопасность калининградских энергообъектов под вопросом. Фокус напряженности. Москву атаковали более 400 дронов. В Калининградской области военные отработали защиту объектов Балтийского флота от БПЛА. Готовятся к неизбежному. Итак, годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась и превысила показатель в 6%. Это выше, чем в среднем по России, где показатель достиг 6,2%, сообщает Калининградстат.
4: Больше всего за год подорожали услуги – почти на 10%. Цены на непродовольственные товары выросли на 5,6%, а продукты – почти на 5%. Одним из главных факторов роста цен стали овощи борщевого набора – капуста, картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это тем, что запасы прошлогоднего урожая заканчиваются, нового еще нет, а в магазинах региона преобладает импортная продукция, стоимость которой растет из-за расходов на доставку в Калининградскую область. Также после нескольких месяцев снижения в течение года в июне повысились цены на сахар. Кроме того, сильнее всего за год подорожало моторное топливо – почти на 16%. Также подорожали кофе, пассажирский транспорт и санаторно-курортные услуги.
3: При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Калининградской области в апреле 2026 года увеличилась до 84 тысяч рублей, сообщила руководитель Калининградстата Елена Александрова. По ее словам, по этому показателю Янтарный край заметно на целых 22% отстает от России в целом, где цифра равнялась 109 тысячам рублей. Впрочем, здесь нужны пояснения. Начисленная зарплата означает, что из нее еще не вычтен подоходный налог. Так вот, если его вычесть, то от 84 тысяч останется только 73 тысячи рублей, что и составит

0: среднемесячную номинальную зарплату в регионе. А у кого-то она и того меньше. Но вот Алексей без прозванных утверждает, что средняя зарплата в Калининградской области около 80 тысяч рублей. Об этом он заявил газете «Ведомости». В то же время журналист издания указал на 55-е место западного региона в рейтинге по динамике зарплат. Жители, дескать, жалуются на низкие доходы и высокие цены. Однако, судя по ответу без прозванных, беспокойство населения он не разделяет.
1: По итогам 2025 года мы по размеру среднемесячной и номинальной начисленной зарплаты на одного работника среди всех регионов находимся на 41-м месте, а по темпам роста зарплаты на 12-м месте, заявил губернатор в интервью «Ведомостям».
0: По поводу стоимости товаров глава региона ожидаемо упомянул о программе сдерживания цен на социально значимые товары. Мол, товары с синими ценниками есть в почти в 500 магазинах. Еще без прозванных заверил, что никто не нарушает требования властей о 10% наценке на продукцию местных производителей и 15% на завозную. В то же время калининградцы заметили, что в Спаре кило сахара по льготной программе и синему ценнику почему-то стоит дороже – почти 100 рублей. При этом соседние «Пятерочки» на 20 рублей дешевле по обычному ценнику. На вопрос калининградки к губернатору, почему так происходит, в Минэкпроме Калининградской области откликнулись, но попросили уточнить, о каком сахаре идет речь, а после уточнения пропали. Комментарии от ведомства нет уже неделю. Возможно, сами не могут отойти от шока. От ценового шока перейдем к энергетическому. В Калининградской области Росгвардия взяла под особый контроль объекты топливно-энергетического комплекса.
1: Росгвардейцы проверяют все – системы физической защиты, видеонаблюдения, состояние ограждений и инженерных конструкций. Оценивают, насколько охрана готова к нештатным ситуациям. За полгода силовики проверили больше 20 объектов, а еще 10 раз приезжали с профилактикой – без штрафов, но с беседами. В итоге выписали 17 предостережений, чтобы компании сами устранили недочеты. Еще 2 официальных предупреждения получили конкретные должностные лица. Всего в области насчитывается более сотни объектов топливно-энергетического комплекса. В региональном управлении Росгвардии говорят, что такие проверки – не разовая акция, а постоянная системная работа. Она нужна, чтобы вовремя заметить слабые места и не допустить угроз для инфраструктуры и людей.
0: В том, что угрозы имеются, уверен и Алексей без прозванных. В интервью газете «Ведомости» губернатор отметил, что недружественные страны на учениях отрабатывают варианты морской блокады и захвата Калининградской области. Но все тщетно.
1: Президент четко сказал на эту тему, что если будут возникать угрозы Калининградской области, то они будут уничтожены. Мы под надежной защитой. Покуситься на стратегический регион могут только безумные.
0: На случай, если таковые появятся, без прозванных напомнил о создании регионального министерства безопасности, где работают участники СВО. Впрочем, как показывает реальность, функционирование таких ведомств не в состоянии защитить население и инфраструктуру от массированной атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 400 дронах, летевших на Москву. Большая часть из них, по его словам, была нейтрализована на дальних подступах. А вот 85 БПЛА сбили буквально на подлете к столице. В результате были атакованы склады в Подольске и Домодедово. Зафиксировано как минимум 5 очагов пожара, в том числе в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедово. Также сообщается о пожаре на нефтебазе в Подольске и эвакуации персонала крупнейшего склада «Wildberries» в Каледино. Есть информация и о 10 пострадавших. Словом, СВО добралась в глубокий тыл России. И даже центральное телевидение признает, что украинские удары будут только усиливаться. По словам Владимира Соловьева, к зиме под угрозой окажется энергетическая инфраструктура, а жителей Курской и Брянской областей уже сейчас стоит переселять в другие регионы России, поскольку сотни тысяч человек фактически живут на линии фронта и оставаться там небезопасно.
2: Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время, не в ПВРы, а в нормальные условия.
0: На защите территории сфокусирован в последнее время и Балтийский флот. Военнослужащие провели в Калининградской области очередные ночные учения по защите объектов флота от беспилотников. Во время тренировки военные отрабатывали обнаружение, распознавание и уничтожение малых воздушных целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника. Для этого использовали зенитные артиллерийские установки и крупнокалиберные пулеметы «Утес». В качестве целей применяли осветительные снаряды, запущенные из самоходной гаубицы «Гвоздика», а также специальные учебные мишени. В Балтийском флоте заявили, что такие учения необходимы для подготовки личного состава и налаживания взаимодействия между различными подразделениями во время отражения воздушных угроз. А такие угрозы для Калининградской области постоянно усиливаются, в свою очередь предупреждают военные эксперты.
3: Кстати, в аэропорту Калининграда срочно ставят защиту от БПЛА. Госкорпорация по организации воздушного движения выплатит более 12 миллионов рублей частному предпринимателю за установку средств пассивной защиты от БПЛА в аэропорту Храброво. Защита от дронов должна появиться на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Правительство Калининградской области разработало новые правила цифровой гигиены. Официальный документ уже опубликован на сайте областного правительства. Проект постановления, который запрещает чиновникам использовать рабочие компьютеры для личной переписки и заходить в мессенджеры на рабочих местах. Требования жесткие. Они распространяются абсолютно на всех сотрудников аппарата правительства и региональных министерств, без исключений. От мелких клерков до министров. На первый взгляд, обычная чиновничья рутина. Скучный документ, который можно пролистнуть и забыть. Но это только на первый взгляд. Потому что за этой сухой формулировкой «цифровая гигиена» скрывается совершенно другая реальность. Реальность, в которой система начинает панически бояться самой себя, своих сотрудников и тех цифровых следов, которые они оставляют в сети. И если вы думаете, что это локальная история, которая касается только людей в серых костюмах из здания на Дмитрия Донского, то вы глубоко ошибаетесь. Это касается каждого из нас. Но давайте обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся, что именно произошло. Полноценный запрет на использование любых мессенджеров на рабочих ПК. Никаких личных переписок. Никаких отправленных файлов через сторонние сервисы. Официальное объяснение, как всегда, звучит максимально обтекаемо. Защита служебной информации. Повышение информационной безопасности. Предотвращение утечек данных. Красивые слова для отчетов, но давайте снимем этот фасад и посмотрим на цифры и факты, которые за ним стоят. Почему именно сейчас и почему именно в Калининграде? Наш регион – это эксклав, отрезанный кусок земли, зажатый между странами НАТО. Стратегический тупик, который в любых военных докладах фигурирует как Сувалкский коридор, непотопляемый авианосец или главная точка напряжения на Балтике. В таких условиях у руководства региона возникает вполне конкретный, осязаемый страх. Страх шпионажа. Страх прослушки. Страх того, что любая внутренняя записка, любая таблица по дефициту бензина или состоянию бомбоубежищ может мгновенно оказаться на столах зарубежных разведок. Власти панически боятся утечек информации. Они прекрасно понимают, что современные методы ведения разведки – это не шпионы в плащах с поддельными паспортами. Это обычный фишинг. Это взлом учетной записи рядового сотрудника Министерства строительства или ЖКХ. Это один клик по неправильной ссылке в мессенджере. И вот здесь мы упираемся в главный технологический абсурд нашего времени. Чиновников судорожно переводят на отечественный софт. Создаются специальные государственные мессенджеры, закрытые контуры, защищенные операционные системы. Но давайте говорить прямо. Иллюзия безопасности – это самое опасное, что может быть в сфере кибербезопасности. Отечественные мессенджеры, которые позиционируются как сверхзащищенные, на самом деле ломаются с пугающей регулярностью. Они прозрачны для отечественных спецслужб, и это ни для кого не секрет. Но проблема в том, что уязвимости в коде этих программ находят и зарубежные хакеры, и иностранные разведки. Базы данных утекают миллионными тиражами. А что касается западных мессенджеров, которыми, к слову, в личных целях продолжают пользоваться абсолютно все, включая высших чиновников области, там ситуация еще хуже. Любое устройство с установленным зарубежным софтом в приграничном регионе становится потенциальной точкой съема информации. Вы думаете, запрет на рабочих местах решит эту проблему? Считаем бытовую логику. Чиновник закрывает рабочий компьютер, где заблокирован условный Telegram. Достает из кармана личный смартфон, подключенный к той же рабочей сети Wi-Fi или к вышке сотовой связи у границы, и продолжает писать все, что хочет. Система пытается лечить симптомы, полностью игнорируя саму болезнь. Запрет мессенджеров на компьютерах – это имитация деятельности. Попытка построить бумажный забор против цифрового шторма. А теперь переходим к самому главному блоку этого выпуска. К тому, ради чего мы вообще все это разбираем. Ошибка думать, что, запретили клеркам переписываться в рабочее время. Нам-то что? В нашей стране, и особенно в Калининградской области, любые подобные ограничения никогда не остаются внутри правительственного периметра. Чиновники — это просто испытательный полигон. Экспериментальная группа, на которой обкатываются новые механизмы контроля. Сначала гайки закручивают внутри аппарата власти. Смотрят, как реагирует система. Настраивают шлюзы, фильтры, методы мониторинга. А потом, когда технология отработана, ее масштабируют на все общество. К чему нужно готовиться? Давайте смотреть на вещи трезво, без иллюзий. Калининград, как стратегический регион, всегда будет идти на шаг впереди остальной России в плане ограничений цифровых свобод. Если сегодня система признает, что свободный доступ к мессенджерам на рабочем месте – это угроза национальной безопасности, то завтра под этим же предлогом доступ начнут ограничивать для обычных граждан. Сначала это коснется сотрудников стратегических предприятий – заводов, портов. Им запретят проносить личные смартфоны на территорию. Такое уже происходит на некоторых объектах, но это станет тотальной нормой. Затем правила цифровой гигиены спустят в университеты и школы. Студентов и преподавателей обяжут устанавливать только одобренный софт, а весь сторонний трафик в кампусах будет блокироваться. Шаг за шагом, тихими ведомственными приказами, цифровой занавес опустится на весь регион, потому что логика тотального контроля не умеет останавливаться на полпути. Вот она, дорожная карта, которая разворачивается прямо на наших глазах. Постановление областного правительства – это не про дисциплину на рабочем месте. Это признание уязвимости и старт масштабной зачистки цифрового пространства региона. Они панически боятся шпионов и прослушки, но защищаются от этого методами прошлого века, параллельно создавая базу для тотального контроля над каждым жителем области. Ограничения будут нарастать. Инфраструктура для этого уже готовится. Логика приграничного эксклава диктует свои суровые правила. И система будет закручивать эти гайки до тех пор, пока не перекроет весь свободный обмен информацией. Не нужно строить иллюзий и надеяться, что все обойдется. Нужно просто трезво оценивать реальность и понимать, к чему готовиться. Когда цифровые стены начинают строить вокруг правительственных зданий, это верный знак того, что скоро периметр этих стен расширится до границ всей области. На этом сегодня все. Услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».